0: Слушайте каждый час новости на Первом.
1: Это самые проверенные факты.
2: Это самая оперативная информация.
3: Это самая непредвзятая подача.
0: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.

Наша музыка. Что? Не слышу, не слышу. Ваше настроение. Первое радио. 89.1 FM.

самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.

0: вы можете поздравить своих родителей или детей.
1: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
0: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
2: Привет, лунатикам!
0: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
3: Поздравляю. Не с чем.
0: По субботам и праздникам в 13:00 программа поздравлений в нерабочий полдень.
4: Ну посмотри на себя, тебе работать надо, работать тебе надо.
0: В нерабочий полдень на Первом радио.

последнюю песню. Бегут мурашки вниз по коже, пока она поет. Она

Time, love, joy, I need space. Love, I need me.

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Вахтанг Кикабидзе.
1: Валерий Зимитович, пусть мир и праздник вас дом придут. Да мне нравится вообще эта страна очень. Я все время сказал, если бы у меня хоть капелька еврейской крови было бы, я сразу уехал бы.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Программа очень хорошая. Дай Бог вам здоровья. Спасибо.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: Первое радио. Новости.
1: На праймерис в Ликуде лидирует министр энергетики Эли Коэн. Подробнее через несколько секунд. Семь часов в Израиле. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. После подсчета более 70% голосов на праймерис Ликуда первое место продолжает занимать министр энергетики Эли Коэн. За ним следует министр юстиции Яриф Левин. Среди лидеров остаются спикер Кнессета Амир Охана, министр транспорта Мири Регев, Офер Кац, Мики Зоар, Йоав Киш, Альмог Коэн, Михай Шикли и Моша Саада. Регев остается первой среди женщин, Тали Готлиб – второй. Одной из главных интриг остается борьба Гилы Гамлиэль и Эти Атии за квоту третьей женщины. В нижней части списка продолжается борьба за места, которые с учетом зарезервированных позиций могут оказаться проходными. Ранее на этой границе находились Нир Баркат и Боаз Бисмут. За пределами реальной части списка на данном этапе остаются Зеев Элькин, Ханух Мельвицкий, Май Галан, Кэти Шетрит, Ариэль Кёльнер, Эдит Сильман, Ави Дихтер и Нисим Ватури. Результаты остаются предварительными и могут измениться после подсчета оставшихся голосов. Итоговая явка составила 53,5%. Сирийские источники сообщают, что в ночь на 18 августа Цаль нанес авиаудары по военному аэропорту Абу-ад-Духур в провинции Идлиб на севере Сирии. Утверждается, что по целям было выпущено не менее 4 ракет. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Цаль эту информацию пока не комментирует. Ряд источников приписывают атаку Израилю, однако некоторые арабские СМИ пока сообщают лишь о налете неустановленной авиации. Сенатор-демократ Тим Кейн заявил, что внесет на рассмотрение Сената резолюцию о военных полномочиях, чтобы остановить угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Омана. «Как только мы вернемся после августовских каникул, я внесу резолюцию о военных полномочиях, запрещающую военные действия против Омана, и надеюсь, что некоторые коллеги-республиканцы присоединятся к демократам и не дадут этому ослепленному властью президенту нанести еще больший ущерб США и всему миру», говорится в заявлении Кейна, опубликованном на его сайте. Он отметил, что угроза Трампа потратить сокращающийся арсенал США на Оман, страну, с которой у США крепкие дипломатические отношения и соглашения о свободной торговле, заставляет радоваться таких реальных противников, как Китай и Россия. По его словам, Трамп все больше теряет связь с реальностью в своей единоличной кампании по угрозам и развязыванию войн по всему миру. Цаль сегодня проведет военные учения в районах ответственности территориальных бригад Иуда и Шамрон. Маневры начнутся после полудня и продлятся до вечера. В ходе учений будет наблюдаться интенсивное движение военнослужащих, военной техники и авиации, будут слышны взрывы. В армии подчеркивают, что речь идет об учениях, и оснований опасаться инцидентов в сфере безопасности нет. И о погоде. Температура воздуха сегодня будет близка к среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме днем 30 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 29, в Бершеве 34, в Эйлате 39. Вы слушали новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает прогрев шоу.
0: Прогрев шоу на первом.

0: очень сильно страдать. Это вот Андрей Ежов, он меня понимать, потому что такой же сам стать.
1: Потому что эфир еще не начался, а я уже нафантазировал, как он может пойти не так.
2: Какие, ребята, какие вы нудные. Ну, надо же, я не знаю, надо радоваться каждому
1: мгновению. Мы тревожные, ты нас слушала вообще?
0: Нет, Лен, на самом деле тревожные люди потрясающе веселые люди. Если за ними наблюдать и не, как это, ввязываться в их игру, то с нами очень весело. Над нами можно прикалываться.
2: Наблюдать за вами, как вот за муравьями в этом самом в аквариуме, который
1: строится. Кстати, Крис, сейчас я Лене задам такие вопросы, которые являются вилами. Лен, скажи, пожалуйста, вот ты не тревожница, правильно?
2: Да.
1: В стрессовой ситуации вот у тебя бывает, что ты паникуешь или еще что-то?
2: Я иногда, ну да, бывает.
1: Это вот ты нет, да. Потому что мы паникуем заранее.
0: Не-не-не-не-не, не то, чтобы заранее.
1: Ну, как бы мы начинаем прокручивать все сценарии.
0: Вот, например, да подожди. Потому что подожди. Короче, как реагируют тревожники? Вот, например, молоко разлили, все, у тревожника начинается вот это вот все состояние, и хаос, и он начинает метаться, и вообще не знает, что с этим делать. Руки трясутся, ножки трясутся, голос трясется, потливость начинается. Ну, короче, вот это вот, все вот эта потрясающая картина. Но если реальная какая-то проблема, мы камень. Мы просто, мы собираем...
1: Кремень.
0: Вот, да, вот лучше кремень. Мы собираемся, и мы можем всех успокоить, всех спасти. Потом мы говорим, вы все в безопасности, мы пошли тревожиться.
1: Потому что в глубине души мы это уже прожили.
0: Да.
2: А теперь я вам скажу, вот вы говорите, это самое, тревожишься ли ты, иногда паникуешь? Я говорю, да, иногда да. Но, когда я выходила из самолета с 4000 метров, я не волновалась вообще. Понимаете, какие у меня могут быть нештатные ситуации?
1: Вот, чувствуешь, птичка-пантушка прилетела?
0: Нет, нет, Андрюш, здесь намного все глубже. Она прекрасна, я не знаю, как насчет тебя, но это, я думаю, что камень, булыжник в мой огород. Она знает, насколько я хочу прыгнуть с парашютом. Понимаешь,
2: мой хороший? Ладно, давайте прыгнем с парашютом в музыку. Окунемся. Вот прям по самую макушку.
0: А я пошла страдать.
2: Иди страдай, только не очень долго, ладно? И не сильно.
0: Я чуть-чуть.

0: Прогрев шоу на первом.
1: И я пострадала, значит, отряхнулась и готова дальше развлекать вас вместе с моими коллегами, а именно это Лена Семенова.
2: Доброго утра всем, это Андрей Ежов.
3: Здрасте, ну, Кристина Кипнет.
1: И да, и по традиции... Слушай, меня знают все... Ай, какой кошмар. На меня это вообще не похоже, да. Короче говоря, сегодня, значит, 18 августа, да, и вот давайте узнаем, чем этот день отличается от любого другого дня. И вот первое, что я вижу, это день «Никогда не сдавайся».
3: Опа,
1: ты понял меня? Это так разговаривал со мной мой тренер. Ты можешь, ты знаешь, как лучше делать. Только единственное, что всегда завтракай. Ты поняла меня?
3: И вот здесь у меня. Почему ты разговариваешь, как Сильвестр Сталлоне в старом переводе?
1: А я думала больше Аль Капоне. Ты понял меня, сынок? Дочка.
2: День никогда не сдавайся. Не сдаемся. А вообще сегодня есть хороший повод улыбнуться и позвонить своим близким людям. Это день лучших друзей.
1: А мне вот больше прикалывает день смеющихся ангелов. Это из ангела. Давайте так, разберемся, какие ангелы. Это очень важно. Если ангел-хранитель, да, то у многих людей он, ну, скажем так, не просто тревожник, да, а параноик уже немного. А если он начинает смеяться, ну, это как бы уже страшненько.
2: Так.
1: Какой ангел? Какой смеющийся?
2: Что происходит? Вопрос. Слушай, вот тебя прикалывает вот этот вот день смеющихся ангелов, а меня прикалывает праздник топора.
3: Праздник
2: Серьезно?
3: Топора? Что
2: да.
3: значит?
2: Я понятия не имею, что это такое.
1: С учетом, что ему всего 18 лет.
2: Да, 18 лет как? Вот этот праздник... Надо у Гугла спросить.
3: Давай мы, соответственно, спросим пока что у Гугла.
1: А
3: что еще за праздник?
1: А я пока продолжу. Значит, спасибо вам, Хеврат Хашмаль, что вы с нами, что вы поднимаете нам цены и даже никогда не объясняете. А если даже когда-то там какая-то задолженность, вы тоже не звоните сразу, вы ждете, когда это накопится. Благодарим вас и поздравляем. День электричества.
3: Ничего себе, она подводку
2: вот
3: сделала.
2: Вот это было...
3: Я даже сначала не...
2: Я тоже, я вообще не поняла.
3: Я
2: а потом
3: тоже.
2: Как поняла...
3: А я понял, что такое праздник топора.
2: Что?
3: Это, оказывается, не просто праздник. Это международный фестиваль народных ремесел.
2: Вот, в парке находится.
1: И как раз день общего языка.
3: Суть в том, что там плотники всякие, кузнецы, ремесленники из разных регионов и стран, мастера-резчики, они там творят просто невероятно. Приятные какие-то штуки.
2: Слушайте, сегодня день открытия гелия.
1: Да.
3: О,
1: 158
2: да. Промышляли вот этим всем делом. Как мы пели такие песни. Вот,
1: а
2: вот.
1: Мне стыдно признаться.
2: Что?
1: Я ни разу не пробовала.
2: Не пробовала? Это очень прикольно. Это реально очень прикольно.
1: Что, реально у всех меняется?
2: У всех абсолютно меняется, да.
3: Как-то была такая ситуация, что нам в школу на праздник, по-моему, Новый год это был, принесли, значит, шарики с гелем в огромном количестве, и, значит, весь актовый зал, то есть вверх, был забит шариками практически. Ну, мы, значит, что сделали правильно? Мы эти шарики решили всем классом во время перемен пробраться в актовый зал и подышать этим гелем.
2: Ага.
3: Так подышали, что провалялись почти целый урок в отключке.
1: Oh,
3: потому что мы передышали этим гелем, и у нас закружилась голова, и мы...
2: Вот балбесы малолетние, честное
3: пятый класс,
1: и девчонки тоже?
3: Да,
1: клёво.
3: Весь класс практически.
1: У вас дружный класс, получается, был?
3: Ну, такой
1: один
3: себе.
1: Один за всех и все за одного.
3: В плане приколов, да. В плане приколов,
1: круто,
3: да.
1: Круто.
2: Так, что у нас еще есть сегодня
1: надо
2: по событиям?
1: Надо в США отправиться. Сейчас я отправлюсь.
2: Ну, давай, отправимся в США.
1: Так, в США, значит, так, секунду, вот, день фахиты.
2: Чего?
3: Фахитос, я так понимаю.
1: Нет, фахиты именно.
3: Наверное, ну, еда.
1: О, день плохих стихов.
2: Так,
1: классно.
2: День супружеских пар.
1: Вот на секундочку.
2: Еще там, слушайте, день каталога для заказа по почте.
3: Опаньки.
1: О, день пирога с мороженым. Это штрюдель?
3: Штрудель.
1: Это
3: шарлотка.
1: Шарлотка.
2: Это штрудель.
1: Да.
3: Слушай, Лена,
1: да.
3: 18 августа 1877 года открыт маленький наш спутник Марса, Фобос.
2: Боже, да.
3: Этот маленький камушек, который...
2: Это наш с тобой камушек, да.
3: Ты знаешь, что он приближается неминуемо к Марсу?
2: Я знаю.
3: И скором...
2: В отличие от Луны, он приближается к Марсу.
3: Не,
2: а Луна
3: отдаляется.
2: Отдаляется
3: насколько
2: от
3: там сантиметров?
2: на 4 сантиметра. Ну, примерно 3,8 сантиметра в год она отдаляется.
1: И чё?
2: Глядишь, и улетит когда-нибудь.
1: И чё тогда?
3: Глядишь, и тогда ваши предсказания, товарищ Кристина, не будут работать, потому что приливов, отливов, закатов, рассветов не будет.
1: Еще раз, товарищ Андрей, у меня другие боги.
2: Так, ну раз у нее другие боги, я знаю, у нас есть единый бог, это музыка.
1: Это 100%. Музыка.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
2: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
3: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
4: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
1: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
5: Невероятная акция Triple Pro от BeCure Laser. Прибор BeCure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
11: Жаркое лето в Center Car. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Center Car Azur. Дыры Хашива 9.
12: Пельмени?
13: Да.
12: Вареники?
13: О, да.
12: Чебуреки, голубцы, котлеты.

0: Купится по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Реклама.
2: Первое радио. Всегда с тобой.
3: Голоса Первого радио.
4: Марк Кричевский, руководитель новостной службы и ведущий актуальных программ, ходит в спортзал 4 раза в неделю. Терпеть не может пирожки с капустой. Побывал во всех странах мира. В Ютьюбе.
5: Что произошло? Почему так произошло? И куда мы идем? Но вот чтобы так, так еще не было.
4: Марк Кричевский.
6: Первому радио 25 лет.
7: Прогрев шоу на Первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, друзья, меня зовут Захар Рабин, и сегодня мы говорим о стоматологии. Клиники доктора Бангиева – это самое правильное место для решения стоматологических проблем. И сегодня самое правильное время для того, чтобы этим заняться. Ведь все равно идти придется. И лучше всего это сделать именно сегодня. Потому что только записавшихся сегодня ждут скидки 40% на любой план лечения. И дополнительная скидка 5% от меня лично. Звоните сегодня и говорите: «Нам обещал Захар дополнительную скидку». Но и это еще не все. Первые 10 позвонивших сейчас на звездочка 9442 получат еще в подарок сертификат на 500 шекелей, который никак не привязан ни к дате, ни к имени. То есть вы или ваши близкие смогут им воспользоваться в любое время. Звоните звездочка 9442 и зафиксируйте за собой все вышеперечисленные скидки и подарки. Вас ждут 6 филиалов в Ашдоде, Ашкелоне, Батьяме, Ришон-ле-Циони, Бершеве и Йокнаме. Никакой боли. Во всех филиалах используются новейшие технологии и современная анестезия, которые делают лечение абсолютно комфортным. Специалисты высочайшего уровня. Строгое соблюдение всех стандартов Минздрава и самое современное оборудование во всех отделениях, включая свою лабораторию. Все для максимального комфорта и безопасности пациентов. Один звонок по номеру звездочка 9442, и вы записаны в любой удобный для вас филиал. А первая консультация абсолютно бесплатна во всех филиалах. Звоните прямо сейчас. Звездочка 9442. Повторяю, что все, кто запишется сегодня, получат 40% скидку на любой план лечения и вдобавок лично от меня еще 5%. А также подарочный сертификат на сумму 500 шекелей без имени и без срока годности. Сеть клиник доктора Бангиева – это ваш правильный выбор для здоровых зубов и красивой улыбки. Звоните и записывайтесь. Звездочка 9442.
1: Реклама.
0: Прогрев шоу на первом.
3: Продолжается прогрев-шоу. Привет большое всем, кто проводит время вместе с нами здесь на Первом радио на вашей любимой музыкальной волне 89.1 FM. Сегодня 18 августа 2026 года и на очереди у нас гороскоп. Давайте глянем, что день грядущий нам готовит по мнению звезд. Итак, я тут почитала. Если брать все знаки зодиака, то звезды говорят, что сегодня в большинстве своем случаев простой путь лучше сложного, а синица в руках не так уж и плохо.
4: Ничего себе.
3: Но если вы считаете, что вот дальше меня вот просто повеселило, просто прекрасно.
5: Ну-ка.
3: Если вы считаете, что начальство на работе недооценивает вас, не стесняйтесь прямо заявить ему об этом. У меня вопрос: откуда звезды об этом знают? Они продолжают дальше.
5: У меня вопрос другой. А они ответственность за последствия будут нести за такой совет?
3: А вот дальше есть дополнение.
6: Пособие есть?
3: Тут есть дополнение. Так. Главное, чтобы ваши требования были конкретными, ясными и обоснованными. Да.
6: Это ж так работает.
5: Вот почему у меня не получалось до этого.
6: Я понял.
3: Дальше пишут звезды: поверьте, через пару дней говорить об этом будет уже бесполезно.
5: Действуй здесь и сейчас.
3: Вообще же день хорош для деловых и активных людей. Главное — избегать резкости в общении, который может свести на нет все начинания, превратившись в конфликт. Вряд ли этот конфликт окажется затяжным, однако он вполне может изрядно потрепать нервы.
6: Кто-нибудь расскажите звездам о биполярке.
3: Позвони мне.
5: Овны. Значит, вам лучше не начинать день с попытки пробить стену. А как? Силы могут уходить быстрее, чем обычно, особенно если задача поставлена криво. На работе поможет не напор, а топор. Нет, поможет, значит, не напор, а короткий план с понятным результатом. Спасибо, ничего не понятно, но очень интересно.
6: Тельцы, этот день может принести желание спрятаться от лишней суеты и чужих ожиданий. Не берите на себя то, что изначально выглядит мутно и требует слишком много объяснений.
5: Бери. Бара-бара-бара. Все.
6: Ну и если надо момент объяснять, то не надо объяснять.
3: Близнецы. Звезды советуют внимательнее сегодня относиться к своему режиму. Если тело сигналит усталостью, не прикрывайте это срочными делами и новыми задачами. Совет дня: снизьте поток новостей. Ой, слушайте, вот это, кстати говоря, всем надо — снизить поток новостей. Потому что когда читаешь, голова квадратная становится.
5: Есть такое.
6: Вообще, ты радиоведущий, это очень тяжело вообще снизить поток новостей.
5: Ну да,
3: но и тем не менее.
5: Очень легко. вот сюда входит в одно ушко, а в другое выходит. А вот у раков просто не день, а сказка. Сегодня вы, раки, возможно, будете испытывать тревогу без очевидной причины.
6: Это сказка
5: не
6: пытайтесь
5: сразу объяснить каждую эмоцию и не ищите подвох там, где человек просто занят.
3: Ну вот, почему он не звонит? А почему он мне не перезванивает? Наверное, он занят.
5: Нет, есть только одна причина, которая оправдывает, если он не звонит.
3: Mm-hmm.
5: Умер.
6: Mm-hmm. Тревожница.
3: Кардинальненько.
6: То ли большая, то ли... Левы, вам звезды рекомендуют не путать уверенность с желанием контролировать ситуацию. Если план идет медленнее, это не значит, что он провалился. Нужна помощь, попросите, и ничего вам за это не будет. Как говорится, словами через рот.
3: Абсолютно точно. Девы, не пытайтесь сегодня исправить все и сразу, особенно если проблема не до конца ясна. Хороший результат даст сегодня работа с документами, расписанием, бюджетом или любой системой, где нужен порядок.
6: Of course.
3: Да.
6: Of course. Я даже уже...
3: Yes, of course.
6: Да, of course.
3: Of course.
6: Yes, of course.
5: Так, кокос. Весы.
6: Вот ты спалилась.
5: Так, весы, вас звезды предостерегают. Не соглашайтесь на то, что выглядит красиво, но внутри вызывает сомнение. Сегодня, возможно, приятное общение, поддержка или приглашение. Однако, окончательное решение лучше принимать без спешки.
6: Без спешки, ладно. Скорпионы.
5: Пельмевки.
6: Молодец. Дай ей конфетку, пожалуйста.
3: Рифма пошла.
6: Да. Вспоминаем старые рекламные слоганы и так далее. Скорпионы, сегодня лучше не копить раздражение молча, иначе оно может выйти резче, чем нужно. Вам поможет способность видеть скрытые детали, но не стоит превращать внимательность в подозрительность.
3: А у меня сразу перед глазами вот эти вот мемы с собакой, собака подозревала.
6: Или вот эти вот,
3: как они, чихуахуа, да? Которые вот этим презрительным взглядом на всех смотрит так, типа, свысока, типа, чувак, кожаный, иди, мимо, иди. Так, стрельцы, звезды рекомендуют не строить день только на вдохновении. Идея может быть хорошей, но ей понадобятся сроки, люди и понятные ресурсы. И да, не обещайте сегодня больше, чем реально вы готовы сделать. Угу. Вот это хороший совет.
6: Хороший,
3: и абсолютно
6: хороший.
3: Для всех, наверное.
6: Хорошо.
5: Нет. Козероги. Звезды могут помочь укрепить позицию через спокойствие и точность. Не доказывайте правоту громкостью, если можно просто показать факты и порядок действий.
3: Ну что,
5: и унизить
3: нормально.
5: Человека.
6: Кристина, напоминаю, ты не козерог.
5: А, нет?
6: Ты все-таки овен.
5: Я овен? Пойду напором брать.
6: Все правильно. Водолеи, вам сегодня может показаться, что вокруг слишком много странных требований и неясных ожиданий. Лучше выбирать вариант, где меньше хаоса и больше свободы для маневра.
3: Да.
6: Такой пассивненький гороскоп.
3: Ну, а почему бы нет? Когда-нибудь же он должен быть пассивным, а не агрессивным. Рыбы завершают гороскоп. Вам сегодня звезды очень рекомендуют беречь эмоциональные силы, потому что чужие слова и настроения будут цеплять глубже обычного. Не принимайте важное решение сегодня, пока не станет понятно, где ваше желание, а где чужое давление. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment. I call it life.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
4: Летние скидки в стоматологии доктора Бангиева. 40% на все процедуры. Звоните прямо сейчас. Звездочка 9442.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
7: «Даксо 33». Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. «Дакс» – качество, стиль, функциональность.
8: «Аги Групп» приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. «Аги Групп». Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
9: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
10: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
11: 03-944-1111.
10: Intelligo.
11: 03-944-1111.
2: Реклама.
12: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Продолжает свою работу Прогрев шоу. Сейчас на часах у нас 7:45. Проверяйте свои часы. Ну а дата 18 августа. Ребята, коллеги, товарищи, вчера, значит, я встретилась со своей подругой. Так. Мы очень давно не виделись, и я думаю, ой, сейчас только друг другу понарасскажем. Я расскажу, какие изменения у меня в жизни. И в итоге я начала работать психологом.
2: Так.
1: Да, и ладно бы мне там за это бы заплатили, как бы, но нет. Короче говоря, и вчера, значит, у нее все это как бы наболело, она мне изливала всю душу, она, значит, сколько, ну, достаточно долго они, значит, со своим молодым человеком они живут, и тут... Так. Этот прекрасный человек решил, что у них семейный бюджет, значит, будет 50 на 50. И вообще, нужно как бы сделать счет общий. Вы представляете?
3: А до этого кто содержал?
1: Я понятия не имею, потому что я не успевала у него ничего спросить. Я только выслушивала, естественно, комментировала все, что я о нем думаю.
4: Подожди, а до этого у них был общий счет, и они решили, он решил.
1: Понимаешь, когда они... То есть, когда мы последний раз не виделись, у них только начинались вот эти отношения, поэтому таких подробностей я не знаю, и спросить я не успела. Но она, судя по тому, как она возмущалась, я думаю, что у них было раздельно, ну и как бы и, значит, бытовые вот эти вот все расходы тоже как-то делились, ну, скажем так, больше в его сторону. Так.
3: То есть, ты каких-то подробностей не узнала? То есть, ощущение, что она тебе рассказывала, пробегая мимо, да?
1: Подробности, да, но как бы самая боль ее в ее словах была о том, что вот что он, значит, пришла ему в голову этакая идея, и она ему очень нравится.
4: Слушай, дело в том, что сейчас это очень популярно. Почему-то.
1: Вот. Так. И теперь я хочу с вами, мои коллеги, и с нашими радиодрузьями обсудить вот какую тему. Деньги в отношениях, да, бюджет должен быть общим или раздельным? Вот хочу, значит, во-первых, статистику среди наших радиодрузей провести. Очень хочу.
4: Это хорошая мысль.
1: Да, и, соответственно, все-таки разобрать эту ситуацию, потому что она знает, что я все-таки работаю на радио, она говорит... Ты можешь поднять этот вопрос? Я говорю, да не вопрос, моя хорошая. Естественно же подниму этот вопрос. Естественно же попытаюсь найти вот это вот зерно, вот это истины. Как должно быть это все?
4: Хорошо, окей, давайте начнем с того. Вот, Крис,
1: давай.
4: Как ты думаешь, вот деньги в отношениях, каким образом должны вообще вот коррелироваться с семьей?
1: Очень хороший вопрос, спасибо, что ты спросила.
4: Так вот.
3: Так неожиданно.
1: Так неожиданно, да. Я считаю так, что если мужчина, да, за тебя платит, моя хорошая, то он, значит, имеет над тобой власть. А кто он такой, чтобы иметь над тобой власть? Короче говоря...
3: Забеременей, у тебя сразу поменяется точка зрения.
1: Лен, я с тобой буду сегодня общаться.
3: Это не пожелание, это угроза.
1: Да, Андрей, это очень плохо сейчас прозвучало. Короче говоря, я считаю так, что если женщина полностью финансовой власти, да, скажем так, у мужчины, то она некую свою свободу, свободу выбора, свободу каких-то там денежных передвижений и так далее, она это все теряет. А уж тем более, если счет будет общий, все, кранты.
4: То есть ты за раздельный все-таки
1: бюджет? Я за раздельный, и чтобы у каждого были свои деньги, и женщина независимая львица.
3: Вот вы мыслите как-то... Кристин, вы Николай Второй.
1: Да, Кристина Яновна.
3: Кристина Яновна, вы мыслите, знаете, такими какими-то идеями и фантазиями немножко, потому что жизнь чуть-чуть сложнее, чем тебе кажется сейчас. Да, в идеальном мире, наверное, надо жить вот так вот, что у каждого свой бюджет, правильно я понимаю?
1: Да.
3: Но по факту женщина забеременела, что ей делать? Соответственно, нагрузка ложится на мужчину.
1: Перед тем, как она забеременела, у нее уже есть какие-то вот свободные, скажем так, время, то есть на учебу, на работу, подкопи.
3: А в чем проблема, чтобы женщина спокойно села дома, отдохнула, занялась собой и здоровьем?
1: А в чем проблема, чтобы мужчина сел дома с ребенком, а?
3: Потому что ребенок еще в маме.
1: Нет, ну хорошо, пока он в маме, она может работать.
3: Зачем? Зачем?
1: Ну, вот... Чтобы быть независимой.
3: От кого? От собственного мужа?
1: Да, собственного так, мужа.
3: Ну что за бред? Тирана. Это же всегда
4: брек, так. Коллеги, брек.
1: Елена, что
4: я
1: вы думаете?
4: Я поняла, Кристина у нас ратует за раздельный бюджет,
1: да.
4: Но женщина независимая прям вот львица, да?
1: Да?
4: Андрюша, а ты что?
3: Ну, я приведу пример.
4: Давай.
3: У меня премьер.
1: Премьер.
3: Я приведу премьер.
1: Так.
3: У меня Даша моя сильная и независимая. Ну, платьюшка. Слушай, а можешь, пожалуйста, мне купить платьюшко?
1: Нет, поэтому... это подарок.
3: Конечно.
1: Просто подарок.
3: Конечно.
1: Это не потому, что она от тебя зависит. Надо будет, она сама пойдет и купит. А это просто подарок. Внимание, знаешь такое?
3: Угу. Я считаю, что чаще всего финансовая какая-то нагрузка и финансовое содержание ложится все равно на мужчину. И это в целом правильно, потому что женщина
1: мужлан.
3: Очень много физически... Да не мужлан, а потому
1: мужлан.
3: Что физически... Физически женщина гораздо больше вкладывается в отношения. Я не говорю про материальное. Физически. Она рожает.
4: Угу.
3: У нее гораздо больше каких-то физических внутренних процессов происходит.
4: То есть мужчина-добытчик, но бюджет все равно раздельный.
3: Бюджет общий. Все равно бюджет общий. Потому
4: Ба-бам.
3: Что... Потому что... ну, в смысле...
1: Моя подруга, между прочим, слушает сейчас.
3: Вы семья. Вы mm-hmm. семья. То есть ты приносишь деньги, то есть те деньги, которые ты приносишь, да, это общие деньги становятся, но их заработал ты.
1: Так, твоя мысль мне ясна и понятна. Лен, а что ты считаешь по этому
4: я
1: вопросу?
4: Я считаю, что бюджет должен быть общим, однозначно, потому что когда...
1: Не могу в такой атмосфере работать.
4: Когда вот у пары появляется общий счет, они начинают говорить слово «мы», а не «я». Вот в чем дело. И мне
1: гостевой
4: кажется...
1: Гостевой брак и раздельный бюджет.
4: Ничего подобного. Общие деньги превращают мужчину и женщину вот из соседей по коммуналке, когда у них... Вот,
1: хорошо.
4: В настоящую команду, которая идет к общим целям значительно быстрее. Они быстрее всего добиваются.
1: Я тогда
4: вдвоем.
1: Один уточняющий вопрос задам.
4: Говори.
1: Именно тебе, Лена.
4: Давай.
1: Потому что с мужланами я больше не общаюсь.
4: Ну.
1: Так вот, вопрос. А платить за все вот эти вот госуслуги, назовем это так, бытовые вот эти вот расходы, как аренда и mm-hmm. так далее. Кто должен платить?
3: Мужчина.
4: Ба-бам.
1: Я с мужланом не разговариваю.
3: А оба, я не с тобой.
4: Оба-два, если можно так сказать. Ну, деньги-то общие, то есть поступает одна зарплата на общий счет, вторая зарплата на общий счет, и с этого общего счета мы платим коммуналку, электричество и все остальное.
1: Так, короче говоря, я поняла, я здесь не добьюсь вот этой правды, поэтому я обращаюсь к нашим радиодрузьям. Мои дорогие, мои люди, напишите, пожалуйста, на WhatsApp 054-20-70-800. Бюджет должен быть общим или раздельным? Вот что вы считаете на этот счет? Пожалуйста, напишите хоть что-нибудь.
4: Поддержите 700. Независимую львицу, а мы будем вести статистику, а в конце прогрев-шоу, уже буквально через час, мы объявим вот эти вот самые результаты, сколько у нас за раздельный бюджет и сколько за общий бюджет. Ребят, пишите, правда. Обсуждаем сегодня деньги в отношениях. Бюджет семейный должен быть общим или раздельным? 054-20-70-800.
3: Услышимся в следующем часе.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
1: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
2: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио.
3: 03-94-94-88.
2: Год без забот.
4: Реклама.
5: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
6: За травму пальца на работе Махаль помогли получить 140 тысяч шекелей. Спасибо вам большое.
7: Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624. Результат индивидуальный. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
8: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
9: Фонтана, Фонтана, Фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
10: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
11: Невероятная акция Triple Pro от BeCure Laser. Прибор BeCure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
12: Жаркое лето в Center Car.
13: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
12: Center Car Azur.
13: Дерех Ашива 9.
4: Реклама.
1: Голоса Первого радио.
14: Влад Зерницкий, главный редактор Первого радио. Родился на берегу Азовского моря, имеет польские корни. Дедушка трех внуков.
15: Дедушка!
14: С 1997 года выступает на израильской сцене.
16: В эфире программа «Авторские песни. 101 километр». Я с удовольствием приветствую каждого, кто, может быть, случайно, а может быть, целенаправленно включил радиоприемники или запустил аппликацию. Здравствуйте!
14: Влад Зерницкий.
17: Первому радио 25 лет.
18: Первое радио. Новости.
19: Взрыв около Метулы. Есть пострадавшие. Подробнее через несколько секунд. Восемь часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Несколько человек этим утром получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва боеприпаса на открытой местности возле Метулы. Полиция начала проверку обстоятельств происшествия. На место направлены саперы. По некоторым данным, пострадавшие – это рабочие из Таиланда. В полиции призывают жителей не трогать осколки и фрагменты ракет-перехватчиков, которые могут оставаться в районе после боевых действий, и сообщать о любых подозрительных предметах по номеру 100. Министр Эли Коэн продолжает лидировать после подсчета 80% голосов на праймерис Ликуда. На втором месте находится спикер Кнессета Амир Охана. Тот, в свою очередь, опережает министра Ярива Левина. По всей видимости, трое получат места в лидирующей десятке, которую возглавит Бениамин Нетаньяу, и еще трое пройдут по председательской броне. Долго находившийся среди аутсайдеров глава коалиции Офер Кац резко прибавил и занимает пока пятое место. На реальных местах находятся министр Йоав Киш Мике Зуар. Проходные места получают министр Дуди Амсалем и Амихай Шикли. Согласно оценкам, кандидаты, которые на праймерис займут места до 16-го включительно, гарантируют себе прохождение в Кнессет 26-го созыва. Титул первой леди партии сохраняет министр Мири Регев, который идет четвертой в общенациональном списке. Тали Готлиб держится на 12-м месте. Двое детей в возрасте 4 и 7 лет вчера днем в Бейт-Шемеше получили ножевые ранения во дворе своего дома. Старший мальчик Гилель Мардехай Дадун позднее скончался в больнице. Младший, его двоюродный брат, находится в состоянии средней степени тяжести. Согласно первоначальным подозрениям, ранения детям нанес 25-летний сосед, возможно, страдающий расстройством психики. Следователи также проверяют версию конфликта между соседями, на почве которого могло быть совершено нападение. Известно, что дети находились дома под присмотром их родственника 15-летнего подростка, который стал очевидцем нападения. Отец одного из мальчиков, который ненадолго выходил из дома, по возвращении обнаружил раненых детей возле домашнего бассейна. Как сообщила семья, Гилель был убит в день своего рождения. Расследование передано Центральному следственному отделу Иерусалимского окружного управления полиции. Проверяются все версии. Силы Цааля вчера вечером завершили масштабную операцию в деревне Кабатия в Самарии, в ходе которой были проверены около 100 зданий. Об этом сообщает пресс-служба Цааля. Утром бойцы подразделения Дувдыван при координации с Шабаком действовали в Кабатии и лагере Фараа. Были задержаны двое подозреваемых в подготовке терактов против израильтян и военнослужащих. Военные сообщают, что в Кабатии были задержаны и допрошены еще несколько человек. И о погоде. Температура воздуха сегодня будет близка к среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме днем 30 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 29, в Бершеве 34, в Эйлате 39. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
3: Прогрев шоу на Первом.

0: Ежов.
1: Согласен полностью.
2: Вот. Не понимаю, о чем вы.
0: Но мы сейчас не об этом. Ребят, мы сегодня обсуждаем деньги в отношениях. Бюджет должен быть общим или раздельным. Пишите ваше мнение и желательно все это дело обосновать и отправляйте свои сообщения к нам на WhatsApp 054-2070-800.
2: Есть сообщения.
0: А сообщения уже пошли.
2: Как мы начали, прям полетели.
0: Итак, видимо, открыли мы ящик Пандоры.
2: И очень хорошо, надо разобраться в этом
0: вопросе.
2: Хорошо,
0: давайте
2: Итак,
0: разберемся.
2: Итак, пишет, значит, нам Ренат.
0: Так.
2: А у нас в семье так. Сначала мы тратим деньги жены, а потом каждые свои. А если серьезно, шутник написал по имени Ренат, то бюджет должен быть общий, но...
0: Так, Ренат.
2: И у каждого должны быть свои деньги на личные расходы. Какой вы наивный, Ренат. Если бюджет общий, то у вас уже не будут отдельные ваши деньги.
1: Вот, Максим, да.
0: Это, знаете, как это, мои деньги – это мои деньги, а твои деньги – это наши деньги.
2: Либо.
0: Это, знаете, хитропопая такая.
1: Женская логика называется.
2: И вашим, и нашим называется.
1: Называется женская логика. Максим пишет.
0: Так.
1: Мужчина должен обеспечивать базу. Жилье, еду, детей, безопасность семьи и т.д. и т.п. Если женщина тоже хорошо зарабатывает, замечательно. Семья просто живет еще лучше. Ничего не имею против того, что жена работает. Угу. И не понимаю, зачем превращать в брак в ООО с двумя учредителями в 50%.
0: Правильно. Значит, бюджет общий.
1: Бюджет
0: Правильно.
1: Общий.
0: Это у нас кто был, Максим?
1: Это Максим.
0: Макс.
2: Предлагаю не называть их имена.
0: Смотрите.
2: Те, кто пишет за общий бюджет.
1: И пишите специально адреса.
0: Катерина написала: «Доброе утречко. У нас бюджет общий. Общий банковский счет, но вот слежу за всем я. Условия в Кереншталмуд, пенсионных программах, где и на каких условиях брать суды, на каких накопительных счетов и прочих кубышек, когда и куда деньги вынимать и куда инвестировать, это все я. У мужа есть право вносить зарплату на счет, но так и быть, пользоваться кредиткой тоже. Лимиты, которые, опять-таки, установлены мной. А что поделать, если я рулю бюджетом лучше?»
2: Mm-hmm.
0: То есть бюджет у них общий, Катерина.
2: Не, но если она бухгалтер, то возможно. То есть вы можете спокойно вести бюджет мужа, его денег, заодно вы будете в курсе всего и свой, и, соответственно, разделить бюджет. Я все-таки за раздельный.
0: Слушайте, я вам хочу сказать, дорогие мои коллеги, можно сколько угодно вообще говорить там про свободу, про личные границы, про вот эту вот сильную независимость.
2: За независимость.
0: Но наука против. Баба-яга, как говорится, против. Смотрите,
2: так.
0: Исследования Гарварда и Колумбийского университета доказывают, что пары с раздельным бюджетом разводятся чаще и зарабатывают в два раза меньше.
2: С раздельным?
0: Да.
2: Меньше зарабатывают?
0: Да.
2: Бред.
0: Но как только у пары появляется общий счет, они начинают чаще говорить «мы», а не «я». Об этом я уже говорила. И вообще, вот из Гарварда и Колумбийский университет ученые говорят, что раздельные кошельки – это просто юридически оформленное недоверие под одной крышей.
2: Теперь противовество этому мнению.
0: Давай.
2: Значит, между прочим, специалист написал, который
0: давай.
2: Изучал этот вопрос не один год.
0: Mm-hmm.
2: Главная мысль этого психолога, который написал эту статью,
0: так.
2: что женщине не следует полностью зависеть от партнера.
0: Так.
2: Важно иметь собственный доход и финансовую подушку безопасности.
0: А-а-а.
2: Значит, смотрите, что это дает.
0: Так.
2: Это дает безопасность,
0: mm-hmm.
2: свободу выбора, возможность самостоятельно, подчеркиваю, принимать решения. Но есть, естественно, важное уточнение. Психологи не говорят, что женщина обязана оплачивать вообще все семейные расходы. И я тоже не об этом. Я говорю, что раздельно бюджет и у каждого свои денежки, да? Речь именно о способности обеспечить себя, любимую и единственную, и неповторимую, распределение общего бюджета пара определяет вместе. Это то, что говорит психолог. Здесь я бы немножечко подкорректировала ее слова,
0: mm-hmm.
2: но все-таки я за то, за ее главную мысль, что у женщины, чтобы она была в безопасности, чтобы она, неважно что и как, и зачем, и когда это произойдет, ей всегда было куда уйти, а самое главное, на что жить.
1: Я согласен с Кристиной только в одном.
0: В чем?
1: Сейчас я уточню.
0: Давай.
1: Потому что Серый как раз раскрыл эту тему. Он говорит: «Привет, тройка, каждый мужчина должен иметь заначку, как
2: мужчина.
1: Женщина».
2: Мужчина?
1: А кто?
0: Ну,
1: чтобы не тратить...
0: Вдруг ему новый спиннинг.
1: Совершенно
2: верно. Вдруг у него любовница появится, когда у мужчины есть свободные деньги, у него есть время на всякие глупости.
1: Кошмар какой-то. Что у меня в голове? Чтобы не тратить общие деньги на подарок любимой жене, нужна заначка. Иначе это не подарок, а растрата общего бюджета. И в этом я с Серым
2: Нет проблем. Вот сдачу получил, копи на подарок жене.
1: С монетками?
2: Как угодно.
1: Она вообще понимает, что она говорит?
2: Слушай, это все потом можно инвестировать в подарок. Не надо ей дарить.

0: эти копейки.
1: Слушайте, прислал Петрович нам сообщение, вот сообщение вот совершенно феерическое. Он пишет: «Я Петрович, и я за раздельный счет». Я, конечно, все прекрасно понимаю.
2: Здравствуй, Петрович.
1: Но как-нибудь бы надо, респект, что ли, все это дело объяснить. Почему?
0: Кому? Кому объяснять?
1: Смотри, Валерия в противовес тебе пишет: «Ребята, привет. Моя подруга с мужем играла в эту финансовую независимость и раздельный бюджет целых 3 года. Доигрались до того, что муж в ресторане на ее день рождения посчитал, сколько она съела суши, и попросил перевести ему половину в бит».
2: Но это перебор.
3: Это уже как бы, да,
1: это просто похороны жесть вообще романтики и мужского достоинства. Девочки, бегите от таких счетоводов.
0: Опять же, это не мужчина, это мужчинка.
2: Нет, то есть Валерию, я не согласен. Есть,
1: а Валерию мы тогда куда записываем?
0: Ну это смотри, в общем, да.
2: Не согласен, зависит от того, как они договорились.
0: О чем договорились? Что он ей выставит счет за съеденную
2: если
0: еду?
2: Если они заранее об этом
0: так
2: договорились.
0: Так нет, вот, там же в сообщении все понятно, что для нее это был удар.
2: Я не
0: гром среди ясного неба.
2: Ты успокоишься, угомонись.
0: Нет.
2: Ты
0: не указывай мне, мужлан. Не указывай мне, мужлан.
2: Нет, так, я его побью сегодня.
1: Смотрите, а вот Марина написала, только я не знаю, куда ее отнести. Она пишет: «Доброе утро. А вот бюджет только общий. Кроме этого, мой муж получил кредитку первый раз 4 года назад. Они, между прочим, в Израиле 30 лет. А до этого счет вела только я». Вот, то есть бюджет должен быть общий.
0: Но это получается, это смотри, то есть кредитку недавно только ее муж получил. Получается, она такая вся властная женщина. И тогда энергетически меняются роли.
2: А ты чувствуешь, ее закоротило на властная женщина?
0: Может, она потому бухгалтер. Что я властная. Кто бухгалтер?
1: Марина бухгалтер.
0: Она может быть.
1: Она просто, ну,
0: а
1: да.
0: Вот есть сообщение от Миши. И знаете, Миша, ладно, доброе утро. Конечно же, общий счет и одна фамилия. Миша, да нет проблем, берите фамилию жены.
1: Миша, так, Мишу мы сюда же. Миша, добро пожаловать. Ребята,
2: вот
1: у нас...
2: сейчас, давай, Оксана пишет. Мне нравится модель, где мужчина способен полностью содержать семью, даже если фактически жена тоже зарабатывает и неплохо это делает. Так. Ключевое слово «способен». Это дает огромное чувство стабильности и уважения.
1: И куда ее?
2: Это в общий.
1: В общий. Так, это у нас кто?
2: Пиши
1: был?
2: В общий.
1: Как зовут барышню?
2: Барышня. Оксана.
0: И Лана написала: «Доброе утро всем. У нас уже 35 лет, бюджет общий, и об этом никто не жалеет. А вы пробовали по-другому жить? Вы попробуйте, вам понравится».
1: Ребята, слушайте, я просто поражаюсь. Мы открыли ящик Пандоры.
0: Да потому что!
1: Так, смотрите, пишет у нас, кто у нас пишет, Николаевич пишет: «Доброе утро, я за общий бюджет, и я считаю, что это как перекладывать деньги из кармана в карман, их больше не станет, и меньше тоже. Но большие покупки, как машины стиральные, там автомобили, телевизоры, покупаю и выбираю я. Я получаю больше жены почти в 2 раза, поэтому денежную подушку держу я». То есть, но бюджет у них
0: у меня
1: общий.
0: Очень хочется в рифму все что-нибудь сказать, но я не могу себе этого позволить. Короче, ждем ваших сообщений на WhatsApp 054-20-70-800. Вы как считаете, бюджет должен быть общий или раздельный? Да.
2: Кипнис, ты понимаешь, что твои слюни до меня аж долетают?
0: Да потому что это не слюни, это яды. Береги.
2: А у меня иммунитет.
0: Нет его у тебя. С этого дня отменяю.
2: Ты меня анафеме предашь или что?

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Честно ответьте себе. Прикрываете рот, когда смеетесь? Избегаете улыбаться на фотографиях? Стесняетесь своих зубов? Если хоть один вопрос заставил задуматься, пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангиева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
3: И после перелома тазобедренного сустава Махаль добились мне 70 тысяч. Постоянную инвалидность и пособие 9 тысяч в месяц.
4: Без предоплаты. Звездочка 9624. Результат индивидуальный. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
5: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов.
7: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
8: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
9: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
10: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
11: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: Можно еще ниже.
14: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
15: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
16: Еще ниже.
15: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
17: Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
18: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9.
19: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
1: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.
20: Голоса Первого радио.
21: Павел Маргулян, ведущий программ ПМ и «Колесо обозрения». Плавает в море круглый год. Заплывы в феврале приравнивает к купанию в проруби. Из-за привычки везде опаздывать, едва не опоздал на собственную свадьбу. Самолет улетел. Без него. Очень любит играть в настольный теннис. Считает, что достиг в нем хороших результатов.
22: В следующем часе загадка, это традиционно. А все остальное... По ходу дела. В общем, все идет по плану в эфире Первого радио в Израиле. Поехали.
21: Павел Маргулян.
23: Первому радио 25 лет.
24: Прогрев шоу. На Первом.
1: Реклама.
25: Здравствуйте, друзья, меня зовут Захар Рабин, и сегодня мы говорим о стоматологии. Клиники доктора Бангиева – это самое правильное место для решения стоматологических проблем. И сегодня самое правильное время для того, чтобы этим заняться. Ведь все равно идти придется. И лучше всего это сделать именно сегодня. Потому что только записавшихся сегодня ждут скидки 40% на любой план лечения. И дополнительная скидка 5% от меня лично. Звоните сегодня и говорите, нам обещал Захар дополнительную скидку. Но и это еще не все. Первые 10 позвонивших сейчас на звездочка 9442 получат еще в подарок сертификат на 500 шекелей, который никак не привязан ни к дате, ни к имени. То есть вы или ваши близкие смогут им воспользоваться в любое время. Звоните звездочка 9442 и зафиксируйте за собой все вышеперечисленные скидки и подарки. Вас ждут 6 филиалов в Ашдоде, Ашкелоне, Бат-Яме, Ришон-Лиционе, Бершеве и Йокнеме. Никакой боли. Во всех филиалах используются новейшие технологии. технологии и современная анестезия, которые делают лечение абсолютно комфортным. Специалисты высочайшего уровня. Строгое соблюдение всех стандартов Минздрава и самое современное оборудование во всех отделениях, включая свою лабораторию. Все для максимального комфорта и безопасности пациентов. Один звонок по номеру звездочка 9442, и вы записаны в любой удобный для вас филиал. А первая консультация абсолютно бесплатна во всех филиалах. Звоните прямо сейчас. Звездочка 9442. Повторяю, что все, кто запишется сегодня, получат 40% скидку на любой план лечения и вдобавок лично от меня еще 5%. А также подарочный сертификат на сумму 500 шекелей без имени и без срока годности. Сеть клиник доктора Бангиева – это ваш правильный выбор для здоровых зубов и красивой улыбки. Звоните и записывайтесь. Звездочка 9442.
2: Реклама. Прогрев шоу на первом.
3: Леонид из Ашкелона написал: ребята, о чем вы спорите? Если это семья с тремя восклицательными знаками, то счет был, должен быть только общим, что разделение по оплатам, покупкам, поездкам и т.д. и т.п. Вот как-то так. Так, Леонид.
4: Ограничивающие себя вот эти вот мысли, когда начинаются вот эти все разговоры и, скажем так, рамки, которые не позволяют смотреть ширше, да, именно ширше, именно это слово я здесь.
3: Ширее.
4: Вот, то...
3: Голубее.
4: Я мысль потеряла. Так, Лидия пишет...
5: Спасибо, Лен.
4: Да, Лена, молодец, работала. Лидия пишет: доброе утро, мое однозначное мнение за общий бюджет. Лидочка, моя дорогая, а вы попробуйте немножечко вот пожить для себя.
3: Смотрите.
5: Сейчас, прости, давай. Людмила говорит: все пополам и все раздельно. Прекрасно звучит, Кристина, пока не появляются дети. А потом выясняется, что у одного карьера продолжает идти вверх, а другой выпадает из нее на пару лет. Вот здесь финансовая ответственность мужа для меня и начинается. И ничего в этом такого нет.
3: То куда ее? Это у нас кто?
5: Я так понимаю...
4: Ну, я так понимаю, что мужчина должен... Ну, если
5: все-таки
4: она...
5: в раздельной. Да. Не, в общий.
3: Как зовут даму?
5: Людмила.
4: Людмила. Ладно, эфирное время не позволяет мне разогнать эту тему.
5: Материться?
4: Да,
3: смотрите, я не знаю, как зовут человека, который это написал, но он пишет: общие деньги пока делить нечего. Как только появится цифра с нулями, сразу пойдут разборки, кто их заработал, и развод, потому что жене останется половина. Не знаю, вот куда это все отнести, поэтому...
5: Ну, здесь я на самом деле... Очень странный тезис какой-то, очень странный. Позиция, что как только появляется достаточно денег,
3: смотри,
5: жена уходит.
3: Я просто тебе объясню. Дело в том, что исследователи вот что? Смотри.
4: А вот, извините, ребят, значит, написала, сейчас, секундочку, нет подписи, но человек едет за рулем, да, и настолько впечатлился этой темой и хочет высказать свое мнение, что надиктовал, поэтому немножечко, как бы, тут я не буду читать то, как он написал или она, потому что, ну, есть определенные, как бы, затруднения, и он за это, кстати, извинился. Поздоровался, доброе утро, и говорит, что в русском языке женщина замужем, значит, замужем. То есть
3: замужем.
4: Как за стеной. Угу. А когда муж женится на женщине, то написано «женат». А потому сказано, что, значит, женщина оберегает очаг и зарабатывает деньги. А, мужчина, может быть. Короче, кто-то там зарабатывает деньги, оберегает очаг.
3: Ничего не понятно, но
4: очень интересно.
3: Очень интересно.
4: Да, тут еще и вмешивается иврит. Женщина без мужчины, она может быть самостоятельной и сильной. Да, но тут появляется иврит. И буду говорить сейчас конкретно, но переведите слово без руки. Ой.
3: Ребята.
4: Зря я за это взялась.
3: Нам пришло сообщение. Вот это вот просто сейчас вы упадете. Ольга написала: доброе утро, у нас с мужем раздельные счета. Оплачиваем
4: моя
3: все примерно
4: хорошая.
3: Поровну и в свободные деньги друг другу не лезем. Если нужно поддержать друг дружку при какой-то внеплановой трате, без проблем. На прошлой неделе отпраздновали 10 лет счастливого брака.
5: Ну и прекрасно.
3: Так, вот, Оля, добро пожаловать у нас в раздельный бюджет.
4: Тебя тут, подожди, да. Андрюш, тут тебя защитили.
5: Да.
4: Я же тебя мужланом называла, мужлан.
5: Да.
4: Так вот, говорят, что это очень унизительно, потому что мужлан — это, значит, человек, который, значит, грубый, невоспитанный, неотесанный, ну и где я ошиблась? виноваты, но это все про Андрея. Шутка. Короче, тебя тут защитили.
3: Но мы тебя любим, да.
5: Хорошо.
4: Андрей, ну мы тебя таким принимаем.
5: Спасибо. Пишет Борис Ханукаев, это чтобы тебя добить.
4: А, так давай.
5: Доброе утро, страна. Кристина.
4: Да-да.
5: Я бы сказал даже так. Кристюш, вы бы могли поделиться опытом, как происходит взаимодействие с вашим партнером в раздельном бюджете?
4: Конечно, могла бы, но не буду.
5: Смотри, вот видите, Борис, понимаете, вот как только ее в угол прижимаешь...
4: Нифига, а почему я должна отвечать на такие вопросы? Я просто говорю свою точку зрения, и я четко следую этой точке зрения. Это моя жизненная позиция.
3: Алексей написал, бюджет должен быть общим, иначе какой смысл в совместном проживании? Ну вот есть же, посмотрите, вот наша радиослушательница Ольга, да, она вот у них с мужем 10 лет уже живут, и нормально все.
4: Короче, раздельный бюджет, раздельные спальни, встречаемся в салоне.
5: Смотри, бокер тов, товарищи, однозначно, раздельный лопух.
4: Лопух!
5: Это как желаю счастья, здоровья, пух! Однозначно, раздельный лопух.
4: Лучше просто.
3: Конечно, счет...
5: Такую шутку обломала.
3: Должен быть раздельный.
4: Кто?
3: А
4: кто
3: также,
4: написал?
3: Сейчас скажу, ник ТО. Никто. А также раздельные холодильники, не только об Ассоре и Халове, но и мужи, и жены. Шутка, но в каждой шутке есть доля шутки. Короче, мы пишем в раздельный ник.
4: Вот, Виктор из Ашкелона. Доброе утро, самая красивая часть населения и, конечно, мужчина. Это ты. Ну, мужлан, в смысле.
3: Так.
4: Который возле вас дополняет картину маслом. Это ты. У меня в семье два счета. Один мой, один жены.
3: Раздельный.
4: Я плачу все, жена платит за удовольствие. За удовольствие. Виктор, вы настоящий мужчина.
5: Вот смотри, как она переобулась в полете.
4: Нет.
5: Все раздельно, сильно независимое. А счета, еду, безопасность. Кто
3: слушай,
5: оплачивает? Мужчинка.
3: Удовольствие тоже никто не отменял.
4: Секундочку.
3: Вот здесь я встану на ее сторону.
4: Ты иди здесь за удовольствие заплати, да устанешь платить.
5: За Арнону заплати.
4: За удовольствие. Иди в Эйлате за гостиницу за ночь заплати.
5: Зачем мне платить за Эйлат, если у меня есть Средиземное море здесь?
4: Баба. Заплати.
5: За что? За Средиземное море?
4: За удовольствие.
5: Море?
3: Виталий Криворожский написал, доброе утро, прогреватель. Счет однозначно должен быть общим. Виталий, ой, да, сейчас вот мы и запишем.
5: Так, счастливчик пишет, однозначно общий счет. И вот почему. Не называю браком, а семейными отношениями, а вот они, если законные, основываются на любви и доверии. В противном случае, кто ратует за отдельный счет, на худой конец заточен на гостевой. Гостевой брак.
3: Угу.
5: Только потом не обижайтесь на худой конец.
4: Ой-ой, как смешно, ха-ха-ха, оценили шутку. У меня вопрос.
3: Ну?
4: У меня вопрос.
3: Давай, говори.
4: Хорошо,
3: говори.
4: Общий бюджет.
3: Так.
4: Допустим, я даже бы где-то и согласилась. А когда кредиты... На каждом отдельно. Кто за эти кредиты платит? Каждый за себя?
3: Ну да, как?
4: Да?
3: Ну, типа...
4: Если общий бюджет, и, например, кто-то
5: Лена,
4: сидит дома...
5: Лена, она превращается в биохимическое оружие.
4: Что происходит? А, коллеги?
3: Так, спокойно, брек. Ребята, дорогие наши радиослушатели, мы сегодня обсуждаем деньги в отношениях. Бюджет должен быть общим или раздельным?
4: Раздельным.
3: Честно говоря...
5: Я с твоим мужем поговорю.
3: Общий у нас пока что лидирует. Вот, посмотри, Андрей, да, с каким отрывом. Пишите ваши... Ваше мнение на наш WhatsApp 054-2070-800. Давайте мы эту тему, наконец, вот раскроем просто до конца. Уж очень интересны ваши аргументы. Пишите, бюджет должен быть общим или раздельным? 054-2070-800.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Мы, напомню, дорогие друзья, прогрев шоу, во-первых, продолжается, а во-вторых, мы обсуждаем сегодня деньги в отношениях. Должен быть бюджет общим или раздельным? Вот Наталья пишет: «Доброе утро, первое. Я считаю, когда общие дети, то да, общий счет должен быть, а когда нет общих детей, счет у каждого отдельный». Вот и куда эту даму записать?
2: Ну, я думаю, что там у тебя третья была?
1: Не было. У меня общая. Нет. Третья, общий и раздельный. И все. Больше ничего.
2: Ну, даже... тогда и туда ее. Я не знаю.
1: Сержант пишет: даже если у супругов раздельный бюджет, он все равно в конце концов общий. Это же очевидно. Как реки, которые все впадают в море. Я бы сказала, в море, как это, впадали в океан. Вот эти вот.
2: Юваль пишет: для семьи общий однозначно, так. Но у жены должен быть свой отдельный дополнительный, значит, счет. Муж туда не должен совать свой нос, длинный, любопытный. Ну, это я от себя уже добавляю. Значит, это ее на там всякие собственные плюшки. Ее отдельный счет.
1: Все правильно. Мои деньги — это мои деньги, а твои деньги — это наши деньги. Правильно?
2: Ну, каждый пусть
1: будет
2: свои.
1: Я уже говорила, хитро...
2: Женщина независимая.
3: Посмотри, какая она уж на сковородке, да?
1: Хитропопая позиция.
2: Где?
1: Честно.
2: У каждого свой счет.
1: Слушайте, а смотрите, какой серый у нас интересный парень. Да ладно вам. Мужчину создали добывать, а женщину тратить на любимого мужа.
2: Че-че-че-че-че?
1: Вот, и я тоже об этом.
2: Еще раз, что? Прости, пожалуйста.
3: Давай добивать. Давай
1: мужчину
3: добивать.
1: Создали добывать, а женщину тратить на любимого мужа.
3: А Кристину
1: мужа.
3: Добивать. Mm-hmm. Значит, помнишь, Борис Ханукаев спрашивал: Кристина, могли бы вы поделиться опытом, как происходит взаимодействие с вашим
1: еще
3: партнером
1: прислал?
3: И в раздельном бюджете? Значит, Кристиночка ему ответила вполне вкратчиво, что не будет об этом говорить.
2: Естественно.
3: И пишет: спасибо, Кристиночка, за
2: всегда
3: исчерпывающий
2: пожалуйста.
3: Ответ. Для меня бюджет должен быть общий, потому что это юридическое подтверждение доверия между двумя людьми. И для этого, в принципе, были придуманы деньги. Лично для меня это страх для моей эгоистической натуры. Либо что-то отдать лишнее, либо что-то недополучить. Спасибо, увожу микрофон!
2: То есть, секундочку, то есть получается, недостаточно слова там «я тебя люблю», какая-то забота там, что у него там трусы чистые и носки чистые, то есть подтверждение, что она с ним, это общий бюджет, что за ерунда?
3: Я так хотел сейчас увести Фейдер.
1: Так, фу, Элла из Ириэля
3: пишет.
1: Кристин,
3: ты нашу смерть хочешь, скажи честно.
2: Да.
3: Все, пойдем.
1: Элла из Ириэля пишет: приветик, ребята, у нас общий бюджет, но руковожу всем я. 31 год вместе, а муж еще до сих пор карточку даже не получил. Вот и думай, как вот это. Ну, общий так общий, Элла. Значит,
3: общий
1: мы вас
3: общий.
1: В общий, да. Так, что у нас еще?
3: Доброе утро,
1: люди.
3: Меня зовут Альберт, я из Нетании. Я считаю, что в семье у каждого супруга должен быть свой отдельный банковский счет.
1: Пожалуйста.
3: Во-первых, почему женщина должна стоять с протянутой рукой и просить деньги у мужа? У нее должна быть финансовая свобода и самостоятельность.
2: Кто это написал?
3: Неважно. При этом общий семейный бюджет никто не отменяет. Что ж ты палишь контору? Супруги могут вместе определить расходы и каждый вносить свою долю в зависимости от возможностей. Раздельные счета – это не про недоверие, это про уважение, самостоятельность и ответственность каждого человека за свои деньги.
2: Как
1: вот
2: красиво
1: серьезно,
2: сказал! Молодец!
1: Я вот прям...
2: Илья
1: конечно.
2: Кот с уважением нам написал сообщение. Ребята, привет! С утра проснулся, а тут бюджет пилит, общий или нет. Скажу так, лично у нас с супругой, они, значит, 20 лет вместе и делить нечего. Бюджет общий, весь бюджет у супруги. Надо деньги? Спрошу всегда, она говорит да. И главное, бухгалтерия на ней, а у меня голова не болит. Хитро вы, молодец. Хитро кот.
3: Кристин, я на Фейдере держу руку сейчас регулярно просто.
2: Да потому что!
1: Ты ходишь по острому, понимаешь?
2: Ну, потому что!

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
4: Невероятная акция Triple Pro от BeCure Laser. Прибор BeCure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
5: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. Вермут Мартини Бианка и Росса 39,90 за литр. Виски Джеймсон 89,90 за 0,7 литра. Виски Беллантайнс 99,90 за литр.
6: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Мадана Имания, Мидхаммели Коэн 21, напротив Академического колледжа.
7: Альтелинелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелинелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
8: Работаем в субботу.
9: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
10: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
11: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
3: Даксу 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
5: В филиале Мадана Имания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Курица свежая 14,90 за килограмм. Шарики моцарелла и голландский маздам 4,90 за 100 граммов. Стейк рыбы бас 19,90 за килограмм. И еще десятки товаров по выгодным ценам.
6: Альталена 3. Ришон Лицион.
5: Работает в субботу.
2: Реклама.
3: Прогрев шоу. На первом.
12: Здравствуйте.
13: Здравствуйте. Оксана пишет: доброе утро. Счета должны быть только отдельными. И когда мои деньги заканчиваются, муж переводит мне на счет. Слушайте, Оксана, вот вам повезло, правда.
14: А Юрий...
13: Напомню, ага. Да, прости. Напомню о том, что мы сегодня обсуждаем деньги в отношениях. Бюджет должен быть общим или раздельным, дорогие друзья. И вот мы читаем ваше сообщение.
14: Юрий, значит, пишет: бюджет всегда за счет мужчины. Счет отдельный, но расходы по дому все на мне, написал Юрий.
12: Угу.
14: Соответственно, раздельный.
13: Слушай,
12: ой, очень легко.
14: Вот ну это, вот, счет отдельный, ну,
12: счет
14: раздельный.
12: Отдельный, но при этом все основные какие-то же нужды оплачивает
14: не
12: он.
14: Не спорь с Юрием, он так решил, он молодец.
12: Буду, буду.
13: Смотрите.
12: Еще, прости, ну, да, 3184 номер пишет, не знаю, как вас зовут, но давайте просто прочитаем. Да, у меня завис WhatsApp, это прекрасно. Ладно, дальше.
13: Козерог Василий пишет: доброе утро, мои хорошие. Семейный бюджет должен быть общий. Зачем отношения, если готовишь себе план Б? Зачем отношения, если готовишь себе план Б? Ну, то бишь, вот эти вот раздельные счета. А Кристина Арбузер.
12: Я знал. Получил фашист гранату.
14: Да называйте меня как хотите, главное согласитесь с моим мнением.
12: Значит, Андрей пишет, вот. Еще раз здрасте, спасибо, что мое сообщение исковеркали. Никогда не понимал мнение насчет общей затраты врозь. Какую-то чушь вынесли, Кристина.
14: Я не чушь несу, а суть несу. Вы сделали опять ошибку в слове.
13: По-моему, там три ошибки было. Эдуард написал: доброе утро, ребята. Бюджет может быть общим, но счета раздельные.
14: Что еще?
13: Да, бюджет
12: как на двух стульях сидится удобно?
13: Но считай, да, как-то вот ни туда и ни сюда.
14: Может быть, он сидит в шпагате?
12: Как Волочкова? Это Волочкова и пишет. 3202 номер пишет, если вы муж и жена, однозначно общий. Если вы соседи, на ваше усмотрение. А это уже вопрос к тому, кому вы бегаете, пока муж на работе.
14: Вот именно, да.
13: О, боги.
14: Значит, нам написал, секундочку.
13: Так.
14: Написала нам Нелли. Доброе утро. У нас два счета на всякий случай. Так. Но все карты, денежные средства на счетах в моих руках. Муж иногда не спрашивает, а муж никогда, простите, не спрашивает о том, что я покупаю и сколько это стоит. Если хочешь, это, видимо, цитата от мужа, то ты знаешь, где взять. Это как жизненная позиция.
12: Если хочешь потратить... Значит, Борис Ханукаев, твой любимчик, Кристиночка.
14: Да,
12: Борисочка. Третье сообщение, давай, добиваем.
14: Борисочка, вы какая хитрая ирисочка.
12: Хотя я подумал и решил, почему не попробовать практику раздел гости, что и практику общего бюджета.
14: Скорее всего, гостевого брака.
12: Да, так. И общего бюджета. Посмотреть на результат и принять на базе этого результата решение просто для одной пары общий хорошо, а для другой раздельный.
14: Я запуталась, что он хочет попробовать?
12: Он хочет попробовать.
14: Хочет записаться ко мне на курсы.
12: Он хочет попробовать раздельно.
14: Раздельно. Бориска, вы сделали правильный выбор.
12: Он еще не сделал его.
14: Он уже его сделал.
12: Лена, пожалуйста, двини, ты ближе. У тебя траектория удобнее.
13: Так, гостевой брак, ерунда какая-то. Зато мы не врем друг другу, кто что купил, и за сколько радуемся друг за друга и растим детей. Это вот раздельные счета у нас Ольга писала. Ну да, в общем-то, мы принимаем. Мы все понимаем, мы просто хотим выяснить, как, собственно, вот как дело обстоит вот среди наших радиослушателей.
12: Дальше номер 7292. Валерий, счет отдельно, но все от Саота с меня.
13: Тут вот пришло сообщение, вот опять-таки парень с ником «Никто» пишет.
14: Да.
13: Ты где деньги берешь у жены? А она где берет? В тумбочке. А в тумбочке откуда деньги? Я кладу. А счет должен быть общий.
12: Наш любимый неопределившийся Анна Сергей пишет, но чаще подписывается под Сергеем.
14: Да.
12: Совместно. Просто капсом написал человек. Значит, орёт,
14: совместно
12: скорее всего.
14: Решаем вопрос, общий бюджет или раздельный?
12: Кристиночка, вот мне бы научиться у тебя, как ты, натягивать сову на глобус.
14: Учись. Никто тебе в этом не мешает. Итак, Юра из Петахтиквы пишет. Значит, секундочку. Доброе утро. Однозначно бюджет должен быть общий, иначе это не семья, а так, сожительство. А те, кто считает, в мой камень огород, что бюджет должен быть раздельным, просто эгоист и собирается жить, и не собирается жить с этим человеком, как семья, и опасается совместной жизни. Мимо! А по поводу долгов, то и суд то и решил, что вы вместе, то значит, и долги друг другу погашать вместе. Они с женой уже 23 года вместе, и никогда не ставил вопрос, сколько жена или он может потратить на себя. Однозначно общий бюджет. Всем хорошего дня. Юрий, вы ошибаетесь насчет этого мира?
12: Владос пишет, бюджет у нас общий, но жена лучше умеет тратить, а я решаю, как платить, картой или наличными. Вот это вообще про меня, это в моей семье вот так вот.
14: Смотри, какой самостоятельный мужчина. Так, значит, доброе утро, пишет нам Лиза.
12: Тебе удобно на двух стульях сидеть?
14: Да помолчи ты уже. Доход мужа общий бюджет, а я, говорит Лиза, спрашивает, так. Вернее, просто красивая.
13: То есть у нас папа работает, а мама красавица.
14: Да.
13: Это прекрасно. Вот смотрите, Алекс написал, раздельные счета, и каждый платит все пополам. Вот так вот, Алекс, мы вас запишем.
12: Те, кого мы не успели
13: надо.
12: Прочитать, уж извините, друзья, но время подходит к концу, и пора подвести итоги.
13: И что
14: я
13: мы
14: не
13: подведем?
14: Хочу подводить итоги.
13: 20 против, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
14: А запиши, пожалуйста, Свету из Ришина в раздельный счет.
12: Все,
13: в раздельный счет.
14: Потому что она с Альбертом согласна. Альберт красавчик.
12: Хорошо. То есть мы по цепочечке так пойдем.
13: Значит, у нас 21 против 10. Вот как-то так, ребята.
14: Вы просто еще не поняли вкус этой жизни. Вот и все.
13: Слушайте, ну на самом деле, ребята, мне кажется, что общие деньги, общие счета заставляют людей людей садиться за стол переговоров, планировать крупные инвестиции и не сливать вот этот самый бюджет на какие-то одиночные импульсивные покупки. Ну, что греха таить, мы этим действительно грешны. Так что давайте оставим этот европейский подход как бы для коммунальных вот квартир. А в настоящей израильской семье кошелек должен быть один, большой, дружный и общий, как мне кажется.
14: Ну, возможно, а может быть и нет. Короче, я все равно стою на своем и никуда с этой позиции не сойду. И также на своем стоит и Первое радио, которое продолжает свое эфирное время. И сразу же после нас в эту студию ворвется со свежими газетами... Со свистом и свежими газетами Павел Маргулян, который прочитает все актуалити и узнаем, что же у нас на наших реалити.
13: А в 2 часа дня вопрос ребром поставит Марк Речевский. Гость сегодняшней программы – иронист, главный редактор сайта и телеграм-канала «Oriental Express» Михаил Бородкин. Речь сегодня пойдет о том, что на самом деле происходит за закрытыми дверями в Тегеране, куда ведут скрытые нити ближневосточной эскалации и к чему готовится Израилю в ближайшие недели. Только прямые ответы сегодня в 2 часа дня на Первом радио.
12: 3 часа 15.00. Запомните это время. 101 километр с Владом Зерницким. В авторской программе Влада об авторской и бардовской песнях певец, композитор и поэт Игорь Ашуров. Будем наслаждаться прекрасной музыкой, которая идет от самого сердца в 15.00, 101 километр.
14: Ну и естественно, да, открываем, значит, YouTube, да, приложение. Там мы находим YouTube Первого радио, потому что он у нас есть. И, значит, ставим колокольчик, да, нажимаем и подписываемся, потому что архивы, видеотрансляции, короче говоря, все самое интересное и лучшее для вас на нашем YouTube-канале Первого радио.
12: Спасибо, что были сегодня с нами. 8 часов 55 минут. Это Лена Семенова.
13: Ребята, я вам хочу сказать, это вы, уважаемые радиослушатели, вы просто невероятные. Настолько вы классно поддержали нашу тему. Ребята, так держать и пусть у вас вот прям все получается, так как сегодня
12: опять же, общими усилиями, Кристина.
14: Да. Раздельными усилиями. Отдельно хочу поблагодарить всех тех, кто поддержал меня. Ладно, шутка. На самом деле, я хочу сказать так. Вот если у нас действительно возникает какой-то вопрос, то мы можем смело обращаться к вам, наши дорогие радиоэксперты. С вами были Андрей Ежов, Лена Семенова, Кристина Кипнис.
12: Да, пока-пока.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Я за кофе.
2: Реклама.
3: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
4: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
5: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
6: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
9: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
10: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
11: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
12: Невероятная акция Triple Pro от BeCure Laser. Прибор BeCure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Burma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. +34 14. +34 14.
13: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Center Car Azur. Эры Хашива 9.
2: Реклама.
14: Голоса первого радио.
15: Александр Солнцев, ведущий развлекательных программ. Пол мужской. Рост 176 сантиметров. Любит шоколад и апельсины. Не любит бардов, маленьких собачек и Битлз. Предпочитает свободное белье, прогулки и умных женщин. Всегда готов уехать в отпуск.
16: Есть такие инфлюенсеры, ты вот их смотришь, например, есть. Он что-то говорит, и ты уже такой... Да, я, блин, да, сейчас порвёшь, да. Вот это инфлюенсер. А если вот этот вот, мальчики, давайте посмотрим, как распаковочка. Это не инфлюенсер, это распаковщик.
15: Александр Солнцев.
17: Первому радио 25 лет.
18: Первое радио. Новости.
19: Два человека тяжело ранены при взрыве боеприпасов в Метуле. Подробнее через несколько секунд. Девять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Шестеро иностранных рабочих пострадали этим утром в результате взрыва боеприпасов на открытой местности вблизи Метулы. Двое раненых госпитализированы в Рамбам в тяжелом состоянии. Еще один раненый в состоянии средней степени тяжести доставлен в больницу ЗИФ в Цфате. Остальные пострадали легко. Депутат Тали Готлиб отреагировала на подсчет голосов на праймерис в Ликуде. «Даже если окружение премьер-министра действительно очень старалось помешать и ослабить меня, даже если все организованные голоса в отделениях получили указание не отмечать меня, и даже если я единственная, кто не получил сообщение от премьер-министра с поддержкой, правые избиратели Ликуда боролись за меня с огромной силой. Нет таких верных, как вы, и нет таких мудрых и разумных, как вы. Слава богу, я на реальном месте», – написала Готлиб в своем аккаунте X. Около 85% голосов подсчитано. На данный момент Тали Готлиб находится на 12-м месте. Царь сообщил, что некоторое время назад в районе поселка Зарит Верхней Галилеи была выпущена ракета-перехватчик по ложной цели. Тревога ЦВАДОМ не была активирована. В армии подчеркнули, что угрозы безопасности нет, обстоятельства инцидента расследуются. К событиям в мире. С вечера 17 августа в сторону московского региона России летели 620 украинских беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, 180 дронов уничтожены. Уже после публикации этой информации мэр заявил, что сбиты еще 17 беспилотников, летевших на Москву. О последствиях атаки Собянин не сообщил. Также сообщается о трех раненых в разных районах Подмосковья. Американские ВМС с момента возобновления морской блокады Ирана перехватили уже 64 связанных с этой страной торговых судна, которые направлялись в иранский порт или выходили из него, сообщило в понедельник Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке. По состоянию на 17 августа силы Центком перенаправили 64 коммерческих судна, вывели из строя 3 и провели досмотр еще двух судов для обеспечения соблюдения требований, говорится в сообщении. Напомним, что ВМС США в конце минувшей недели возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или из них. Прежний режим действовал с 13 апреля по 18 июня. И о погоде. Температура воздуха сегодня будет близка к среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 29, в Бершеве 34, в Эйлате 39. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Колесо обозрения».
2: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.
1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня вторник. Не знаю, мне почему-то все время хочется сказать, что сегодня воскресенье, надо найти в ритм, войти в ритм этой недели. Сегодня вторник, Йом Шлиши, 18 августа. И мы приветствуем всех слушателей Первого радио. В третий час нашего утреннего эфира программа «Колесо обозрения» начинается в эти минуты. Андрей Ежов, я Павел Маргулян. Газета «Исраэль Айом», «Арец» и «Идет Ахронот» с их информацией по итогам вчерашних суток. Ну, я себе позволю вначале запрыгнуть вне газет, то есть, скажем так, это будет материал, который будет завтра в газетах, причем на довольно важных местах, но это информация последних буквально минут 10-15, которая поступила в израильские СМИ, которая говорит о том, что нашей армии удалось найти останки Иуды Каца. Иуды Кац — это последний наш солдат, погибший в бою с Султан Яаков в Южном Ливане в 82-м году во время Первой Ливанской войны. И там несколько человек, которые за последние годы были обнаружены, их тела, их останки были обнаружены. Иуды Кац оставался последним. И вот сейчас армия заявила, что нашли его останки, теперь их переправят в Израиль, и он будет захоронен в присутствии своей семьи, которые ждали этого события 44 года. Так что в этом вопросе Израиль поставил точку в поиске тех солдат, чье место захоронения было неизвестно, вот погибших в этом бою в 82-м году. Вот, ну, с одной стороны, это, я бы не сказал, что это приятная новость, это хорошая новость, да, что вот поиски, как сообщали, у нас есть специальное управление в поиске погибших, чье место захоронения неизвестно, и вот это, ну, его успех, наверное, в какой-то степени. Нахождение останков Иуды Каца. Так, мы с газетами. Давайте посмотрим, что у нас тут в газетах. Главное событие политической жизни страны внутренней – это праймерис в Ликуде. В газеты не могли попасть их результаты, потому что они еще подсчитываются. Даже вот на сегодняшнее утро говорят, что подсчитаны там сколько, 80 с чем-то, 85% голосов. Окончательно нет, но газеты адресуют читателя на свои интернет-сайты. Сегодня у всех газет есть интернет-сайты, и там ставится текущая информация. И я думаю, что ну, к полудню, к 12 часам уже будет, наверное, окончательные результаты праймерис. Мы узнаем об их результатах, в смысле о том, кто на каком месте. Там есть несколько знаковых фигур. Тали Готлиб, наверное, одна из таких знаковых и шумных фигур в Ликуде. Она создавала шум не только в израильском обществе, но и в партии. Вы знаете, вчера она заявила, что там были махинации. В некоторых избирательных листках она не присутствовала и не было ее имени. Она обвинила в фальсификации результатов. Ну, Тали Готлиб, она Тали Готлиб. Результаты, я думаю, ну, практически уверен, завтра в газетах они будут окончательные, широко обсуждаться. и посмотреть на их окончательный вид мы сможем завтра и на эту тему порассуждать вместе с нашими газетами. Сегодня газеты только пишут о том, как проходит, какие депутаты, какие, скажем так, рекламные способы применяют для продвижения своей кандидатуры. Такие материалы есть на внутренних полосах газет. Вот. Ну, давайте сначала приложения. Они традиционные для вторника. «The Marker» и «Галерея экономика и культура», газета «Арец». Газета идет охранот по вторникам. Наши постоянные слушатели должны это запомнить. Выходит с приложения «Мамон Шлиши», экономическое приложение. Кстати, по поводу постоянных слушателей, я периодически забываю, но периодически вспоминаю направить вас на наш ютубовский канал «Первое радио». Там эта программа идет в трансляции. Здравствуйте, все, кто смотрит. И потом остается в этой трансляции, можно будет посмотреть в любое удобное время. Ну, меньше посмотреть, мне кажется, больше послушать информацию.

В общем-то, у нас результаты голосования очень часто. В первую очередь, израильтяне много возмущаются дороговизной цен, стоимостью квартир и так далее. Но когда приходит money time, то есть вот час голосования, вспоминают про безопасность, и многие голосуют, исходя вот из понимания того, кто из лидеров страны больше обеспечит большую безопасность нам. Вот. Но мы с вами иногда будем начинать, особенно по вторникам, когда есть о чем поговорить, с экономического приложения. И нафилят хашмаль, то есть падение электричества, то есть отключение электричества, так можно перевести заголовок, но это, опять же, не прямой смысл. Газета тут же разъясняет подзаголовки. Она отмечает, что за последний год падают цены на электротовары в нашей стране. Тут приводится таблица. Значит, экономисты говорят, что есть несколько цен. Тем конкуренция между сетями, которые продают электротовары, падение курса доллара, ну и развитие технологий. Как только на рынок, в магазины выходит новый, условно говоря, прибор такой-то или такой-то, проходит буквально несколько месяцев, полгода, как на его смену приходит совершенно новый прибор, а тот уже становится старым, естественно, цена на него падает уже. Цена на новый пока еще держится на высоте, но, опять же, ненадолго, потому что на смену ему придет супер новый какой-то прибор в любой области. Хотите робот, который чистит наши полы, или телевизор, или холодильники, стиральные машины, да все на свете. Вот газета размещает статью большую на эту тему на 4-5 полосе и дает несколько примеров цен с фотографиями. Сейчас мы на них посмотрим. Телевизор Xiaomi или Xiaomi Degem Max 100 стоил в июне 25 года 9370 шекелей, в июне 26-го 5979. То есть разница существенная, 36%. Значит, духовка Bosch, такой-то там, ну тут я не буду, 534 и B3, это нас не волнует в данном случае, волнует разница в цене. В июне 25 года, то есть Bosch это серьезная фирма, насколько я разбираюсь в электротоварах и в духовках, в июне 25 2584, в июне 26 1890, падение на 26,9%. Робот Shotev, то есть робот вот этот, который еще и моет, не только выбирает пыль или там грязь с пола, но еще и моет пол. Dreamy в июне 25-го стоил 5769, в июне 26-го 3106. То есть здесь вообще падение на 46,2%. Значит, стиральная машина Bosch упала на 18,5%. Не буду вас спичкать цифрами, просто проценты. Мазган Наяд, то есть кондиционер переносной, Торнадо, 16%. Холодильник Samsung, 4 двери, 21,3%. Вот такой, вот только одно повышение цен на рефрижератор. То есть это отдельный холодильник, морозильник, скажем так. Вот тут на него цена немножко выросла. Он стоил... Я думал, что он больше холодильник стоит. Нет, он меньше холодильника, но тоже цена серьезная. Он довольно высокий. У него сколько? Раз, два, три. Три больших отделения. Внизу еще, по-моему, движное. В общем, он стоил 4,486. Сейчас 4,790. Поднятие цены на 6,8%. Вот... То есть газета, понятное дело, и вы, наверное, об этом знаете, чаще всего пишут на том, на что у нас цены растут. У нас намного растут цены, но бывают вот такие вещи. Развитие технологий быстрое, курс доллара помогает нам сэкономить деньги. Вопрос в том, как угнаться, и чтобы у тебя дома был самый современный электроприбор, чтобы через год он уже был не таким современным, и ты не знаешь, что с этим делать. Вот такая статья. Дальше статья о том, что циммеры на севере, на голландских высотах, наполовину пусты, 50% заполняемости в конце недели, и это в августе, в пик сезона отпусков и каникул в школе, как вы понимаете. Ну и вот интервью с владельцами циммеров, которые говорят о том, что
маца в каше, скажем так, да, почувствуйте в Израиле, знаете, как говорили, когда у нас был президентом, кацав Моше, обыгрывали маца в каше, кацав Моше, это тот самый, который сидел в тюрьме у нас, президент страны, но мы вернемся, давайте, не к кацаву Моше, а маца в каше, 50%, резкое падение, ну, это, наверное, по следам войны, которая была, обстрелов нашего севера, не все израильтяне, как бы, привыкли к новой реальности, к, то, что на севере спокойно,

0: У нас есть реклама, которая призывает нас ехать на север, там все хорошо, красиво, и не так жарко вечерами особенно, как где-то в районе морского побережья. Но, тем не менее, вот такая заполняемость. И единственное, что говорят владельцы циммеров, чуть-чуть немножко спасает ситуацию в середине недели, когда приезжают люди, получившие какие-то талоны, скидки, служившие в армии, милуимники, приезжают с семьями, с женами, с детьми, у них есть талон на скидку, представляется им, и они как-то вот помогают заполнить. Но общая заполняемость 50%. Еще одна информация, она такая, я не знаю, насколько она общественно значимая, но интересные, особенно, мне кажется, для русскоязычной аудитории. Это такая скандальная ситуация. Компания TARA, так, по-моему, она на иврите обозначена, я тут перевожу на английский, инвестиционная компания, значит, подала в суд иск на сумму 920 тысяч шекелей против Александра Когана. Александр Коган, ну, газета пишет, что он известный музыкант и исполнитель. Андрей, ты слышал про такого Александра Когана?
1: Александр?
0: Александр Коган. Есть такой певец? Я, например, не слышал. Александр Коган. Мукар Кезамар Едуа в музыкай Бахуль. То есть известный певец и музыкант за границей известен. Но мне кажется, он больше нам интересен тем, что он является сыном Валерия Когана. Валерий Коган, по-моему, он был владельцем компании то ли Аэрофлот, то ли что-то. Про него писали, что он строил какое-то время назад, если вы помните, писали про него информацию, что он в Кесарии купил несколько вилл, сломал их и на их территории строил там какой-то дворец, весь чуть ли не в золоте или еще в чем-то. В общем, миллиардер такой русский. И писали, что он, по-моему, друг Владимира Путина. Вот. Вот, Андрей поясняет, владелец Домодедова, Александр Коган и его сын. И его сын, значит, заключил договор на аренду виллы в Герцли на сумму 270 тысяч долларов на полгода, 45 тысяч долларов в месяц. И не платит эту сумму компании, которая предоставила ему эту виллу. А значит, она подала в суд, видимо, терпение лопнуло. В ответ Александр Коган и его адвокат, который его представляет, говорит, что на тот момент, когда договор должен был начаться, вилла не была готова к передаче. Ему его не передали в владение, то есть ее там что-то там не доделали. И поэтому он не начал платить. В общем, такое судебное разбирательство с Александром Коганом, сыном Валерия Когана. Об этом тоже пишет газета «Идет охранот» в своем экономическом приложении. И еще одна большая статья о том, что в Герцли, опять ситуация в Герцли, но другая, там есть район старых квартир, которые построены давно, как он называется, Ята Тейша, как-то вот так вот в Герцли, Шхунат Шабив или Шабив. Я просто не слышал о таком. Значит, там, такие невысокие дома стоят, но она будет полностью преобразована. Здесь фотография тех домов, которые сегодня. Это какие-то, наверное, частные дома, может быть, в 1-2 этажа. И фотография того, что будет там завтра, условно говоря, завтра, к 30-му году. Новые современные дома в 4, 5, 6, 10 этажей. В общем, на месте, где сейчас 1500 квартир, будет построен район, в котором будет 4600 квартир. И вот информация об этом проекте здесь. Напомню, что также в этом приложении несколько полос объявлений о недвижимости, раз уж мы последние два этапа говорим про недвижимость. Продажа квартир разного размера в разных районах страны, квартир в частные руки, помещений для бизнеса и немного объявлений из области, из раздела «Требуется» тоже здесь. Мамон Шлиши. Вот, теперь мы можем посмотреть на главные заголовки газет сегодняшних. Начнем с «Идет охранот», пожалуй. «Идет охранот», главное место уделяет трагедии в Бейт-Шемеше. Бейт-Шемеше был такой вчера, двойной удар трагедии. Первое, сосед напал на детей своего соседа, нанеся им ножевые ранения. когда они были, там у них какая-то надувной, по-моему, бассейн был, мать куда-то ушла, видимо, в магазин, я, ну, примерно такая ситуация, я не совсем понимаю, как может мать оставить детей в надувном бассейне, может быть, это не точно, но точно то, что сосед напал, нанес ножевые ранения, один из мальчиков умер от этих ножевых, второй получил тяжелые травмы, тяжелые ранения, госпитализирован, и вдобавок к этому еще одного ребенка задавила машина там же в Бет-Шемеше, и вот этим событием Илель, 7-летний, был убит в день своего... А, отмечался день его рождения. Я не думаю, что, может быть, информация, что мать куда-то вышла, неверная. Но вот такое нападение соседа. В день рождения погиб этот ребенок. И сегодня фотография размещает криминалистов полиции в этом месте, которые обследуют это место, берут какие-то следы, изучают и так далее. Семилетний Илель был убит в свой день рождения. Таков главный заголовок идет Ахронот. Перуква Аркава, то есть разбор и собирание, скажем так, заново. Ну, это про праймерис в Ликуде. То, что известно стало газете, это относительно низкая явка членов партии, 53,5%. Прошлый праймерис было 58%. Окончательные результаты не знаю. Мы будем рассуждать сегодня на основе материалов газет от других сопутствующих, как какой будущий депутат или кандидат в депутаты, или нынешний депутат себя рекламировали. Эта информация есть, о ней поговорим, о результатах уже газеты сообщат нам завтра. И, как я уже сказал, мы тогда уже можно будет определяться, в каком виде партия Ликуд пойдет на выборы 27 октября. Значит, много рассуждений по поводу визита Джареда Кушнера и результаты того, о чем договорились стороны. На внутренних полосах газет много материалов на эту тему. Мы тоже поговорим. Сейчас в этой части уже нет времени. Есть только одно замечание, на которое многие обратили внимание, что Кушнер в Египте встречался с нынешним лидером Хамаса Эль-Хаялем, по-моему, так его зовут, Эль-Халиль, не помню. Он и не был, может быть, и не был прямым организатором 7 октября, он находился 7 октября в Дохе, не здесь, но он был связной между Хизбаллой, наверное, Ираном, еще какими-то организациями. То есть он имел какое-то отношение, может быть, даже прямое к тому, что случилось 7 октября, и с этим человеком сейчас встречался зять президента США, который является его и посланником по многим переговорным процессам, что вызвало, скажем так, непонимание, мягко выражаясь, в Израиле. И последний, что еще... Да, последний материал на первой полосе, войдет Ахронот. Наш аэропорт Бен-Гурион на втором месте в мире по шибушим, по разным опозданиям, приземления, взлета и так далее. Здесь на эту тему сегодня тоже большая статья, статистика. Ну, в июле-августе мы понимаем, что там столпотворение. Я где-то видел заголовок какой-то статьи, что Бен-Гурион похож на индийский поезд. Помните, есть такие видео, где и по Индии едет поезд, буквально облепленный, извините, как мухами, людьми, они в вагонах, на крыше и где угодно. И вот наш Бен-Гурион в июле-августе выглядит примерно так же. Вот такое сравнение было. И такие материалы на первой полосе идет Ахронот. К другим газетам мы перейдем уже после первого рекламного блока.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио. 03-94-94-888. Год без забот.
1: Реклама. Быстрый тест. Можешь укусить яблоко, разжевать стейк, съесть мороженое без боли? Если хоть раз ответили «нет», пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангиева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
3: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
4: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
5: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
7: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
8: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
9: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Небольшой. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Можно еще ниже.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
15: Еще ниже!
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
16: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
17: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
18: Реклама. Он любил свою газету как сигару после обеда за легкий туман, который она производила в его голове. Лев Николаевич Толстой.
19: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.
0: Часть вторая, «Колесо обозрения» на Первом радио. Газета «Исраэль Айом» вместе с нами. Ну, я много раз вам говорил, что безопасность – это главная тема этой газеты. Она уделяет ей много времени, много места на своих полосах. И сегодня главная тема тоже про это. Заголовок «Только после того, как Хамас разоружится». Фотографии наших солдат, мы их видим со спины, идущих в два ряда. Значит, ну, видимо, это сделана фотография в секторе Газа, хотя пейзаж необычный, я должен сказать, вот который можно разглядеть. Ну, этот материал по поводу сектора Газа и по поводу тех договоренностей. Это еще одна тема серьезная, которая сегодня есть в наших газетах. После визита Джареда Кушнера, который встречался в Египте с руководством Хамаса, встречался с нашим руководством, он приехал для того, чтобы навести мосты в спорах между сторонами, для того, чтобы договор в 15 никудот, в 15 пунктов Дональда Трампа начал продвигаться. Значит, политический источник сообщает газете, что мы видим, хотим видеть собственными глазами тысячи калашниковов, которые уничтожаются. Ну, дальше здесь строчка про Иран. Иран готовится к эскалации против Соединенных Штатов. Но давайте мы как бы начнем и закончим тему Газы, которая сегодня... Посмотрим, как она освещается в газетах. Насигали кавцаов, то есть... Значит, отступление к желтой линии в секторе Газа. Ну, те, кто в курсе, знают, что такое желтая линия. В общем, первый материал газеты на эту тему — фотография Николая Младенов, который был посланником ООН на Ближнем Востоке долгие годы, а сейчас он в Совете мира. По-моему, он возглавляет здесь на местах Совет мира, главный руководитель которого Дональд Трамп, так как это было заявлено, когда этот Совет мира создавался. Значит, газета печатает... Две таблицы. Израильские требования согласия Совета мира. Это полное уничтожение, полное разоружение, простите, Хамаса и уничтожение этого оружия. Значит, обратите внимание, первоначальный вариант был, что Хамас согласился на то, чтобы отдать какую-то часть вооружений, чтобы оно хранилось на складах палестинской автономии, которая будет контролироваться какими-то представителями палестинцев. Значит, Израиль возражает против этого варианта. Он хочет видеть уничтожение этого оружия, которое передает Хамас, убедиться в том, что Хамас разоружился, после этого готов отступить от желтой линии, только после этого. Значит, после полного разоружения Хамаса. Опять же, если вы спросите меня, что такое полное разоружение Хамаса, я ответить не смогу. Как можно будет убедиться в том, что все автоматы Калашникова передали, что где-то в погребе не лежит еще парочка штук? Это очень условная, скажем так, вещь, проконтролировать полностью, которую нельзя. Тут, наверное, в принципе, достижение в этом плане было бы, что Хамас официально согласился бы на это. Но пока мы этого не видим. Это договоренность, которая, по-моему, достигнута без Хамаса. Хамас, во всяком случае, на сегодняшний день отказывался от такого вида разоружения и уничтожения своего оружия. Поэтому это все... Я бы это сравнивал с договором, который был заключен в октябре прошлого года, 25-го. Мирная инициатива Трампа, 20 пунктов. Помните, я даже не знаю, хоть какой-то пункт из этой мирной инициативы начал ли реализовываться. Пункта разоружения Хамаса точно нет. Пункт о прекращении масштабных военных действий может быть, да, но точные ликвидации продолжаются. И поэтому все, о чем мы говорим, значит, что здесь написано, это все, с моей точки зрения, это все условности. Вот Кушнер договорился с Израилем, сказал об этом Хамасу, Хамас ничего не ответил на эту тему. То есть это процесс, который неизвестно, сколько еще времени продлится. Господа, надо это как бы понимать. Еще пункты. Значит, Израиль настаивает на том, чтобы процесс разоружения Хамаса и уничтожения его оружия контролировался не какими-то палестинскими представителями, не представителями Турции, а американским генералом. И Израиль настаивает на продолжении точечных ликвидаций террористов Нухбе. Ну и в этой заметке написано, что с согласия Совета мира. Значит, дальше. Сам документ, вот этот 15 пунктов, о чем он говорит? Отступление, ступенчатое отступление Израиля в секторе Газа из нашей армии в соответствии с разоружением Хамаса. Вот здесь уже мы при внимательном, даже не очень внимательном, просто чуть внимательном рассмотрении мы видим разницу. Значит, Израиль говорит, что мы будем отступать, можно говорить о отступлении желтой линии после полного разоружения Хамаса, уничтожения оружия. Здесь в документе Дональда Трампа говорится о том, что Хамас что-то там отдаст оружие, Израиль немножко отступит. Хамас отдаст, Израиль... То есть ступенчатое разоружение, на что Израиль уже не согласен. Значит, Пикуах бен Люми, то есть контроль, международный контроль над разоружением Хамаса, над тем, что он отдает это оружие, и это оружие как-то там разбирается или куда-то убирается, значит, международный контроль, это можно... Что такое международный? Это может быть контроль Турции и Катара, например, он тоже можно назвать его международным. Израиль настаивает на том, чтобы этот контроль был в руках какого-то американского генерала. Значит, никакое оружие не будет передаваться в руки палестинцев из того, что Хамас передаст, ну, других каких-то организаций. И прекращение точечных ликвидаций террористов Нухбе. Вот здесь мы видим разницу в этих договоренностях. И что, как будет развиваться ситуация, неизвестно. Я могу, вот я на прошлой неделе вам, по-моему, читал одну фразу, она относилась к Ливану, но она относится ко всем процессам, которые тут у нас в стране происходят. Надеюсь, что вы со мной согласитесь. Кто-то сказал, что любое продвижение в любом вопросе, с Хизбаллой в Ливане, с Ираном, с Хамасом в секторе Газа, может быть, и с хуситами тоже, это, значит, хождение по ступенькам лестницы, а не на поездка на лифте. То есть не будет раз, и завтра утром все, вопрос решился, Хамас разоружился, Газа демилитаризирована, и жители окружающих поселков могут жить спокойно. Этого не будет. Процесс медленный. Подтверждение этому то, что через у нас сегодня середина августа, через два месяца будет подписание договора Трампа о прекращении военных действий в секторе Газа. И из этого договора продвинулось только чуть-чуть, там, из 20 пунктов. То есть этот процесс неизвестно, сколько времени займет, надо это понимать. Вот здесь на эту же тему, на третьей полосе статья, что в поселениях вокруг сектора Газа требует то, что перед ними, что им рассказали вообще, что происходит. Они не понимают, что происходит, много узнают из прессы. И вот Михаль Озияу, это глава муниципального совета Эшколь, говорит, значит, если Израиль собирается уменьшить количество военных в районе границы с сектором Газа, мы хотим об этом знать. Мы должны быть информированы, какие методы безопасности будут применяться по отношению к нам. Мы как бы уже научены горьким и очень горьким опытом. Следующий материал, 4-5 полоса, это информация о праймерис в Ликуде. Ну, господа, можно сказать несколько вещей, что, естественно, праймерис в этой партии, она у нас правящая партия, у нее 32 мандата в правительстве, в Кнессете, большинство министров, это ее министры, главные министры в нашей стране, ну, почти все, кроме там министра финансов, который Бецалель Смотрич, но с другой партии, это партия Ликуд, и, естественно, к праймерис в этой партии привлечено много внимания. Значит, здесь газеты отмечают такие нюансы. Ну вот, например, встречал голосующих где-то человек, который представился так: очень приятно, здравствуйте, я Шмулик Сильман, муж Эдит Сильман. Значит, могу от вас попросить персональное одолжение. Значит, насколько я знаю, в списке, который опускали избиратели, надо было отметить там из большого количества фамилий 12 фамилий, которых ты прочишь, скажем так, в списке будущих депутатов Ликуда. Ну и вот муж заботился о жене. Ну а как так, так и должно быть, наверное, в семье. Шмулик Сильман предлагал отметить свою супругу в этом списке. Значит, один из махеров, там работали махеры, то есть это, скажем так, сдельщики, которые сделки устраивают. Один, значит, избиратель говорит: махер подошел ко мне и сунул мне в руки лист, которым уже были отмечены кандидаты. Он сказал: это те кандидаты, которые хотел бы видеть глава правительства в списке. Ты ничего не должен делать, просто вот возьми этот лист и опусти в избирательную урну. Такие моменты отмечает газета. Значит, ну, явка около меньше 54% была, об этом пишет газета. Давайте так, тут еще, чтобы закрыть эту тему, я сразу открою «Идиотохронот», потому что здесь тоже большой материал. Он о таких, скажем так, ну, как их назвать, вкусных, что ли, моментах. Тоже разворот газеты, 8-9 полоса, счетчик говорит 70 дней до выборов. 27 октября фотография Беньямина Сара Нетаньяху, опускающие свои листки избирательные в избирательную урну. Сара, у нее такие бежевые брюки и белая кофточка и голубой пиджак, то есть цвет израильского флага. Делюсь вам, Нетаньяху с красным галстуком в костюме. Ну и газета пишет, что Яриф Левин, который голосовал Беньямина в Иерусалиме, подарил тем, кто смотрел за ними, он вместе с супругой голосовал, вот они, романтический поцелуй. Они здесь целуются, опуская свои листки в избирательную урну. Депутат Кнессета Авихай Буарон подвез к избирательным урнам Ото Глида, то есть грузовик, который продавал мороженое, чтобы немножко жарко у нас на улице. Это было в Ришон-Лиционе. Значит, Гила Гамлиэль, значит, она раздавала флаеры со своей фотографией, со своим номером, 113 я вижу здесь, и вместе с ним прилагался пакетик с конфетками, чтобы подсластить, скажем так, ваш выбор. Значит, глава коалиции Офир Кац раздавал кепки и веера со своей фотографией и со своим слоганом «Тахлес тоцаот», то есть, в конце концов, результаты. И вот мы видим эти голубые кепки и желтые вееры. Значит, ну, Тали Готлиб, как всегда, она скандалила, она утверждала, что есть фальсификации где-то на каких-то избирательных участках, ее фамилию вообще не внесли в список. Мири Регев, министра транспорта, значит, обвинила вчера, значит, профсоюз или рабочий комитет Таасия Аверит, Хеврата Теуфа, о том, что они попытались уничтожить ее, политически уничтожить, естественно, чтобы не голосовать за нее, потому что она создает конкуренцию, скажем так, нашим авиакомпаниям, и поэтому они хотят и вот ей отомстить. Давид Битан, положение которого незавидно, он был фактически единственным воином, который был в оппозиции к многим инициативам Нетаньяху, в том числе и к бронированию мест. Он голосовал в Ришон-ле-Ционе. Значит, что еще? Ну, здесь Амир Охана делает селфи с девушками, которые поддерживают эту партию. Материал на эту тему, Амир Эттингер, ну, была эта информация, подтверждается о том, что Ликуд попытался, значит, не Ликуд, а ортодоксальные лидеры попытались... включали в партию депутатов-ортодоксов для того, чтобы они проголосовали на выборах тех, кто поддержит законы Ликуда, ну, в первую, интересы ортодоксальных партий. В конце концов, когда придут к власти, в надежде, что придут к власти, поддержат интересы ортодоксальных партий, и поэтому эти люди голосовали вот за таких депутатов. Это все, что мы можем сегодня сказать по поводу праймериз в Ликуде. Результаты окончательные будут завтра, как я уже говорил. Давайте последний материал в этой части, 6-7 полоса. Возвращаемся к газете «Исраэль Айом». Заголовок такой, значит, фотография палубы американского авианосца с самолетами. И заголовок: «Если война возобновится, то Израиль присоединится». Вот уже стихами я заговорил. Ну, это ситуация, высказывание, высокопоставленный представитель Ирана. Иран, значит, будет... Дело в том, что закончился 60-дневный срок, в котором предварительные договоренности должны были пройти какое-то испытание навстречу окончательному договору. Никакого окончательного договора на горизонте не видно. Стороны только грозят. У Ирана сложное экономическое положение, в том числе из-за блокады Армузского правительства, пролива, простите. И он уже приступил к угрозам в адрес Соединенных Штатов, что долго они терпеть не будут, они будут атаковать какие-то объекты Соединенных Штатов из-за блокады Армузского пролива. И мы будем устанавливать окончательный срок, испытательный там договор с Соединенными Штатами и так далее. И мы не согласимся с тем, чтобы вот американцы бесконечно блокировали Армузский пролив. Источник в Израиле заявил, что Иран быстрыми темпами восстанавливает свой арсенал баллистических ракет и инфраструктуру для создания этих ракет. И это идет быстрее, чем предположения, которые были в наших странах, в разведках наших стран. Дилемма Трампа: эскалация, дорогая эскалация или унизительное принимание условий или там практически ультиматумов, которые выдвигает Иран, пишет Дани Ситринович, обзор. В общем, там, как и было какое-то время тому назад, на мой взгляд, так и сегодня утром, ничего не понятно, куда дальше будет развиваться ситуация. Понятно только, что она вот находится где-то на узкой территории между войной и продолжением каких-то договорных усилий. То есть опасность войны никуда не делась, скажем так. Вот такая ситуация. Давайте мы здесь сделаем перерыв и потом третья часть нашего обзора. Второй рекламный блок в эфире Первого радио и потом обзор. Третья часть обзора.
11: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
15: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
11: Реклама.
20: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
21: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
22: В филиале Мадана и Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Филе лосося корченого нарезанное 11,90 за 100 граммов. Масло подсолнечное Слобода 17,90 за 2 литра. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
23: После производственной травмы я снова обратилась в Махаль и снова получила результат. Более 200 тысяч шекелей.
24: Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624. Результат индивидуальный. Звучит актер. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
25: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
26: Невероятная акция Triple Pro от BeCure Laser. Прибор BeCure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
27: Жаркое лето в «Центр Кар».
28: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
27: «Центр Кар Азур».
29: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
30: Реклама.
31: Чтобы захватить страну, достаточно подчинить себе связь. Роберт Хайнлайн.
32: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Продолжаем «Колесо обозрения», часть третья нашей программы. Я продолжаю листать газету «Исраэль Айом», 8-9 полоса, высказывание президента Ливана Джозефа Аюна. Он критиковал Израиль и говорит, что Израиль выбрал тактику вместо стратегии в своих решениях. Газета пишет о том, что Ливан продолжает настаивать на расширении пилотной программы, в рамках которой израильская армия отходит, ливанская армия заходит в определенные районы этой страны. Он, значит, требует или стремится к продвижению по поводу дел тех, кто находится в наших тюрьмах, ливанцев, от разработки границ согласованных, расширения вот этих пилотных территорий, скажем так. Ну и газета пишет, что израильская армия полностью овладела горным хребтом Эль-Тахар, по-моему, так он называется, на котором находится крепость Буфор, всем известная. Она находится под полностью нашим контролем. Это, значит, горный хребет, который разделяет реку Литании и район Набатии. Все эти названия многим известны по ливанским войнам нашей армии. Значит, армия там уже на этом горном хребте 2 месяца находится. Сейчас она его, видимо, полностью блокировала. И там где-то в тоннелях находятся десятки террористов Хизбаллы. На прошлой неделе писали, что им отключили там возможности поставки воды, электричества, если оно там есть, и так далее. В общем, вот такая ситуация. Следующий материал о том, что Трамп дал указание сократить количество военных учений совместных с Южной Кореей. Значит, он говорит, что это влияет на настроение, скажем так, режима в Северной Корее. И потому что Южная Сеул отказался помочь Соединенным Штатам в войне с Ираном. Ну и какое значение имеет это приказание Трампа? Оно, с одной стороны, символическое, пишет газета, а с другой стороны, оно, конечно же, и оказывает влияние на отношения двух стран, Южной Кореи и Соединенных Штатов Америки. Они, в общем-то, союзники. Простите. Ну и здесь еще одно последствие вот этого изменения политики Трампа. Южная Корея, может быть, как и некоторые другие страны, начинает понимать, что их защита... Раньше они полагались на Соединенные Штаты, а ввиду вот этого стремления Трампа сократить сотрудничество, в том числе и военное с этой страной, они понимают, что защита их может быть одна и единственная — создание своего собственного ядерного оружия. И страна может пойти по этому пути. Дальше. «Исраэль Айом», листаю. Здесь газета, так как у нас все-таки лето, газета печатает разворот, на этот раз обзор Хайфы. Что там интересного? Музеи, рестораны, кафе, кулинарные разные фестивали в этом городе, Шук Хайфа, который существует 150 лет. В общем, есть что делать. Лайла Лаван, там будет такое мероприятие. В общем, и стрелка, нарисована дорожный указатель, который показывает на Хайфу. Так что в Хайфе тоже есть чем заняться. Она делает периодически обзоры разных районов нашей страны, где есть что делать во время отпуска. Значит, на культурная страница, скажем так, обзор культуры на 20-й полосе говорит о... это, я вот пытаюсь понять, «Сидра», да, то есть это, видимо, сериал «Лантарнис», я что-то просто не слышал такого названия, которое выпустила HBO Max. Это «Сидра супергероев», которая, это какой-то микс своеобразный по сюжету между настоящим детективом, известным сериалом очень, и «Men in Black», «Люди в черном», помните? Вот смесь, тут два сыщика, которые обладают какими-то сверхъестественными возможностями, борются, тут черт неизвестно с кем, я бы сказал. Продюсер этого сериала говорит, наша задача сделать так, чтобы в конце этого сезона зритель жадно хотел продолжения второго сезона. Газета на исторической страничке напоминает о том, что в этот день, 18 августа 23 года, пошел израильский трамвай первый, Данкаль так называемый, который соединяет Бат-Ям и Петах-Тикву, проходит через Тель-Авив-Яфо, Рамат-Ган, Бней-Брак и Петах-Тикву. Я напомню нашим радиослушателям, уже 3 года прошло с тех пор, это была шумная кампания, когда первый трамвай должен был пойти. Я помню, что это, по-моему, это была пятница, если не ошибаюсь, да. И я обещал слушателям проехаться на первом трамвае, а потом рассказать, как это все выглядело. Я почти сдержал свое обещание, когда я подъехал к кантри в Бат-Яме, где конечная остановка. Первый трамвай уже ушел, но я увидел его уходящим, снял там его на телефон, увидел, что вагон и трамвай, там было полно желающих, которые хотели войти в историю, проехать на первом. Я сел спокойно, через 5 минут пришел второй, он был пустой. Я спокойно ехал. И это было все удобно, красиво, прохладно и хорошо. Значит, с тех пор прошло 3 года. Листаем газету «Идет охрана». Значит, карикатура. Ну, Бен-Дрор Ямини пишет свою колонку. Значит, вирус каханистов в Ликуде. Он говорит о том, что в этой партии очень много людей, которые придерживаются чуть ли не идеологии каханистов. И это не только партия Итамара Бен-Гвира. И здесь он отмечает, что в правой говорят, что и среди левых политиков тоже есть люди, которые ведут себя неуважительно, как-то на грани хулиганства какого-то и так далее. Да, он говорит, это есть, только хулиганы в правых поддерживаются лидерами партии. Вот в этом отличие их от левых хулиганов, так он их называет. Карикатура «Идет охранот» Нетаньяху стоит рядом с Иялем Замиром, соответственно, премьер-министр и начальник генштаба. Ияль Замир держит в руках листок, на котором написано «Праймерис», а Нетаньяху держит в руках листок, на котором написано «Хамас», и там какие-то квадратики и фамилии написаны. И Замир спрашивает, на фоне Замира сектор Газа разрушение, на фоне Ликада, премьера, помещение, на котором написано «Ликуд». Замир спрашивает, что ты мне дал, что это за листок? И Нетаньяху говорит, упс, извини, это я перепутал, это список на ликвидацию. То есть вместо Хамаса он дал армии список ликвидации политической тех людей, которых он не хотел бы видеть на реальных местах в списке «Ликуда». Ба Лисгор Иньян приехал, чтобы закрыть дела. Это про Джареда Кушнера. Значит, ну, здесь еще одно добавление, что Израиль говорит о том, что мы согласны на восстановление сектора Газа, опять же, только после разоружения Хамаса полного. Раньше мы не согласимся, но, с другой стороны, есть информация о том, что Израиль согласился, так как там может быть гуманитарная катастрофа, на какие-то работы по санитаризации, по снабжению водой или еще чем-то. Для этих работ должны будут туда въехать тракторы, которые должны, значит, ну, освобождать от развалов зданий. И другие говорят, что Израиль против восстановления сектора Газа, а вот эти работы — это часть восстановления сектора Газа. В общем, здесь много рассуждений на эту тему, которые мы с вами уже, я вам уже рассказал. Ну, трагедия в Бат-Яме, тоже пишут газеты, много материалов. Выборы в Ликуде, это я вам рассказал. Про аэропорт, вот был такой заголовок на первой полосе, «Идет охранот». Значит, газета печатает статистику. Рекордсмены по опозданиям на взлетах у нас в аэропорту. Компания Red Wings, Bluebird и TUS, T-U-S. Самый популярный пункт назначения, ну, я не пойму, то ли этих компаний, то ли вообще Ларнака. Значит, объект или последнее место, куда летят самолеты, где больше всего опозданий, вылет, точка приземления, это Берлин. Только 6,2% вылетов вылетали вовремя. Дальше опоздание по приземлениям в аэропорту Бен-Гурион 92 минуты. Я вот здесь расположена так таблица, я не понимаю, это про все компании или только вот про эти, которые рекордсмены по опозданиям. Ну, в общем, газета еще пишет, что в аэропорту осталось 25 заправщиков американских. Ну, здесь их фотографии, они стоят в ряд. Напомню, что на пике там было их больше 70, сейчас 25. Так, что еще? Ну вот газета пишет о Это будет, скажем так, не то чтобы здесь рекомендация газеты, они рассказывают об одном художнике, а я прикреплю свою рекомендацию, может быть, вам будет интересно. Значит, этот русский художник, сам Сэм Халаби, так его зовут, он ответственный за известное здание, которое называется Бейта Цваим, то есть дом, раскрашенный дом, я бы так сказал. Так, этот дом есть в деревне, в друзской деревне Далия-Тер-Кармель, он объект туризма. В этом доме нет ни одного квадратного сантиметра, который он не раскрасил, включая холодильник на кухне, рояль, который там стоит, вся посуда, диваны, потолки, лампочки, все раскрашено, все очень ярко, даже машина, которая стоит во дворе, она тоже вся раскрашена. Это вот такой стиль Сэма Халаби. Он говорит, что когда я рос в школе в Друзской, начал увлекаться искусством, меня там ребята сочли сумасшедшего, там на него нападали, он какой-то ненормальный, какое искусство, какой художник, у друза это, видимо, не очень распространенное явление. Сейчас его произведение будет установлено в школе, в новой, в муниципальном совете Далия-Тель-Кармель, так что он становится признанным и в друзской общине, он и международным выступал в каких-то выставках. В общем, это очень красиво, очень необычно, и лично я советую посетить Далия-Эль-Кармель, господа, есть такой дом, раскрашенный дом. Так, газета пишет о том, что редко увидишь родителя, который гордится тем, что его сын или дочь ходит с гордо поднятой вверх головой, потому что в основном они ходят с опущенной головой, смотрят мобильные телефоны. Значит, привязанность к мобильникам, итмакрут так называемый, то есть уже привязанность на уровне, ну, если не болезни, то близко к этому. В Израиле было 4,1% подростков в 2019 году, сейчас 16,3% в 2025. И что с этим делать? Непонятно. Путин строит базы для беспилотников на границе с Европой. Борис Надеждин, который был претендентом на... участвовал в президентских выборах в 2024 году, уехал во Францию. Ему грозили тюрьмой в результате. Он был против войны в Украине. Но здесь газета несколько опаздывает, потому что последние новости, что Льва Шлосберга, который тоже выступал за мир в Украине, в России приговорили к 11 годам тюрьмы или лагерей. Вот такие новости по поводу России. Все на этом, господа. Заканчиваем наш обзор. Всем спасибо за внимание. Нам хорошего дня.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.
2: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Копченое филе лосося 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. Мадана Имания. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
3: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
4: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера. Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
8: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
9: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли Цион. Звездочка 9246.
10: Работаем в субботу.
11: Жаркое лето в Center Car.
12: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
13: Center Car Azur.
14: Терех Ашива 9.
15: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
16: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
17: Реклама.
10: Голоса первого радио. Екатерина Вергунова, ведущая программы «Снова Вергунова». Дочь звезды кино и театра унаследовала главный талант – драматично вздыхать в прямом эфире. Мастер спорта по деланию того, чего не умеет. Уверенно берется за абсолютно незнакомые задачи и делает их на уровне «босс». Ее драники официально признаны лучшим антидепрессантом в мире.
13: Подвижно влетаем в это воскресенье, хотя уже 16 часов и 7 минут. Вы уже должны были очень много часов влетать в это воскресенье.
10: Екатерина Вергунова.
14: Первому радио 25 лет.

0: Новости.
1: В Израиль возвращены останки Иуды Каца. Подробнее через несколько секунд. Десять часов и одна минута в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Останки военнослужащего Цааля Иуды Каца возвращены сегодня в Израиль спустя 44 года. Кац числился пропавшим без вести после боя при Султан-Якубе в Ливанской долине БК 11 июня 1982 года во время Первой Ливанской войны. Кац оставался последним пропавшим без вести участником этого боя, произошедшего на шестой день операции «Шлома Галиль» за несколько часов до вступления в силу прекращения огня. Сразу после боя пропавшими без вести считались трое резервистов – Захария Баумель, Цви Фельдман и Иуда Кац. Останки Захарии Баумеля были возвращены в Израиль в апреле 2019-го при содействии Министерства обороны России. Останки Цви Фельдмана были возвращены 11 мая прошлого года в ходе секретной операции Моссада. Останки Иуды Каца были обнаружены недавно. Представители Цааля уведомляют его семью о результатах идентификации. Подробности обнаружения и возвращения останков в настоящий момент не опубликованы. Как сообщает новостная служба КАН, на протяжении многих лет семья Каца боролась против признания Иуды погибшим. По словам близких военнослужащего, сразу после боя сирийцы вывезли танк, в котором находились Иуда и командир экипажа. Тело командира танка было захоронено на еврейском кладбище в Дамаске, а позднее возвращено в Израиль. Если Иуда был в том же положении, почему его не вернули? Почему о нем ничего не сообщили? Куда он исчез? Ведь танк был у них, командира танка они вернули. Так куда исчез Иуда? Кто вообще его ищет? Говорила сестра Иуды Каца. Семья не исключала возможности, что Иуда мог оставаться в сирийском плену, указывая на случай освобождения заключенных из сирийских тюрем спустя 40 и 50 лет. Сегодня во второй половине дня состоится перебазирование 190-й эскадрильи «Мага Кесем» с авиабазы «Рамон» на авиабазу «Рамат-Давид». В связи с перебазированием в небе над Израилем будут наблюдаться интенсивное движение военной авиации. В ЦАЛе подчеркивают, что перелет был запланирован заранее в рамках программы ВВС на 2026 год и не связан с каким-либо происшествием в сфере безопасности. Арабоязычные СМИ сообщают, что минувшей ночью были нанесены 4 авиаудара по военному аэродрому Абу-Духур на северо-западе Сирии. Несколько неофициальных сирийских каналов утверждают, что удары были нанесены Израилем. В ЦАЛе отказались комментировать эти сообщения. Официальные сирийские СМИ воздержались от того, чтобы напрямую приписывать этот удар Израилю, и заявили, что сторона, нанесшая удары, пока не установлена. В рамках расследования смерти Эльдара Даяна сотрудники центрального подразделения полиции округа Шарон задержали еще 4 человек. По подозрению следствия, они были замешаны в драке, которая предшествовала исчезновению и смерти Эльдара Даяна. 2 подозреваемых были задержаны накануне вечером, еще 2 сегодня утром. Все 4 ранее уже были допрошены в отделении полиции Петах-Тиквы по подозрению в причастности к этой драке. Теперь, в связи с развитием расследования и полученными данными, они были задержаны. Сегодня полиция попросит суд продлить срок их содержания под стражей. Кроме того, под стражей остаются 2 друзей Эльдара Даяна, задержанных по подозрению в причастности непосредственно к его смерти – Омри Перец и Максим Браверман. Таким образом, в рамках расследования сейчас задержаны 6 человек – 4 по подозрению в причастности к драке, предшествовавшей смерти Даяна, и 2 по подозрению в причастности к его смерти. Расследование продолжается. Проверка, проведенная приложением «Мамон» газета «Идиот» и «Хронот» совместно с платформой сравнения цен ZAP, показала снижение цен на десятки процентов на электронику и бытовые электроприборы в Израиле за последний год. Наиболее заметно цены снизились на роботы-пылесосы и беспроводные моющие пылесосы. Также существенное снижение цен отмечено в категориях телевизоров, плит, умных часов, холодильников и стиральных машин. Снижению цен способствовали усиление шекеля и заметный рост конкуренции в свете расширения параллельного импорта с участием розничных продовольственных сетей. В таких категориях, как робот-пылесос, еще одним фактором, оказывающим давление на цены, является высокий темп выхода обновлений. В то же время цены на кондиционеры снизились очень умеренно из-за более низкого уровня конкуренции и прозрачности рынка в данной сфере. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет незначительно ниже среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне в Аш-Доде 31, в Хайфе 30, в Бершеве 33, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, на побережье Мертвого моря 36, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 60 до 110 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Время Романовой».
0: Время любить. Любить. Время мечтать. Время танцевать. Время Романовой.

Приятным для всех нас, равно как и приятным будет весь день, который, надеюсь, вы проведете вместе с нами. Разумеется, начиная это утро, я приветствую всех вас и, конечно же, посылаю всем вам свое любимое традиционное салют.

0: Реклама.
1: Ну что ж, мы возвращаемся, конечно же, в это утро не просто для того, чтобы узнать, какие возможности есть у нас, а эти возможности, имеющиеся у нас, ну, как можно больше раскрыть. Раскрыть для себя и раскрыть для своих близких. У нас в эфире появляется Нета Нафтали. Нета, доброе утро.
2: Доброе утро, Яна. Доброе утро, дорогие слушатели.
1: Мы продолжаем говорить о вашей тройной летней акции, которую предлагает нам Bigger Laser. Ну и, конечно же, речь пойдет не только о самом приборе BQ Laser Pro, который вы тоже предлагаете в рамках этой тройной акции, но и еще кое о чем. Для всех, кто только присоединился к нам, может быть, не слышал нас, но для тех, кто слышал, повторение, мать учения, да, тем более, что такая акция классная, почему не повторить? Итак.
2: Ой, да, с удовольствием, да, повторяю ее на этой неделе, потому что она, правда, какая-то удивительная. Я не знаю, как между нами говоря, мое начальство вообще решило делать такие сумасшедшие скидки, вот, но это совершенно, правда, замечательная акция. Супер-супер выгодная. Так, если вы уже знакомы с Bigger Laser или не знакомы, еще раз очень-очень коротко повторю, что это потрясающий домашний аппарат для лечения боли и воспалений, одобренный нашим Минздравом и как бы ресертифицированный каждый год. Это полноценный медицинский прибор, который основан на технологии холодного низкоинтенсивного лазера. Очень-очень давно доказанная как бы методика медицинское научное лечение боли и

0: воспалений. Так вот, вы можете приобрести его и всей семьей лечить боли и воспаления во всем вашем теле, по сути. То есть это и то, что касается мышц и суставов, и также то, что касается ран, например, плохо заживающих ран, или просто каких-то бытовых, или послеоперационных каких-то процессов, которые вам хочется ускорить. И даже воспалений на коже, неважно, с чем они связаны, это аутоиммунное какое-то заболевание, или это просто дерматит, который иногда образуется у вас на коже, потому что вы понервничали, например, такое тоже бывает. Все, что касается воспалений, может быть вылечено или как минимум значительно облегчено с помощью BeCure Laser, особенно версии Pro. Да, но сегодня и всю эту неделю к нему еще вы сможете приобрести, дальше буду говорить про цену, это просто вообще сносит мне голову каждый раз, к нему еще вы получите удивительный аппарат Signature Pro, это домашний косметологический аппарат для такой глубокой, очень профессиональной заботы о коже лица. Это аппарат от американской компании Empire Tech, очень известной, очень классной компании. В него включается и фототерапия, которая многим из вас, возможно, известна, даже если вы не очень глубоко разбираетесь по красному, например, свету, который сейчас очень-очень много используется в косметологии. Продаются вот эти немножечко жутенькие красные маски для выработки коллагена. Иногда я смотрю,
1: ой, я видела, светящиеся пугают. Такие.
0: Да, светящиеся красные маски, да, немножко из фильмов ужасов, да. В общем, это все фототерапия. 4 вида цвета включено туда. То есть, соответственно, для разных целей. У каждого цвета света, извините за такие скороговорки, есть своя цель. Вот. Также туда же включается ультразвуковая вибрация, которая помогает работать над мышцами вашего лица, чтобы подтягивать их и, соответственно, подтягивать общий контур лица, придавать ему тонус. И также туда включается функция нагрева, которая может расслабить мышцы, сделать такой очень релаксирующий экспириенс из этого всего и тоже помочь прилить, как бы, как это сказать правильно, пригнать кровь к месту, к которому вы прикладываете аппарат. В общем, это такая глубокая-глубокая работа и над морщинами, и над таким изменяющимся с возрастом контуром лица, и над серостью, таким не очень приятным тоном лица, который иногда может появляться, и над пигментацией. В общем, все-все-все сразу. Один аппарат тоже входит в эту акцию. И последний аппарат очень-очень маленький, компактный, симпатичный, который делает примерно все то же самое, но только для кожи вокруг глаз. Это та же самая компания Empire Tech. Так как кожа вокруг глаз у нас особенная, тонкая и нежная, обычный тот же самый аппарат для лица нельзя использовать вокруг глаз, естественно, поэтому мы дарим еще один маленький, специально для кожи вокруг глаз, который будет бороться с морщинами, с темными кругами под глазами и с отечностью в первую очередь. Все три аппарата, которые я сейчас перечислила, то есть это, наверное, для вас звучит сейчас как, сейчас я назову какую-то бешеную сумму, потому что вот это три, и это и про здоровье, и медицинский аппарат полноценный, и целый косметологический очень серьезный аппарат, и еще и дополнительно для глаз. Наверное, сейчас я назову какие-нибудь 10 тысяч шекелей. Нет, друзья, я вам скажу то, что только сегодня вы сможете приобрести все три по совершенно сумасшедшей цене в 2380 шекелей. Только один этот Signature Pro обычно, если вы просто зайдете на сайт этой компании, вы увидите, что он обычно стоит примерно столько же один. А сегодня вы сможете приобрести все три по цене в 2380 шекелей. При этом у вас, конечно, всегда есть опция разбить даже эти деньги на 24 платежа максимум без процентов и дополнительных каких-то подводных камней. И, конечно же, получить бесплатную доставку по всей стране, где бы вы ни находились. Звоните скорее, звездочка 3414. Не упускайте эту акцию. Вряд ли мы когда-то еще сможем это сделать, потому что это, конечно, совершенно безумие, если честно.
1: Ну, конечно, сейчас все разберут. Какое уж там, да, повторить-то. Итак.
0: Конечно.
1: Спасибо большое. Скоро встретимся.
0: Спасибо, на связи.
1: Звездочка 3414. Напоминаю, номер телефона. Воспользуйтесь им непременно. Сделайте это сегодня. Звездочка 3414. Звоните.
2: Реклама.

0: реклама.
1: В филиале МАДА Наймания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Окорочка куриные свежие 49,90 за 3 килограмма. Творог 2,40 за 100 граммов. Сыр Стар Амстердам и Бри 8,90 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3. Ришон Лицион. Работает в субботу.
2: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
3: Жаркое лето в Center Car.
4: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
3: Center Car Azur.
0: Реклама.
5: Голоса первого радио.
6: Андрей Смертенко, ведущий программы «Вечерком», из всех видов транспорта выбирает двухколесный. Может до утра играть в видеоигры.
7: Я надеюсь, вы будете отдыхать, потому что отдыхать очень необходимо нашим организмам. Работа – это, конечно, хорошо, но, тем не менее, без отдыха абсолютно не получится заработать все, что хочется.
6: Андрей Смертенко.
8: Первому радио 25 лет.
9: Bienvenue chez Joe.

0: Реклама.
1: У нас середина часа. Это традиционное время для того, чтобы в эфире появился гость. Захар Рабин сегодня у нас здесь. Захар, привет.
2: Привет, Яночка, привет.
1: Итак.
2: Давно мы не общались в живом эфире с тобой.
1: Это да.
2: Ну вот, наконец, пришло время. Сегодня, так сказать, в пику того, что ты говоришь, не в пику даже, а в продолжении того, что ты сегодня говоришь о красоте и здоровье, мы продолжим. С твоего позволения мы поговорим теперь о стоматологии, что, на мой взгляд, тоже является важным для каждого человека. И
1: однозначно.
2: У каждого человека когда-то приходит время пойти к врачу и посмотреть хотя бы для начала, что с его зубами происходит. И сегодня, на мой взгляд, самый правильный день для того, чтобы позвонить в сеть клиник доктора Бангиева и записаться. Почему? Объясню. Потому что только сегодня 40% скидки на все планы лечения. Кроме того, еще 5% скидки. Скажите, Захар Рабин нам обещал 5% скидки, только сегодня вы их получите. И еще одно. Для первых 10 позвонивших прямо сейчас – сертификат на 500 шекелей, который не привязан ни к дате, ни к имени. То есть любой ваш родственник или вы лично можете получить любое время стоматологические услуги в сети клиник доктора Бангиева аж в 6 филиалах. Для этого только надо сегодня позвонить по телефону звездочка 9442 и записаться, и, так сказать, зафиксировать за собой все эти скидки и подарки. Филиалы сети клиник доктор Бангиева, напоминаю, находятся в Ашкелоне, Ашдоде, Бат-Яме, Ришон-Лиционе, Бершеве и Йокнеме. То есть это удобно практически по всей стране. Вы записываетесь в любой самый ближайший или самый удобный для вас филиал именно сегодня. И в любой день, когда вы сможете прийти и показать свои зубки врачу, вы получаете и 40% скидки, и еще 5% скидки от меня. И если вы позвоните прямо сейчас и будете среди 10 счастливчиков, то вы получите еще сертификат на 500 шекелей. Что может быть проще? Позвонить по телефону звездочка 9442, записаться, прийти к врачу, открыть рот, спросить: «Доктор, насколько хороши мои зубы, насколько они здоровы, насколько они красивы?» И доктор просто за то, что вы открыли рот, даст вам сертификат на 500 шекелей. А кроме того, если вам придется что-то лечить, а у каждого человека приходит время что-то лечить, то вы получите на любой план лечения 45%, потому что 40% и еще 5% от меня. Вот, собственно, вся информация, которой я хотел с тобой поделиться.
1: Отлично.
2: В продолжение к тому, о чем вы говорите все эти два часа.
1: Почему не воспользоваться сейчас такой возможностью? Круто.
2: Обязательно надо сегодня воспользоваться, сегодня же позвонить, потому что доктор Бангиев – это ваш правильный выбор для здоровых зубов и красивой улыбки. Звоните и записывайтесь. Звездочка 9442. Спасибо, Яна.
1: Захар, спасибо большое. В следующем часе встретимся. Ну и надеюсь, наши слушатели откликнутся на твой призыв и на эту акцию. Спасибо.
2: Счастливо, хорошего дня.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Мы вновь возвращаемся в эфир. Конечно же, здесь вместе со мной это Наталья и в эфире. И мы говорим о тройной летней акции от Be Cure Laser. Итак, это. Доброе утро.
2: Да. Доброе утро еще раз.
1: Хотела задать вопрос еще со вчера, но подумала, а затем все-таки его сегодня. Вот что меня интересует. Если вы тем пользователям, которые интересуются и обслуживанием Be Cure Laser Pro, да, и, и тем, как пользоваться, если какая-то поломка, вы на протяжении службы этого аппарата вы все время оказываете какую-то поддержку, правильно?
2: Правильно, абсолютно да. Правильно.
1: Что
2: да, остальными? Есть специально обученные люди для этого. Да.
1: Что с остальными аппаратами происходит, если вот мы их приобретаем по этой акции?
2: То же самое, то же самое, абсолютно так. Все то же самое, конечно, да, у нас есть замечательные техники, которые вам помогут, подскажут, и если вдруг даже, ну, просто так получилось, что аппарат, например, сломался, просто потому что прошло какое-то значительное время, конечно, не по гарантии, если по гарантии, то все будет заменено, а если прошло какое-то уже значительное время, у нас есть замечательная опция трейд-ин, как у большинства, наверное, сейчас, да, компаний, поэтому, да, если это какой-то старый аппарат, или если у вас, например, есть одна из предыдущих версий Be Cure Laser, которая вам уже не подходит, или вы хотите просто новую и не знаете, куда девать старую, конечно же, вы сможете позвонить по тому же самому номеру звездочка 3414 и спросить, на каких условиях вы сможете сдать, получается, старый и приобрести новый, получить 100% вы получите какую-то скидку, какую я не могу сказать, потому что в трейд-ин все всегда зависит от состояния аппарата, возраста и так далее. Вот, но, конечно же, вы можете это сделать, да, чтобы у вас, конечно, не лежала эта старая техника просто так на полке и не пылилась, вы сможете за нее получить какую-то очень приятную скидку. Всегда.
1: Ну и поддержка есть какая-то. Я вчера как-то тоже об этом подумала, потому что вот, например, да, три аппарата. Вот если положить их перед собой, с Be Cure Laser все понятно. Ладно, хорошо. Мы можем всегда вообще найти любую интересующую нас информацию. Заходишь в интернет, плюс есть крутая брошюра, которая тоже показывает, да, демонстрации есть. Можно про Be Cure Laser все узнать. А вот про остальные аппараты, вот перепутаю я, например, аппарат для подтяжки и омоложения кожи, с аппаратом для ухода с зоной вокруг глаз. Не туда, вот начну прикладывать. А мне нужна сопроводительная информация. Я такой человек, я могу забыть. И что мне в этот момент?
2: А я понимаю, тоже могу забыть.
1: Вот.
2: Очень даже могу забыть.
1: Так.
2: Да.
1: И что
2: вы? Конечно, да, у нас есть отдельный, да, отдельный, собственно, отдел Шерут Лакоход, наши совершенно замечательные сотрудники, которые я просто в офисе, когда слышу, сидят и очень внимательно, терпеливо объясняют, что, пожалуйста, нажмите на вот такую кнопочку. Нет, не вот на эту, а вот на эту. Конечно же, да, у нас есть такие люди, с которыми вы всегда пожизненно, пока вы пользуетесь этими аппаратами, не, знаете, там, в течение 2 недель после покупки, а всегда, пока вы ими пользуетесь, пока они у вас работают, вы сможете позвонить и что-то уточнить, они очень внимательно, терпеливо, спокойно вам все расскажут, как что использовать, вы можете спросить, а можно вот не для этого, а вот для этого, я могу там использовать его, например, на такой-то части тела, и вам, конечно же, все объяснят, да, эти люди знают эти аппараты, класс, как никто другой, поэтому, конечно, вы всегда можете к нам обратиться за любой консультацией.
1: Отлично, вот это возможность, представляете, вас будут сопровождать на протяжении всего периода.
2: Да, и, кстати, важно, что, конечно же, есть сотрудники и ивритоговорящие, и русскоговорящие. Обязательно. Поэтому вообще никаких проблем.
1: Звездочка 3414 нужный номер телефона для того, чтобы вы могли задавать свои вопросы, интересоваться. Хотя, на самом деле, это очень подробно рассказывает обо всех аппаратах.
2: Я стараюсь.
1: Be Cure Laser мы уже поняли, мы уже знаем его историю на протяжении многих лет. Мы слышим, видим, да, мы наблюдаем очень много людей вокруг нас, которые тоже обсуждают эти темы. В интернете постоянно натыкаюсь на те или иные публикации, как люди рассказывают, делятся опытом, а про остальные аппараты вот ничего не знаю. Поэтому, конечно, мне в первую очередь интересно узнать, если мы покупаем по цене, грубо говоря, да, одного Be Cure Laser Pro, мы покупаем еще два аппарата, вот хочется про них тоже отдельно узнать побольше.
2: Да. В смысле, ты хочешь, чтобы я сейчас рассказала или в следующем уже эфире? Как у нас с тобой
1: вот
2: по времени?
1: А вот как получится. По времени у нас, в общем-то, мы можем захватить один аппарат.
2: Хорошо. Один точно давай захватим, да, тогда, который такой более крупный, более такой серьезный для всего лица, не только для глаз. Это совершенно замечательный аппарат американской компании Empire Tech. Он называется Signature Pro. Он в первую очередь для ухода за кожей лица, то есть для лифтинга, для того, чтобы подтягивать кожу лица, делать ее более такой подтянутой, свежей, свежей, тонизированной. Иногда мы замечаем, гравитация никого не щадит, что потихонечку лицо начинает спускаться куда-то вниз, контур лица, соответственно, становится не такой четкий, ровный, как он был когда-то там в 20 лет. Вот это аппарат, который помогает с этим тоже в первую очередь.
1: А вот он, например, работает с зоной декольте, например? Вот
2: кстати,
1: сразу.
2: да, потому что у нас, особенно у женщин, у нас кожа на лице и на зоне декольте практически одинаковая, и тоже очень важно за ней ухаживать. Мы часто, кстати, всегда хочется напоминать, не щадим ее в плане солнца, пожалуйста, не забывайте защищать себя от солнца вообще на всех открытых местах, когда вы ходите на улицу, потому что чем больше солнца, тем больше будет на этом, на этих местах морщин и фотостарение. Это как бы доказанная давно уже история, что ультрафиолет старит кожу, и она теряет тонус, вот, и пигментация тоже возникает из-за этого, поэтому, конечно, да, зона декольте туда же, то есть в него, в этот аппарат входит, во-первых, 4 вида фототерапии, то есть разные цвета отвечают за разные задачи, красный цвет отвечает за выработку коллагена, синий цвет отвечает за работу с воспалениями, то есть если у вас есть какие-то акне или постакне, с этим можно работать. Желтый подходит для чувствительной кожи, он ее успокаивает и выравнивает. И зеленый подходит как раз для пигментации, которая частенько у нас возникает как раз из-за нашего злого солнца, нашего ближневосточного. Вот, то есть, но при этом даже это еще не все. Также там есть функция нагрева, очень такого приятного, который ощущается как спа-день такой, только каждый день в вашем доме. Это помогает и доставлять под кожу лучше те средства, которые вы используете с аппаратом, сыворотку или крем, то есть лучше как бы, ну, лучше усваиваются они с помощью этого мягкого, не такого, не слишком сильного нагрева, и также там есть функция ультразвуковой вибрации, которая и тонизирует мышцы, и тоже помогает всем средствам, которые вы используете, лучше проникать под кожу. То есть один аппарат, сразу несколько опций для всего лица, и, как Яна правильно заметила, и для шеи, и для зоны декольте тоже вполне, абсолютно нет никаких противопоказаний. Здесь совершенно замечательный аппарат, и вот он один обычно стоит не менее 2400 шекелей, как минимум, да, если без каких-либо акций, а сегодня вы сможете позвонить по номеру звездочка 3414 и приобрести Picure Laser версии Pro, новый, самый последний версии Pro, самый сильный, самый мощный. Вот этот аппарат, который я только что описала, совершенно потрясающий, многофункциональный для ухода, профессионального ухода за кожей вашего лица, и также еще дополнительный классный маленький компактный аппарат от той же компании, который будет ухаживать именно что за кожей вокруг ваших глаз, потому что она у нас очень нежная и особенная. Три аппарата вы можете сегодня приобрести за 2380 шекелей вместо минимум 5400. Если мы их сложим отдельно, не менее 5500 получится, а сегодня вы сможете это сделать за 2380. Звоните скорее по номеру звездочка 3414. Узнавайте все про трейдин, узнавайте про все, узнавайте и приобретайте скорее все это по классной акции.
1: Звездочка 3414, номер телефона, который пригодится вам сегодня. Непременно воспользуйтесь этой возможностью. Нет, спасибо большое. В следующем часе
2: спасибо,
1: продолжим говорить.
2: Связи.
1: А, конечно же, поговорим более подробно об аппарате для ухода за зоной вокруг глаз. Дождитесь. Ну, а если хотите полюбопытствовать прямо сейчас, позвоните. Звездочка 3414. Особые условия на этой неделе только для наших слушателей.
0: Реклама.

0: Реклама. Летние скидки в стоматологии доктора Бангиева. 40% на все процедуры. Звоните прямо сейчас. Звездочка 9442.
1: Альтелинелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелинелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
7: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.

0: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
5: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
7: Невероятная акция Triple Pro от B-Cure Laser. Прибор B-Cure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
8: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
9: Голоса Первого радио. Марианна Беренькая, ведущая программы «Прямой ответ». Видела почти все арабские страны. Стала иноагентом после Алии. Всю жизнь была пишущим журналистом. А теперь с удовольствием говорит по радио.
10: Вот что происходит? Это временное явление или это уже такая тенденция, которая будет продолжаться вне зависимости от чего-либо?
9: Марианна Беренькая.
11: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Уничтожен командир исламского джихада, участвовавший в нападении на Бейри и похищении заложника. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Пресс-служба ЦАЛя сообщает, что ЦАЛь нанес удар в районе Хан-Юниса, в результате которого был ликвидирован Тарек Анвар Хамис Раи, командир роты в подразделении снабжения террористической организации «Исламский джихад». Во время резни 7 октября Раи участвовал в нападении на кибуц Бейри и в похищении гражданина Израиля. В последнее время Раи занимался подготовкой террористических атак против военнослужащих ЦАЛя и граждан Израиля и был ликвидирован с целью устранения угрозы. Сегодня с 16 до 19 часов в районе полицейского участка Ирон, недалеко от Хариша, пройдут масштабные учения с участием полиции, служб безопасности, экстренных служб и представителей местных властей. Во время учений в районе будет наблюдаться интенсивное движение сил безопасности, автомобилей экстренных служб, а также вертолетов и беспилотников. На время учений улица Аашраа в Харише будет перекрыта с обеих сторон. Граждан просят выполнять указания полицейских и распорядителей на месте. Минувшей ночью военный аэродром Абу ад-Духур на северо-западе Сирии подвергся воздушной атаке. По данным арабских и израильских СМИ, неизвестные истребители нанесли 4 удара по взлетно-посадочной полосе объекта, расположенного в провинции Идлиб, примерно в 70 километрах от турецкой границы. Сведений о погибших, пострадавших или масштабах разрушения инфраструктуры не поступало. Официальные власти в Дамаске не прокомментировали произошедшее. Телеканал «Аль-Маядин», связанный с Хизбаллой, предположил, что удары мог нанести Израиль. Однако армия обороны Израиля не делала заявлений по этому поводу, и другие региональные источники эту версию не подтвердили. Аэродром Абу ад-Духур неоднократно менял владельца в ходе гражданской войны в Сирии. В 2015 году его захватили повстанцы, а в 2018 вернула армия Башара Асада, а в ноябре 24-го объект окончательно перешел к оппозиционным силам. Сейчас территория находится под контролем нового сирийского руководства во главе с Ахмедом аш-Шара. Как сообщает информационный портал «Вести», глава финансовой комиссии Кнессета, депутат Хана Хмельницкий, прокомментировал первые итоги праймериз в партии Ликуд, не слишком удачные для него самого. «Демократия есть демократия, даже когда результаты получаются не в твою пользу. Хочу пожелать большого успеха списку, выбранному членами Ликуда. Впереди большие задачи и вызовы», – написал он в соцсети X. По состоянию на данный момент Хмельницкий находится на непроходном в Кнессет месте. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет незначительно ниже среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аждоде 31, в Хайфе 30, в Бершеве 33, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, на побережье Мертвого моря 36, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 60 до 110 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
0: Время мечтать.

командировочного. Игорю Красковскому дали возможность отдохнуть. Захар Рабин вместо него поехал далеко-далеко. Расскажет, где он, что он и как там дела. Как обычно, во втором часе я вам загадываю загадку. Напоминаю, что единственный радиослушатель, который имеет право заказать любимую песню в программе PM, это человек, который первым даст правильный ответ на мою загадку во втором часе. В других случаях никакие музыкальные заявки я выполнять не могу. Катя Вергунова сегодня опять позовет нас в кино, только я не знаю с чем. Обычно по названию «С котлетами», но не всегда. Хотя рубрика «Кино и котлеты» в середине этого часа тоже выйдет в эфир, как обычно, по вторникам. Я приглашаю вас к общению. Кстати, я послушал новость, у меня вопрос. А Нетаньяху какое место занял на премьер-лиге? Он вообще на реальное место попал или нет? Или выкинули человека? Какое место у Нетаньяху? Не объявил никто, ничего не знает вообще. На втором месте по интересам в обществе, после «На каком месте Нетаньяху», вопрос «На каком месте Тали Готлиб», конечно же. Она героиня сегодняшней партии Ликуд. Сегодня у партии Ликуд вот такие герои-героини. Так, ну ладно, я вас приглашаю к общению, уважаемые дамы и господа. Как всегда, напоминаю, что написать нам, я прошу вас, на любую тему, на какую-то вот лично вашу. Помните вот мой монолог, который я периодически делаю, что иногда человеку не с кем поделиться какими-то тем, что происходит в его жизни. Вот в кино всегда есть с кем поделиться, а в жизни не всегда. Поделиться можно с моей помощью, с нашими радиослушателями. Написать о самом таком личном чем-то, что происходит в вашей жизни. Это всегда, мне кажется, откроет какую-то новый взгляд на вашу ситуацию. Я как-то прокомментирую, а вы знаете, что я предпочитаю поддерживать людей, а не нагружать их и не наезжать на них. И поэтому и говорю, что писать можно о самом личном. Ну, не обязательно, тематика не ограничена, как всегда. Главное, чтобы у вас было желание и возможность нам что-то написать. Или в Фейсбуке на странице программы PM, или, запомнив наш ватсаповский номер 054-20-70-800. 054-20-70-800, там можно текст, а можно голосовое сообщение, как обычно. Не сказал вам, что сегодня, кроме того, что 18 августа, еще пятый день Хей, месяца Элюль в еврейском летоисчислении. Программа PM до 14. Потом «Вопрос ребром». Кстати, я не знаю, кто у нас будет гость «Вопрос ребром» у Марка Кричевского. Сейчас пойду узнаю, чуть позже вам обязательно сообщу. А пока поехали.

0: Сейчас буду читать ваши сообщения первые сегодняшние. Пока представлю эту композицию. Сьюзи Кватро и Крис Норман в исполнении Анни Вески и Антона Макарского исполнили песню «Stumbling In» в русском варианте. Спасибо тебе. Я, правда, не допонял. Я как-то был о таком чувстве человеческом, как любовь, другого мнения. Здесь они поют спасибо за всего лишь несколько дней, что мы были дороже всего друг другу. Любовь может пройти, возникнуть и пройти за несколько дней? Нет, это что-то другое. Это какая-то любовь сугбет. В смысле, второго типа. Есть первого типа, которая надолго. Говорят, кстати, не навсегда, но надолго. Любовь второго типа несколько дней. Спасибо тебе, что было рядом несколько дней. Это какое-то влечение друг к другу. Возможно, это, если это Анне Вески, это в Юрмале где-то произошло, там на побережье встретились несколько дней, а потом он говорит, все, у меня отпуск закончился, я уезжаю. Спасибо тебе за несколько дней. Окей. Давайте я лучше почитаю ваше сообщение. Наш радиослушатель из Афулы, он у нас активный, пишет чуть ли не в каждый выпуск программы ПМ. Всем здорово, ПМ, вы меня извините, хороший вы человек. Я вас понял, буду молча наблюдать, механик. Вы меня, как всегда, поняли неправильно, механик. Он меня то в диктатора записывает, то хорошим человеком называет. Значит, если в вашем лексиконе, кроме слов «диктатор» и «война», нет других, тогда лучше молчать. Если есть другие, то можно писать. Совсем не обязательно каждый день писать. Но писать можно. Всем привет. Наверное, в политике. Вот Слава нам пишет каждый день. У меня пока не поворачивается язык ему сказать, может быть, не надо каждый день. Потому что он как бы вот ни на кого не наезжает. Все нормально. Наверное, в политике, так же, как и в бытовой жизни, пишет он. Пришел один технаи проверить, что с мозганом. Проверил, говорит, что полетел двигатель и надо менять. На следующий день пришел другой технаи, проверил, поменял шалат. И опа, мозган заработал как зверь. Можно нам, может, нам надо поменять одно правительство на другое? Глядишь, и все заработает. Всем нам мира и благополучия. Слава. Народ Израиля скажет свое слово 27 октября. Надо нам поменять одно правительство. Первый вариант. Надо нам оставить такое же правительство. Второй вариант. Или надо нам снова идти на выборы. Третий вариант. Осталось 70 дней для того, чтобы получить ответы на этот вопрос. Заклинатель Кураги. Он тоже вошел во вкус в последнее время и пишет нам чуть ли не каждый день. Шалом, самый красноречивый ведущий радио. Утром на реке. Бульштейн на реке. На реке. Но он написал с маленькой буквы. Спасло его только, что после «р» есть «э». Я тогда догадался, что на реке. Бульштейн вытянул напрёг и вонзил свой язык в задницу Биби. Он надеется на приз. Зарезервированное место в Кнессете. Мое мнение жило себя. В то время, когда государством управляют люди, человек порочный, манипулируемый, надо создать программу или искусственный интеллект. Увидите, как мы ровно все заживем. Заклинатель Кураги. Что значит ровно все заживем? Спокойно, может быть, вы имели в виду? Ну, Ариэль Бульштейн, он активист Ликуда. Естественно, он за Нетаньяху и за Ликуд. Но вот эти выражения, значит, уважаемый заклинатель Кураги, вы не в компании своих друзей. Писать в публичное пространство, в радиоэфир про Ариэля Бульштейна то, что вы написали, нельзя. Держите себя в руках, не опускайте дискуссию к плинтусу, пожалуйста. У нас здесь приличная компания. Не надо общаться на таком языке. Так, дальше. Сразу же кто-то в начале программы прислал голосовое сообщение, но короткое. Давайте проверим, о чем это оно.
1: Нетаньяху не принимал участие в праймерис, он вне конкуренции, а Готлиб на 20-м месте.
0: Автор не представился. Уважаемый не представившийся автор, мой вопрос про Нетаньяху был риторическим. Я знаю, что Нетаньяху вне конкуренции. Пане Павел Михайлович, в Ликуде, естественно, вне конкуренции. В стране это под вопросом. Узнаем 27-го. 10-го. Пане Павло Михайлович, дуже дякую вам за юмористичну програму кожного ранку. Скільки веселого сміху, анекдотів, лапух. Он перейшов на український язик чому-то. Ну, я уже говорил, он в программе «Колесо обозрения», в которой я рассказываю, что пишут наши газеты, и в основном это на серьезные темы, он запоминает только какие-то юмористические моменты. Дед Изин написал нам вот что. Шалом, Павел. У нас есть структура, которая в переводе на русский язык называется «Прокуратура по налоговым и экономическим преступлениям». С июня там лежат готовые материалы о незаконной выдаче ДИП-паспортов. Это до 3 лет тюремного заключения. Материалы готовы для передачи в суд и вынесения решения. Обвинение будет предъявлено Эли Коину, министру энергетики, занимающему первое место в списках Ликуда. Дальше Амир Охана, один из виновных трагедии на горе Мирон. Под номером 3 Ярив Левин, это тот, кто блокирует назначение судей в первой десятке. Мири Регев, абсолютно бездарная министр транспорта. И все эти виновные подследственные провокаторы, бездари, это Ликуд имени Нетаньяху. А Тали Готлиб, сил и терпения, дед Изя. Я не понял. Тали Готлиб тоже за порогом депутатской неприкосновенности ожидает обвинительное заключение за нанесение ущерба безопасности страны. Ей вы силы терпения, а остальные они у вас кто? Виновные, подследственные, провокаторы и бездари? Как-то у вас так расходится мнение, дед Изя. Тали Готлиб в этом же списке. Только она пока защищена депутатской неприкосновенностью, но она тоже на реальных местах в списке сегодняшнего Ликуда, который, наверное, многих устраивает. Сегодня в обзоре газет прозвучало, что циммеры на Голландах пустые. Спросите хозяев, почему у них цены вдвое выше, чем в Швейцарии. Сейчас эта местность выглядит как желтая выжженная степь. Ближайший водоем Кинерет переполнен, и там людей больше, чем деревьев. Что там сейчас делать, Валентина? Во-первых, в обзоре газет прозвучало, что они не пустые, а заполнены на 50%. Это не совсем пустые. Вы, наверное, в этой ситуации просто увидели наполовину пустой стакан. Наполовину наполненные не увидели. Значит, на севере есть что делать, Валентина. Полно разных мест. Только надо зайти поинтересоваться, и вы увидите, что кроме озера Кинеры там много чего интересного. Легче в чего кинуть вопрос. Да что там делать вообще на севере? Гораздо чуть-чуть больше потратить, если усилия. Зайти, посмотреть на сайты, посмотреть, что и в это время на севере можно посмотреть, куда поехать, что интересно. И вы увидите, что есть что делать на севере. А почему цены у нас вдвое выше? А почему у нас цены намного выше, чем на все остальное? Что вы именно только к циммерам прицепились? А почему у нас цены на квартиры такие? Ну, потому что мы живем в Израиле, у нас такие цены. Так, дальше. Шалом лекулям. У меня вопрос. Как Денис Клявер относится к войне? Как он держится там? Пишет песни, поет. Кто-то в курсе? Спасибо, Гекса. Мне лично его песни нравятся. Надеюсь, у него в личной жизни все хорошо, и эта песня не про него. Которая была сейчас, да? Окей. Я не знаю, как он там к чему относится. Ответить не могу. Партия Ликут, от которой все бегут, и если нам не лгут, главный там старинный плут, написал дворник. Так, господа, давайте какие-то сообщения поддержки партии Ликуд. Партия прошла праймерис, они были довольно бурными. Бурным был процесс подготовки к этим праймерис. Бронирование Нетаньяху. Она преодолела, наконец-то, список составлен, уже опубликован. Завтра будет в газетах, в программе «Колесо обозрения», мы об этом поговорим. Что сплошные наезды? Партия власти, она что, вам не нравится? Наблюдательный написал то, что я читать пока не буду. Я сначала перепроверю это, а потом выскажу свою реакцию. Поэтому... Ой, время-то сколько? Первый рекламный блок.
2: Реклама. Невероятная акция Triple Pro от B-Cure Laser. Прибор B-Cure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
3: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
4: Фонтана, фонтана, фонтана.
3: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки. Поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
4: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.
5: Голоса Первого радио.
6: Игорь Рубин, он же диджей Рубин, ведущий программы «Город диско». Музыкальный телепат, который может заставить танцевать любого. Истинный эксперт по драгоценностям, то есть любящий отец сразу трех дочерей.
7: Папа!
6: Музыкальный терапевт для женихов и невест. Израильские невесты на форумах называют его лучшим успокоительным перед свадьбой.
8: Практически ничья. То один певец вырывается вперед на несколько баллов, то другой. Вообще, я думаю, интрига будет оставаться до самого финального аккорда.
6: Игорь Рубин.
5: Первому радио 25 лет.
0: Так, продолжаем, господа. Сейчас на пороге рубрика Кати Вергуновой. Только сначала я должен... кое-что сказать кое-кому, одному нашему радиослушателю, который подписан наблюдательный. Значит, уважаемый наблюдательный, быстро сейчас прочту, что он написал. Он написал: «Путин умер, ура». Уважаемый наблюдатель, до этого вы пытались подделаться под лопуха в нашем эфире, чего делать нельзя. Сейчас вы пишете вещи, которые для того, чтобы их прокомментировать, я должен был перепроверить, что вы у нас шутите в очередной раз и так далее. Значит, если вы будете писать такие непроверенные шутки в нашем эфире, то умрете виртуально в нашем эфире вы. Потому что такие вещи недопустимы. Не надо нам писать такие провокации. Так. Я, по-моему, тут... проверил все присланные сообщения, озвучил, они прозвучали. Пишите, господа, напомню номер нашего WhatsApp 054-2070-800. А пока и котлеты, и кино в одном пакете. От Кати Вергуновой, конечно же.
2: Кино и котлеты. Готовит снова Вергунова.
9: Да, это я, и зовут меня Катерина. Сегодня попробую объяснить вам, что делать, если вы выпали из гнезда, а до ближайшей планеты 3 года лету. А заодно приготовим самый успокоительный космический напиток во всей Вселенной. Начнем с легенды советской фантастики мультфильма «Тайна третьей планеты».
10: Все это добром не кончится. Пегасу никогда не подняться.
9: Этот шедевр Романа Качанова вышел на экраны в 81 году и мгновенно разошелся на цитаты. Кто из нас не вздыхал вместе со штурманом Зеленым? Ну что у нас плохого?
10: Безобразие. Ну, что у нас плохого?
11: Мы летим на планету капитанов.
7: Да здравствуют капитаны!
10: Это хорошо не кончится.
9: Или не восхищался птицей-говоруном, которая, как известно, отличается умом и сообразительностью. Прямо как я.
12: Птица-говорун отличается умом и сообразительностью.
9: В основу сценария легла повесть Кира Булычева «Путешествие Алисы». Но создание мультфильма было настоящим подвигом. Художник-постановщик Наталья Орлова рисовала персонажей с реальных людей. Образ Алисы Селезневой она срисовала со своей 7-летней дочери Кати, которая, к слову, выросла и стала известной известной актрисой Екатериной Семеновой. А прототипом мрачного и пессимистичного штурмана Зеленого стал ее собственный муж, писатель Тенгиз Семенов. Режиссер только взглянул на него и закричал: «Вот он, наш Зеленый!»
10: «Уж больно здесь красиво. Жди беды».
7: «Да ничего с нами не случится. Человек – царь природы».
13: «Только звери об этом не знают».
9: А звуковые эффекты космических кораблей и бластеров создавали на первых советских синтезаторах. Композитор Александр Зацепин написал настолько опережающую время музыку, что, говорят, ее до сих пор слушают поклонники электроники по всему миру. Но вспомните момент, когда капитан Зеленый в очередной раз ждет катастрофу, а Громозека с планеты Чумороза требует от профессора Селезнева валерьяночки – капель 400.
14: «Ну, я же просил 400 капель, а тут 402.
15: 400. У нас все точно.
14: «Нет, но ты слышал? Все со мной спорят».
9: Да, вы все правильно поняли. У нас на повестке дня футуристические, слоистые, безалкогольные коктейль 400 капель валерьянки с питательными кубиками. Но для начала напомню, что Громозека – это не грозный монстр, а ранимый археолог с шестью руками и слоновьими ногами. В оригинальной книге он при волнении не только пил валерьянку в огромных количествах, но и выплескивал из глаз тучи искр. Так что наш успокоительный мятно-ягодный микс – это буквально гарантия сохранения нервной системы при встрече с пиратами Глотом и весельчаком У.
16: «Даю слово, клянусь здоровьем моей мамочки, что больше не буду».
7: «Будет, я его знаю!»
9: Итак, для космического микса нам надо травяной чай, мята или мелисса 250 мл, ягодный сироп, черника или малина 50 мл, лимонный сок 2 столовые ложки, лед в кубиках по вкусу. Для питательных кубиков возьмем маршалу кубиками 50 граммов. Газировка или тоник 100 мл. Веточка свежей мяты. Это для украшения. Теперь собираем. Крепко завариваем мяту или мелиссу. Охлаждаем и добавляем лимонный сок. Напиток станет свежим и ярко-зеленоватым. Не пугайтесь. Теперь создаем галактические слои. На дно высокого прозрачного стакана наливаем густой ягодный сироп. Засыпаем кубики льда до верха. Заполняем орбиту. Аккуратно по ложке вливаем остывший травяной чай, а сверху доливаем капельку газировки. Получается фантастический двухслойный космос. Добавляем питательные кубики сверху. Украшаем коктейль маршмеллоу и веточкой мяты. Вот и все.
17: «Планета Железяка. Полезных ископаемых нет. Воды нет. Растительности нет. Населена роботами».
9: Сделайте глоток, почувствуйте, как отступают все космические пираты, и помните, птица-говорун отличается умом и сообразительностью. С вами была Екатерина Вергунова и рубрика «Кино и котлеты». Готовьте с улыбкой, держите хвост пистолетом и до встречи на нашей волне. Пока!
18: «Кино и котлеты» готовит снова Вергунова.

0: Реклама. Летние скидки в стоматологии доктора Бангиева. 40% на все процедуры. Звоните прямо сейчас. Звездочка 9442.
1: В филиале МАДА Наймания промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Паргит свежий 2 килограмма за 79,90. Пельмени Мама Мэри 29,90 за килограмм. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
2: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Лицион. Звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
4: Невероятная акция Triple Pro от BeCure Laser. Прибор BeCure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Berma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
5: Жаркое лето в Center Car.
6: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
5: Center Car Азур.
6: Дерех Ашива 9.
0: Реклама.
7: Так, звоним командировочному. Сегодня у нас в командировке Захар Рабин, и он нам рассказывает, что там и где, и вообще командировка это хорошо или лучше дома сидеть. Захар, приветствую.
8: Привет, Пашка.
7: Рассказывай.
8: Командировка – это, конечно, лучше сидеть дома. Любая командировка – это командировка. Так. Но сегодня есть и приятные моменты. Сегодня мы ведем речь о сети клиник доктора Бангиева, о стоматологии, о красоте и здоровье зубов. Поэтому рассказываю, что происходит именно сегодня. Если вы прямо сегодня, дорогие друзья, позвоните и запишитесь в клинику доктора Бангиева на абсолютно бесплатную консультацию, что вас ждет именно сегодня? Скидки 40% на любой план лечения, плюс еще 5% от меня, так и скажите, Захар обещал дополнительные 5%. И плюс тем 10 первым, которые прямо сейчас дозвонятся по телефону звездочка 9442, сертификаты. 500 шекелей сертификат каждому. Этот сертификат не привязан ни к имени, ни к дате. То есть любой человек, вы или ваш близкий, смогут воспользоваться им в любое время, как только вам это понадобится. Надо только сегодня позвонить и записаться, и, так сказать, застолбить за собой все эти скидки и подарки. Звездочка 9442. Очень удобно. По всей стране есть 6 филиалов, Паш. Ты знаешь, что есть от Йокнама до Бершевы. Перечислю все. Йокнам Элит, Батьям, Ришон Лицион, Ашдот, Ашкелон, Бершева. Кроме того, вы знаете сеть клиник доктора Бангиева. Это самое современное оборудование. Причем используется самая современная анестезия. Причем есть своя собственная лаборатория, которая, собственно, тоже помогает сделать самые приятные цены. Специалисты, суперспециалисты, все более чем с 20-летним стажем, плюс строгое соблюдение всех стандартов Минздрава. И, естественно, запись проще простого. Звездочка 9442 в любой удобный для вас филиал. Вас там примут, посмотрят на состояние ваших зубов, подскажут, если что-то надо сделать. Консультация абсолютно бесплатна. А если ничего не надо сделать, просто скажут, что вы молодец. Наверное, думаю, так. Но если что-то делать надо, повторяю, есть. Только сегодня, если вы запишетесь, скидки 40% плюс 5 от меня, плюс первым 10 позвонивших 500 шекелей сертификат. Поэтому не надо откладывать в долгий ящик то, что все равно рано или поздно сделать придется. Для того, чтобы зубы были красивыми и здоровыми, все равно к стоматологу идти придется. Так почему не сделать сегодня звонок? Просто звонок 9442. А прийти вы можете в любое время, которое вы назначите, когда вам удобно, в любой из филиалов. Скидки действуют во всех филиалах. Сегодня до вечера звоните. Лучше звонить прямо сейчас, чтобы получить еще и сертификат. Но, так сказать, все в ваших руках. Паша, это, собственно, все, чем я хотел поделиться с тобой и с нашими радиослушателями.
7: Захар, спасибо. И всего доброго. Услышимся еще. Бай-бай.
8: Спасибо, удачи.
0: Реклама.
4: Первое радио всегда с тобой.

Я до сих пор помню, что именно с этой композиции «Hello, Goodbye» Пол Маккартни начал свой концерт в парке «Аэркон» в Тель-Авиве в свое время. Так, продолжаем. Слава нам написал во втором сообщении вот что. Если посмотреть на персонажей мультфильма «Тайны третьей планеты», то там Алиса Селезнева не очень похожа на своего отца-профессора, но почему-то очень похожа на капитана. Интересно, почему? Ах, вот какие вопросы вы задаете сегодня, Слава. Значит, наблюдательный, который прислал нам провокационное сообщение, оправдывает это тем, что в Фейсбуке было написано. Значит, уважаемый наблюдательный, если вы какую-то неверную информацию расшерите на своей странице в Фейсбуке, за это ответственность нести будете вы. Когда вы присылаете ее на радио, чтобы прочитал ее я, ответственность за это несу я. И поэтому у меня к вам просьба: трижды перепроверьте, чем такие вещи присылать сюда к нам в эфир. И вы убедитесь, что в 99% случаев это все будет фейк, которым кто-то над вами конкретно в данной ситуации пошутил. Здравствуйте, Павел. А что это вдруг Израиль лупсанул по северу Сирии, по аэродрому? Вы все знаете, расскажите, Игорь. Ну, раз лупсанул, значит, надо было. Значит, что-то там нашли, вот и лупсанул, Игорь. Слушайте, он в последнее время, во-первых, Игорь из Германии стал присылать какие-то технические сообщения с WhatsApp, которых звучат там «продвинуться вперед», «отвести назад», сообщение это непонятно, а потом он стал заканчивать сообщение «вы все знаете». Кто вам сказал, что я все знаю, Игорь? Нет таких людей, которые все знают. Есть люди, которые делают вид, что они все знают, но они лишь делают вид. Алексей пишет нам: Паша, передай радиослушателю, написавшему, что Путин умер. Туркмены утверждают, что Путин кыш, Путин мышь, Путин тахта мышь. У нас пошли слушатели шутить на эту тему. Так. Так, я прочитал все, что к этому времени увидел и прилетело к нам. Сейчас дуэт Мари Краймбрери и Ёлка с песней, которая называется «Спасибо за все, мам».

0: Спасибо за все, мама.
1: Первое радио. Первое радио. 89.1 FM.

0: Нил Седака, You Mean Everything to Me, поставил музыкальную точку в первом часе программы PM.
1: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
5: Пельмени?
6: Да.
5: Вареники?
6: О, да.
5: Чебуреки, голубцы, котлеты.

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
2: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
4: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: ЦАЛЬ снес жилые здания к югу от Хеврона. Подробнее через несколько секунд. Часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Палестинские источники утверждают, что силы ЦАЛЯ снесли жилые здания, сараи, загоны для овец и колодцы с водой в населенном пункте Хербет-Аль-Фахит в районе Массафер-Ятта к югу от Хеврона. В сообщениях говорится, что израильские военные также снесли строение площадью около 160 квадратных метров в населенном пункте Хербет-Аль-Табан, а также санитарный блок в другом здании. Согласно палестинским сообщениям, в районе в последнее время проходит масштабное разрушение жилых и хозяйственных построек. По данным информационного портала «Вестия», пожарные расчеты округа Звулун при поддержке пожарной станции «Хайфа» и волонтеров ведут борьбу с огнем, вспыхнувшим на площадке для складирования отходов возле поселка Яара в Западной Галилее. Огонь охватил участок площадью около 4 дунамов. Предпринимаются попытки локализации пожара. На место вызваны 4 самолета спецэскадрильи «Эль-Ад». Четвертый уголовный суд Дамаска приговорил к смертной казни Васима Асада, двоюродного брата свергнутого президента Башара Асада. Основанием для вердикта стали преступления, совершенные им в ходе 14-летней гражданской войны в Сирии. Васим обвинялся в создании незаконных формирований, убийства и пыткам, а также подстрекательству к убийствам в СМИ. Его также считают ключевой фигурой в организации производства наркотиков, что стало одной из основных статей доходов режима Асада. Васим Асад признается виновным в предумышленных убийствах и пытках. Эта деятельность квалифицируется как преступление против человечности и военные преступления. Он приговаривается к смерти. Его движимое и недвижимое имущество конфискуются, объявил судья Факраддин Аль-Арьян. 11 августа был заочно приговорен к смертной казни бывший президент Сирии, который во время свержения режима бежал в Россию и в настоящее время проживает в Москве. К казни приговорен также Атеф Наджиб, бывший бригадный генерал сирийской армии, двоюродный брат Башара Асада и бывший глава управления политической безопасности провинции Дер-А. Министр иностранных дел Китая Ван И прибудет завтра в Сеул с двухдневным визитом, о чем сообщило внешнеполитическое ведомство Республики Корея. Предметом переговоров станет укрепление двусторонних отношений. Ван И прилетал в Сеул для участия в трехсторонней встрече в 2023 году, но это первый с 2021 года визит в Южную Корею не в рамках конференции. Он встретится с президентом Ли Джаменом и министром иностранных дел Хэ Ченом. Предыдущая встреча министров состоялась в Пекине в сентябре 2025 года. Авиакомпания Исраэль сообщила о получении разрешения Министерства транспорта США на начало продажи билетов на рейсы в Соединенные Штаты. Следует отметить, что Федеральное авиационное управление продолжает процесс проверки и окончательного утверждения, необходимого для того, чтобы Исраэль могла приступить к выполнению рейсов, в США нет. На данный момент маршруты в США обслуживают Эль-Аль и Аркия. Исраэль рассчитывает начать полеты в Нью-Йорк в октябре текущего года. Тогда же планируется возобновление полетов Эль-Аль в Сан-Франциско. Американские авиакомпании авиакомпании Delta и United возобновят полеты в Израиль в начале сентября из Нью-Йорка и Ньюарка соответственно. American Airlines в Израиль раньше весны следующего года не вернется. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет незначительно ниже среднесезонная переменная облачность. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 31, в Хайфе 30, в Бершеве 33, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, а на побережье Мертвого моря 36, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 60 до 110 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

А про этого исполнителя можно сказать, наш человек на Евровидении. Ну, кроме нашего израильского представителя, Бой Джордж, который на последнем Евровидении был где-то на бэк-вокале певицы из Мальты, известен тем, что он поддерживает государство Израиль, евреев. Выпустил даже песню, как недавно сообщалось, «Мы будем танцевать». Он открыл вторую часть программы PM King of Everything, так называется его песня. Вторая часть программы, время 9 минут 14-го, 18 августа, Йом Шлиши, вторник. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Значит, напомню, что у нас по вторникам программа «Вопрос ребром». В гости к вам, к нам и к Марку Кричевскому приходят разные люди. Сегодня Михаил Бородкин попытается разогнать туман, который сложился вокруг ситуации вокруг Ирана, в свою очередь. Он иронист. Это не значит, что он будет говорить иронически что-то. Он будет говорить об Иране и ситуации вокруг него. В программе «Вопрос ребром». Так что тема актуальна, интересна для нас с вами. Особенно, сами понимаете, почему. В общем, в 2 часа после новостей. Михаил Бородкин в нашем эфире. Так, в остальное время что будет? Будет загадка. Будут, надеюсь, ваши сообщения. Я напоминаю, что у вас есть 20 минут с небольшим, чтобы отправить сообщение в сегодняшний выпуск программы PM. Или можно оставить сообщение на странице PM в Фейсбуке, в разделе «Мессенджер». Или отправив его на номер нашего ватсаповский. 054-20-70-800. 054-20-70-800. Так, смотрю на сообщения, которые пришли к этой минуте. Меня терзают смутные сомнения, что вас командировочный всегда вещает с удобного дивана у себя дома. Заклинать

Вы знаете, что тогда должно было быть много сообщений. Это, видимо, проблема у вас. Лопух написал во втором сообщении. Павел Михайлович, ну что вы все время выставляете меня перед пиемщиками неким дурачком? Обзор прессы, безусловно, очень важно и суперсерьезно. Не для средних умов. Но я же не виноват, что у вас всегда получается превратить этот обзор в аншлаг, вокруг смеха, уральские пельмени и так далее. Лопух, я вас ни во что не выставляю. Каждый из нас выставляет себя сам. Сам выставляет себя. Я тем, что говорю, вы тем, что пишете. Если вы про программу «Колесо обозрения», которая, в общем-то, серьезная программа, пишете в который раз, что вам только запомнился там юмор, анекдоты, смех, так я об этом и говорю. Вы сами об этом пишете, лопух. Я вас никем не выставляю, кроме как того, как вы сами себя выставляете. Вы уж извините. Так. Тут я прочитал, тут я отметил, тут я рассказал, тут я озвучил. Можем возвращаться к музыке. Значит, Ротем Шафран, так я понимаю, зовут этого молодого человека, он мне неизвестен. Он на радио, когда сегодня разослал свою песню, которая называется «Лехапесу ти бахирим», то есть «Искать меня в других». Оригинальный повод искать любимого в других людях. Ну, так называется его песня. Давайте послушаем, о чем это он. Ротем Шафран.

Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.

0: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
1: Так, у нас на пороге загадка, но давайте я сначала прочту одно сообщение. Ну, это рассуждение, которое прислал нам Вика. Она пишет вот что. Добрый день, Павел. О выборах говорят уже сейчас. Вы думаете, сейчас кто-то о выборах думает? Выборы пройдут. Мы жили так и будем. Как мы жили, так и будем жить. Выборы, конечно, нужны. Только не за миллионы, которые в них вкладывают. Значит, уважаемая Вика, если о выборах говорят, значит, о них думают. Я не думаю, что люди... много людей, которые о чем-то говорят, не думая. Обычно человек думает, а что он говорит. Ну, так, во всяком случае, рекомендуется нам всем. Сначала подумать, потом говорить. Значит, теперь по поводу миллионов, которые в них вкладывают. Если бы миллионы, Вика, если бы миллионы, там дело к миллиардам ближе. Для того, чтобы сэкономить деньги на выборах, нужно сделать... Ну, есть несколько вещей, которые позволят нам сэкономить деньги на выборах. Первое – не давать выходной день гражданам страны. Вы как, Вика, согласны? У нас государство представляет выходной день для участия в выборах. То есть работодатели несут какой-то ущерб за это дело. Что-то не вырабатывается, что-то не делается, что-то не выполняется и так далее. Это первое предложение. Вы голосуете за или против? Второе. Второй пункт экономии, который может быть. Перестать оплачивать работу тех, кто будет работать на избирательных участках. Сама избирательная комиссия, люди там проводят весь день, там с 8, что ли, утра до 10 вечера. Наблюдатели, те, кто контролирует подсчет голосов, им всем платят деньги за это. Я бы даже сказал, платят деньги за это. Как насчет того, чтобы сказать им, теперь вы работаете бесплатно. Интересно, сколько желающих будет после этого участвовать в выборах. Ну и много еще разных, там предвыборная пропаганда, на которую выделяют деньги государство и так далее. Тогда можно было бы сэкономить, но я не вижу перспектив экономии в этом плане денег на выборах. Выборы штука дорогая. Наше государство однажды лет 5 тому назад позволило себе провести 5 выборов подряд и вроде бы остались живы, не остались без штанов, так сказать. Так что будем надеяться, единственная надежда лично у меня как гражданина, что выборы 27 октября покажут какой-то результат, и мы после этого не пойдем вновь на выборы. Вот это будет обидно. А у нас сейчас загадка. Я вам, уважаемые радиослушатели, сегодня предлагаю отгадать слово, о котором я могу рассказать следующее. Оно пришло к нам, как и многие слова из латинского языка. Не только в русский, по-моему, это слово практически международное, насколько я знаю. Значит, в оригинале латинском оно означало типа что-то очевидный, ясный, открытый и так далее. И этим словом тогда, в средние века и в эпоху Возрождения, называли открытые письма монархов, которые... Что значит открытые? Они не запечатались воском, то есть были разные послания. Значит, тебе куда-то приносят послание, опечатанное воском, это значит, его открывать нельзя. Адресовано только тому, кому оно адресовано. И только он может взломать эту печать и прочитать, что там написано. Эти письма были публичные, открыты были для всех. То есть любой человек мог с ними ознакомиться, может быть, их даже оглашали на публике или в каких-то специальных учреждениях. И там подтверждалось право человека, например, на владение землей. Монарх, вот, а у тебя, это чья земля? Моя. А документ есть? Документ есть? Вот он. С подписью короля, говорил он. И вот этим словом назывались и такие документы тоже. Потом оно пошло, пошло, пошло, и в нынешнем виде дошло до нас. В каком нынешнем виде дошло до нас это слово, спрашиваю я вас. И прошу вас позвонить по номеру, который я сейчас скажу, и дать нам ответ. О каком слове, об этимологии какого слова я вам сейчас рассказывал. наш телефон, по которому... Это единственный канал, по которому мы принимаем ваши ответы, как вы знаете. 07-5-2-8-9-1. Ну, я иногда говорю, что для тем, кому не нравится этот телефон, я могу дать другой. 072-4-2-8-9-1. Могу, если вам это не подходит, могу дать третий телефон. 072-2-3-2-8-9-1. Но все равно в результате вы попадете в одно и то же. В добрые и ласковые руки, уши Дарьи Достоевской, которая будет принимать ваши телефонные звонки. Итак, о каком слове речь, спрашиваю я вас. Значит, наш слушатель из Афулы. Ура, сегодня праздник, Лига чемпионов, плей-офф. Как по мне, колодец Учкудук Израиля, чемпион, завтра играет против Сабаха. Сегодня три матча, механик из Афулы. ПМ, кто победит, Изары или Азарт? Да откуда я знаю, кто? Я не умею предсказывать. Вот видите, вы, оказывается, можете про футбол писать. Вы же нам сказали, что будете молчать и наблюдать. А тут вспомнили, что Лига чемпионов, отборочные там какие-то матчи, плей-офф для любителей футбола. Так. Еще есть сообщение по поводу праймериз в Ликуде. Но к ним, его я прочту позже, потому что у нас есть слушатели, которые ждут на линии. Линия нагревается. Надо послушать ваши варианты ответов. Алло.
2: Здравствуйте, Павел. Шалом.
1: Шалом. Как вас зовут?
2: Меня зовут Дед Изя.
1: Здравствуйте, Дед Изя. Вы как-то говорите с микропаузами. Что случилось?
2: Новые зубы.
1: Переходим на язык роботов. Они так вроде бы говорят в фантастических фильмах. Хорошо, Дед Изя, слушаем вас, да.
2: Может быть, с языка роботов попробуем перейти на язык манифестов?
1: Попробуем.
2: Потому что в латыни есть такое слово «манифестус». И, видимо, ваша загадка – это ответ «манифестус».
1: «Манифестус»? Слушайте, да. Манифест... Вы знаете, в моем понимании, я не смотрел, что такое манифест, хотя слово интересное, можно было его тоже загадать, вы мне испортили все. Это все-таки документ, который касался большой аудитории. Манифесты там правителя, короля, монарха, они говорили о каких-то общих делах и так далее. Это слово, этот документ, я бы сказал, он был больше индивидуальным. То есть он говорил об одном человеке, но к вниманию всех остальных, но об одном человеке. Конкретном. Нет, это не манифест, хотя версия интересная, признаю. Дед Изя, спасибо вам. Идем дальше. Искать мое слово. Алло.
3: Алло, здравствуйте.
1: Как вас зовут?
3: Меня зовут Михаил.
1: Слушаем вас, Михаил.
3: Не знаю. Как я помню, было такое слово «челобитное».
1: Челобитное? Не, ну челобитное, это, извините, это, наверное, обращение к монарху или какому-то власть придержащему с какой-то просьбой бить челом, да, и это вообще русское слово. Слово, которое я говорил, пришло из латинского, и оно международное, мне кажется, им пользуются чуть ли не во всем мире. Спасибо, нет, не челобитное, Михаил. Так, две версии отпали, будем ждать другие. 07-5-2-8-9-1. Что это за слово, господа, о котором я вот, ну что, хотите, еще раз расскажу. Слово означает «ясное» или «очевидное» в переводе с латинского. Это такое письмо от власть придержащих, от монарха, от короля, но открытое письмо. Его можно было ознакомиться с его содержанием мог любой человек. Но говорил в этом письме обычно об одной персоне, скажем так. Например, о его праве там на эту землю. 07-5-2-8-9-1 наш телефон. 07-5-2-8-9-1. Что это за слово, которое пришло к нам из латинского? Я вам предлагаю его отгадать, если получится. А не получится, значит, не получится. 07-5-2-8-9-1 наш телефон. Так. Еще звонок. Алло.
4: Здравствуйте, Павел Михайлович.
1: Здравствуйте, вы кто?
4: Алексей.
1: Слушаем вас, Алексей.
4: Я так думаю, думаю, что это слово энциклопедия.
1: Какое еще раз?
4: Энциклопедия.
1: А, энциклопедия. Нет, ну это не энциклопедия. Это явно по описанию, которое я давал, это не подходит под определение энциклопедии, Алексей. Нет, это другое слово. Спасибо вам за версию. Манифест, челобитная энциклопедия были версии. Все неправильные пока. Алло.
5: Алло, добрый день, Паша.
1: Как вас зовут?
5: Виталий.
1: Виталий?
5: Да.
1: Что-то сегодня все издалека нам звонят. Во всяком случае, вас так слышно. Слушаем вас, Виталий. Возможно, что вы совсем пропали?
5: Я говорю, возможно, это слово манускрипт.
1: Манускрипт. Нет, это не манускрипт. Мне приходится приводить, потому что тихо слышно людей. Спасибо вам, нет, это не манускрипт. Так, а, есть еще, по-моему, звонок, да?
6: Алло.
1: Да, здравствуйте. Да,
6: добрый день.
1: Как вас зовут?
6: Я Дима.
1: Слушаем вас, Дима.
6: Попробую ответить. Может быть, индульгенция?
1: Нет, не индульгенция.
6: А жаль. А жаль, жаль, жаль.
1: Все
6: жаль,
1: красивые
6: жаль.
1: Слова наши слушатели говорят. Смотрите, какой словарь у нас собирается. Спасибо вам. Нет, это не индульгенция. Алло.
7: Да.
1: Здравствуйте.
7: Добрый день. Как можно говорить?
1: Да, нужно. Как вас зовут?
7: Меня зовут Дворник.
1: Дворник, слушаем вас.
7: Декларация.
1: Декларация. Нет. Слушайте, какие слова? Манифест, индульгенция, декларация, челобитная. Нет, нет. Не это слово я сегодня загадал, с его, рассказав немножко его этимологию, пришедшую к нам из латинского. Алло.
8: Добрый день.
1: Как вас зовут?
8: Александр.
1: Что скажете?
8: Мне кажется, это диплом.
1: Нет. И не диплом. И не диплом. Так, господа, ну, я не знаю, что делать. Я больше подсказывать из того, что я говорил, я не могу, потому что это уже будет слишком. Напоминаю, это документ, которым пользовались, так он назывался, во всяком случае, в эпоху Возрождения, в Средние века, документ от власть придержащего, от монарха, от короля, который выдавался в открытом виде, любой желающий мог с ним ознакомиться, с этим документом, и он, ну, перевод его тогда, в тогдашнем варианте, на русский язык, это типа ясный, очевидный, открытый был, означал, что у этого человека есть какие-то права, ну, например, на землю, но не обязательно на землю, еще там на что-то, что подтверждалось королем. Какое это слово? Спрашиваю я вас. Алло.
6: Алло.
1: Здравствуйте.
6: Алло, здравствуйте.
1: Как вас зовут?
6: Аркадий из Ашдода.
1: Слушаем вас, Аркадий.
6: Слово вердикт.
1: Вердикт. Нет, да. Это не вердикт. Вердикт это больше какой-то приговор, мне кажется, вот ближе по смыслу. Это не приговор, это, скажем так, подтверждение прав, что ли. Ну, опять же, это я уже практически говорил. Алло.
6: Алло.
1: Как вас зовут?
6: Здравствуйте, Константин.
1: Слушаем вас, Константин.
6: Может быть, это слово апостиль?
1: Апостиль. Господи, сколько слов еще. Нет, не апостиль. Нет, это слово, на мой взгляд, ну, более распространенное, чем апостиль. Апостиль – это уже специальное слово. Его касаются те, кто там к нотариусам обращается и так далее. Это слово знает практически любой человек без того, чтобы обращаться в какие-то специальные сферы. Алло.
9: Добрый день, Павел Михайлович.
1: Как вас зовут? Здравствуйте.
9: Меня зовут Батька Махно. Меня слышно хорошо?
1: Нормально слышно, Батька, говорите.
9: Я считаю, что это слово декрет.
1: Декрет. Нет, не декрет. Декрет это все-таки это практически как закон какой-то, который распространяется на всех подданных данного королевства. А этот документ распространялся, ну, как бы он говорил об одном человеке, но знать это должны были все или могли, имели право знать все. Идем дальше. Алло.
10: Алло.
1: Что-то у вас сегодня как-то затруднение вызвало, моя загадка. Слушаем вас. Алло. Как вас зовут? Да, вы в эфире.
10: Меня зовут Дмитрий.
1: Слушаем вас, Дмитрий.
10: Я думаю, что это слово «эдикт».
1: Как? Какое слово?
10: «Эдикт».
1: «Эдикт»? Это я вообще первый раз в жизни слушаю. «Эдикт», да, с буквы «э»?
10: Да.
1: Вау. Нет.
10: Начинается с буквы «э».
1: Да, я... Слушайте, я бы такое редкое слово никогда бы не стал загадывать. Зачем издеваться над радиослушателями?
2: Нет.
1: Ну, потому что я признаюсь честно, как человек, знающий далеко не все, что я слышу это слово, по-моему, первый раз в жизни на моей памяти. Эдикт. Вердикт я еще понимаю.
2: Не вердикт, а эдикт. Который король этим эдиктом даровал кому-то или кому права на что-то.
1: Понятно. Эдиктом назывался, да, документ? Нет, мое слово гораздо более распространенное, гораздо более простое. Спасибо вам большое. Мы сейчас все узнаем о королях и их вердиктах, апостолях, как там, об антифризах. Хотя это нет, это из другой области. Алло.
11: Это я, да, Павел
1: Михайлович? Да, здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
11: Константин.
1: Слушаем вас.
11: Паш, это грамота.
1: Нет.
11: Как нет?
1: Ну, вряд ли слово «грамота» пришло из латинского. Как-то она, как-то у него какое-то, мне кажется, русское, славянское звучание слова «грамота». Но я не знаю точно его происхождение. Это слово пришло к нам из латинского, которое я заказал.
11: Ладно.
1: Заказал. Окей, спасибо вам большое, идем дальше. Алло. Тут кто-то у нас отменил разговор с нами. 0752-891. Господа, пока нет попадания в это слово, которое пришло там от латинского. Что означает открытый, ясный, очевидный или что-то в этом духе. Это был открытый документ, в котором публично подтверждалось право человека, которому давался этот документ, на, например, эту часть земли. Или еще на это, вот на то. Или вот на это. И еще на что-то подтверждал. Королем, король подтверждал своим указом. Алло.
12: Алло.
1: Здравствуйте.
12: Да, здравствуйте.
1: Как вас зовут?
12: Меня зовут Деля.
1: Деля?
12: Алло? Да.
1: Слушаем вас.
12: Может быть, это петиция?
1: Петиция? Нет, это не петиция. Угу. Спасибо вам большое. Наконец-таки женский голос я услышал. Правда, я надеялся, что когда позвонит женщина, вопрос будет решен. Нет, пока не решен. 0752-891 наш телефон. Алло.
13: Алло, здрасте.
1: Как вас зовут?
13: Меня зовут Давид.
1: Слушаем вас, Давид.
13: Я думаю, это паспорт.
1: Нет, не паспорт. Паспорт это все-таки личный документ. Спасибо. Вау. Нету пока ответу на мою загадку. Открытые письма, которые выдавались людям в средние века, в эпоху и в эпоху Возрождения, не были запечатаны воском, можно было открыть и прочитать, и всем дать посмотреть, и прочитать, ознакомиться с содержанием. Алло!
14: Алло, добрый день.
1: Как вас зовут?
14: Борюсик. И это слово патент.
1: Борюсик?
14: Да.
1: Такое нежное имя и такой правильный ответ, уважаемый Борюсик. Как это, какой-то контраст у меня тут в эфире получается. Да, господа, наконец-таки. Это слово патент, господа. Я даже не знаю, патент, как его. Мне кажется, мне звучит больше патент. Значит, патенс, да, латинское слово, публичное подтверждение королем исключительного права человека на владение землей, продажу товаров, на производство чего-либо. Ну и в том числе, если он что-то изобретал и придумал, ему тоже подтверждалось, что это он сделал, а не кто-либо другой. И это слово патент, которое употребляется сегодня, пришло к нам из латинского. Сегодня смысл однозначный документ, официальный государственный документ, который защищает авторские права и дает изобретателю право монополии на его изобретение. Патент. Борюсик, правильный ответ. Ваша музыкальная заявка.
14: Аркадий Духин и про сантехника.
1: Как она называлась, вы не помните?
14: Ой, не помню, там...
1: Это который там что-то попал в дорогую машину, какую-то девушке, да? Ну ладно, будем искать, она у нас где-то была, по-моему. Найдем. Спасибо вам большое после рекламы в нашем эфире. Всего доброго, до свидания. Бай-бай.
0: Реклама. Невероятная акция Triple Pro от B-Cure Laser. Прибор B-Cure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
15: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
16: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
17: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
18: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
19: Жаркое лето в Center Car. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Center Car Azur. Терех Ашива 9.
20: Реклама.
21: Голоса Первого радио.
22: Андрей Эренштейн, ведущий программы «Шавуа Тов», играл концерт в открытом море напротив извергающегося вулкана Стромболи. Прожил 11 лет в Челябинске и полгода в Рамле. Увековечил своих котов в виде татуировки.
23: Меня действительно зовут Андрей Эренштейн. В эфире Первого радио традиционно программа «Шавуа Тов». Единственной целью, которой по-прежнему является ваше, что бы там ни было, хорошее настроение, по крайней мере, нормальное.
22: Андрей Эренштейн.
24: Первому радио 25 лет.
1: 25 лет Первому будет в октябре этого года, а мы пока продолжаем. Вновь звоним Захару Рабину, прежде чем выполнить заявку нашего радиослушателя. Послушаем Захара, он все-таки в командировке. Захар, ты в эфире, привет.
25: Спасибо, Паша, приветствую. Сегодня мы говорим весь день о стоматологии, а это значит о сети клиник доктора Бангиева, потому что нет никого лучше, чем сеть клиник доктора Бангиева, кто справится с вашими здоровыми, нездоровыми зубами и вылечит их, и кто сделает вашу улыбку неотразимой. Что для этого нужно? Для этого надо просто позвонить по телефону звездочка 9442 и записаться на консультацию. Консультация абсолютно бесплатна. Кроме того, Паша, кто запишется сегодня, тот получает 40% скидки на любой план лечения. Неважно, про красоту мы говорим или про здоровье. Важно еще одно дополнение, что только сегодня, кто запишется по телефону звездочка 9442, получит еще 5% скидки лично от меня. Так прям и говорите. Захар нам обещал дополнительно 5%. А кроме того, Паша, те первые 10 дозвонившихся сегодня туда получат еще каждый из них подарочный сертификат на 500 шекелей, который они могут использовать сами или передать это своим близким. Причем это не привязано не только к имени, но и к дате. То есть любое время, когда вам это понадобится, вы идете и говорите им: вот наш сертификат, мы его должны были получить. Неважно, важно, что вы звоните звездочка 9442, фиксируете все эти скидки и вот этот подарочный сертификат за вами, и когда вам удобно, вы приходите. То есть, еще раз повторяю, для того, чтобы получить эти скидки, не обязательно бежать, сломя голову, прямо сегодня в сеть клиник доктора Бангиева. Можно просто позвонить, договориться о приеме на консультацию и получить все эти скидки. А прийти тоже очень удобно, поскольку есть 6 филиалов у сети клиник доктора Бангиева. Находятся они в городах Йокнам-Элит, Бат-Ям, Ришон-Лицион, Ашдот, Ашкелон и Бершева. Еще хочу напомнить нашим слушателям, что все филиалы оборудованы самыми современными аппаратами, самые современные технологии используются, самая современная анестезия. Все это делает лечение абсолютно комфортным. Что уж говорить о врачах, которые каждый из них имеет более 20 лет стажа. И также соблюдение всех стандартов Минздрава и самое современное оборудование и лаборатория – все это создают вам не только хорошие и удобные условия, но и приятные цены. звоните и записывайтесь. Звездочка 9442. Не откладывайте заботу о своем здоровье. Звоните прямо сейчас. Кто будет резвее, тот получит еще и подарочный сертификат на 500 шекелей. Паша, мне было приятно передать всю информацию именно через тебя, поскольку ты знаешь цену нашему здоровью и красивой улыбке.
1: Ну, ты передавал напрямую нашим радиослушателям эту информацию, которой, надеюсь, они воспользуются. Захар Рабин, Захар, спасибо. Всего доброго.
25: Спасибо, Паша. Удачи.
3: Реклама.
1: Так, господа, Аркадий Духин, заявку на песню, которую сделал наш радиослушатель Борюсик, периодически пытается обратиться к русскоязычной аудитории нашей страны, и, возможно, не только нашей страны, и пишет песни на русском языке, хотя в Израиле давно, с 16-летнего возраста. И вот когда-то он записал песню, мы с Борюсиком тогда не вспомнили, когда мы с ним беседовали несколько минут назад, но потом нашлась. Называется она «Случайная любовь». Насколько успешно Аркадий Духин обращается к русскоязычной аудитории, в данной песне судить вам. Аркадий Духин.
4: Мужчина Илья Николаевич Уткин работал в столичном Мосводоканале. Он не был уродлив, хотя проститутки ему и за деньги порой не давали. Он после работы не смел показаться ни в кинотеатре, ни в чьей-то прихожей. Поскольку весь запах полей аэрации впитал он в себя всеми фибрами кожи, поэтому, часто кусая в кровь губы, он просто гулял, не мечтая о чуде. В районе, где возле известного клуба в ночи тусовались мажорные люди, а стройная девушка Кота Ванелли в модельном агентстве Vivendi's Petroleum была, разумеется, фотомоделью, снимавшейся в клипах у мумия-тролля. На кастингах, что ежедневно бывали для всяческих съемок, больших или малых, ее как модель никогда не сливали, а даже напротив снимали в журналах. Она разъезжала на красной Феррари, на малолитражной, но очень прикольной, которую ей подарил ее парень, работавший старшим курьером в Лукойле. И вот после кастинга в «Дикой гвоздике» она направлялась в тусну на танцполе. И песня дуэта «Алсу».

промелькну возле арки. Еле успела несчастная Нелли педаль тормознуть.

светом, он в яузу бросится. Ночью в апреле она никогда не узнает об этом.

0: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Быстрый тест. Мороженое вызывает боль? Горячий кофе – неприятное ощущение? Холодная вода заставляет морщиться? Если хоть раз ответили «да», пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангеева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
5: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
6: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
7: Библиотека ТМ.
0: Не говори Богу, что у тебя есть проблема. Повернись к проблеме и скажи, что у тебя есть Бог.

0: ג'ניס, I got you. Так, у нас мало времени, есть несколько сообщений, которые надо бы прочитать. Аленка пишет нам вот что. Доброго дня, Павел. По поводу праймериз в Ликуде. Очень жаль, что Зеев Элькин не занял достойное место. Не люблю злорадствовать, но рада, что Эдит Сильман не прошла. Еще бы Мири Регев с собой прихватила на выход, пишет Аленка. Так. Ну, слушайте, наверное, в Ликуде не понравилось, что Зеев Элькин за последние годы сменил слишком много партий. Ну, как-то вот это им не пришлось это... Поэтому меня интересует теоретический вопрос. А Гидеон Саар попал бы на реальное место, если Биби не дал ему бронь? Он тоже, в общем-то, поступил в этой каденции не очень красиво, взяв голоса избирателей в одном блоке и перенеся их в другой блок, как вы знаете. А кто-то мне тут пытается присылать ответы в WhatsApp. Вот сколько я не борюсь с этим, люди продолжают присылать ответы в WhatsApp на загадку, но это бесполезно. Вика, мы с ней боремся над уменьшением расходов на выборы. Значит, она на мои рассуждения написала вот что. На работу можно пойти, я думаю, проблем не будет. Можно отпустить работника на 2 часа, чтобы проголосовали, и все. Насчет работников уменьшить и взять меньше работников, чем всегда брали. В смысле, в избирательных комиссиях нет. Ну, там есть какая-то норма, ниже которой нельзя опускаться. Вика, теперь ответьте мне на такой вопрос. Как вы думаете... Какой-нибудь находящиеся у власти люди пойдут на то, чтобы принять закон, который отменил бы выходной день на голосование на выборах? Пойдут ли они на это? На иврите это называется «выстрелить себе в ногу». Яша спрашивает, он звонил и прослушал ответ на загадку. Это завещание, спрашивает он. Яша, это патент, это не завещание. Несколько человек пытаются, видимо, по телефону не удается, пытаются пробиться. Так, кто-то голосовое сообщение прислал. Давайте попробуем послушать.
1: Прошу прощения, что-то у меня не срабатывало. Я Аркадий, здравствуйте еще раз. Вот скажите мне, друзья, если приложить руку к сердцу, слышно стук сердца? Я до сих пор всегда слышал. Вчера позвонила ко мне подруга из Германии и задала мне этот вопрос. Я удивился. Приложил руку к сердцу. Не слышу, не чувствую. Сегодня с полной сумкой поднимался домой. Специально приложил руку к сердцу. Не-а, не слышу. А как у вас? Вот она прочитала где-то в интернете, моя подруга, что якобы перезагрузили земную жизнь. Вот. Как вы к этому относитесь?
0: Аркадий, я вам скажу, как я к этому отношусь. Присылать в 13:49 сообщение длительностью больше минуты нельзя к нам в эфир. Вот такие у нас правила. Всем хорошего продолжения дня. И спасибо за внимание. И спасибо тем, кто писал. Всего доброго.

0: Реклама.
1: Жаркое лето в Center Car. Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
2: Center Car Azur. Дыры Хашива 9.
3: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
4: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
5: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
8: Голоса Первого радио.
9: Ведущий новостей Евгений Забежинский. Закончил театральный институт, защитил кандидатский минимум по боксу. Растит двоих дочерей, воспитывает двух собак и кошку.
10: Голосование сопровождалось скандалом. Оппозиция выкрикивала позор, а премьер-министр, не участвовавшего в голосовании, встретили криками «Уходи!».
9: Евгений Забежинский.
8: Первому радио 25 лет.
11: Первое радио. Новости.
12: Демонстрацию у посольства Израиля в США подробнее через несколько секунд. Четырнадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Движение по борьбе с антисемитизмом опубликовало видеозаписи демонстрации, проведенной возле здания посольства Израиля в Вашингтоне. На кадрах видно, что демонстранты широко использовали антисемитские образы. Они выливали на тротуар жидкость, имитирующую кровь, устанавливали муляжи гробов, обернутые палестинскими флагами, подняли изображение премьер-министра Бениамина Нетаньяу, танцующего на крови. Акция проходила под лозунгами «Израиль – убийца детей» и «Израильтяне – мир ненавидит вас». Минувшей ночью полиция округа Иудеи Самарии совместно с военнослужащими ЦАЛИ и инспекторами управления природы и парков обнаружила и спасла обезьяну, которую незаконно держали в клетке в одном из домов Иерихона. Обыск проводился на основании судебного ордера после получения информации о том, что в доме содержат обезьяну. Во время обыска была обнаружена зеленая мартышка, которую держали в клетке дома. Животное передали инспекторам управления природы и парков, после чего доставили в израильский приют для обезьян. В рамках операции была задержана и допрошена женщина в возрасте около 30 лет, жительница Рамли. Ее подозревают в незаконной торговле, охоте и содержании охраняемого дикого животного. После допроса женщину освободили на ограничительных условиях. В дальнейшем ее вновь вызовут для продолжения расследования. Управление природы и парков просит сообщать о случаях незаконного содержания охраняемых диких животных по телефону звездочка 3639. На греческом острове Сифнос в Эгейском море частный легкомоторный вертолет Bell-206 рухнул на жилую застройку, унеся жизни всех находившихся на борту людей. По информации издания Екатеринбурга и ERT, в результате авиакатастрофы погибли 3 человека, предварительно 2 мужчин и 1 женщина. На месте падения воздушного судна вспыхнул сильный пожар. Трагедия развернулась накануне вечером. Вертолет выполнял рейс из Марко-Поло на Сифнос и упал в населенном пункте неподалеку от местной вертолетной площадки во время захода на посадку. Разрушений пострадавших среди местных жителей удалось избежать. Первыми на помощь бросились 2 пожарных из числа местных жителей, а чуть позже к месту крушения прибыла спасательная группа на скоростном катере с соседнего острова Сирос. Очевидцы отмечают, что всего за несколько секунд до падения был слышен громкий нехарактерный шум. В настоящее время причины крушения и личности погибших устанавливаются компетентными органами. Из-за продолжительной жары и засухи уровень воды в Дунае значительно снизился, в результате чего на поверхности появились многочисленные песчаные острова и широкие участки обмелевшего русла. По данным на 16 и 17 августа, расход воды Дуная при входе в Румынию снизился до 1350 кубометров в секунду. Для сравнения, многолетний средний показатель августа составляет около 3900 кубометров в секунду. В ближайшие дни расход может уменьшиться еще сильнее, примерно до 1300 кубометров. Одной из главных причин маловодности мелководье стала продолжительная жара и засуха в Центральной Европе. Экстремально низкий уровень воды уже имеет практические последствия. В отдельных районах из Дуная показались затонувшие суда, в том числе корабли времен Второй мировой войны. Кроме того, снижение стока создает проблемы для энергетики и судоходства. Дунай протекает через 10 стран и является одной из важнейших водных артерий Европы. Его маловодие затрагивает не только экологию, но и транспорт, энергетику, сельское хозяйство и водоснабжение. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет незначительно ниже среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне в Аш-Доде 31, в Хайфе 30, в Бершеве 33, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, а на побережье Мертвого моря 36, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 60 до 110 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Вопрос ребром» с Марком Кричевским.
6: В эфире программа «Вопрос ребром».
13: Добрый день, дорогие друзья. На Первом радио программа «Вопрос ребром». Несмотря на праймерис в Ликуде, мы будем говорить об Иране и вообще о Ближнем Востоке. Тегеран готовится к большой войне, пока Вашингтон пытается продать ему мир. Об этом мы поговорим с иронистом Михаилом Бродкиным по следам сенсационного расследования газеты Wall Street Journal. Михаил Бродкин в нашем эфире. Михаил, здравствуйте.
14: Добрый день.
13: Михаил, я вчера знакомил наших уважаемых радиослушателей во время, так сказать, нашей программы «Колесо обозрения», «Обзор прессы». Я очень подробно рассказывал о том, что писалось в этой статье, но давайте ее с вами разбирать, мне кажется, это очень интересно. Но сначала я хотел бы, насколько вам показалась вот эта статья в Wall Street Journal серьезной, имеющей отношение к реальности, ну и так далее. Ваше мнение.
14: Я полагаю, что она все-таки относится в первую очередь к области информационной войны, попытки повлиять на общественное мнение и так далее, и в меньшей степени отражает какие-то реальные действия, хотя, конечно, все может быть. То есть нужно разбирать конкретно ее утверждения, да, и говорить о том, насколько Иран в состоянии вообще сделать нечто подобное.
13: Когда вы говорите нечто подобное, имеется в виду, что Иран готовится к войне и вполне вероятно, как пишет газета, может начать проактивные действия, в том числе, например, высадить десант в Кувейт. Вам кажется это нереальным?
14: Вот это самый такой, вот давайте действительно начнем, очень прекрасный вопрос. Значит, чтобы атаковать Кувейт по суше, иранцы должны либо пройти через территорию Ирака, там, потому что Иран и Кувейт не граничат. Да, между ними находится небольшой участок иракской территории, там примерно, может быть, 30 километров, может быть, 40, я не помню точно, какой там этот коридор по ширине, но, в общем, сколько-то десятков километров там есть. Теперь в Ираке в настоящее время находится антииранское правительство. Оно настроено очень решительно на восстановление суверенитета над всей территорией страны и над тем, чтобы как раз проиранские группировки в Ираке были разоружены и, так сказать, влились там в какие-то местные организации или вообще были распущены, там уж как пойдет. Но главное разоружить их. В таких условиях вторжение в Кувейт через территорию Ирака, по идее, вызовет резко негативную реакцию Багдада. Это первый момент. Второе. Могут ли они попытаться высадить десант именно морской, да, то есть выйти с иранской территории на каких-то судах десантных, да, подойти к... Там остров такой большой, кувейтский есть, на котором уже, кстати, во время 40-дневной войны поймали 4 ксировцев. Так что такие попытки были, но 4 человека туда могут проникнуть там хоть вплавь, да, это, в смысле, без... Без кораблей, без ничего, там на каких-нибудь резиновых лодочках подойти. А вот перебросить туда десантную дивизию, допустим, да, это уже операция, которая требует настоящих судов. И я не вижу, как это можно сделать в условиях полного господства Соединенных Штатов на море и в небе. то, в принципе, можно еще рассмотреть, расценивать. В статье сказано, что планирует Иран агрессивные действия против арабских стран. То есть, возможно, речь идет все-таки просто об интенсивных ракетных ударах по инфраструктуре. Вот это сколько угодно. Это как раз
13: там как быть, раз было сказано, я прошу прощения, что они могут обменять. Они сказали, они даже передали арабским столицам планы их инфраструктурных объектов, где они находятся, и сказали, что если будут уничтожать нашу инфраструктуру, распрощайтесь вашей. Насколько это вам кажется, да, ну, реальным?
14: Это реально, да. Это реально, потому что, по идее, у Ирана остается приличный запас беспилотников и ракет, которые могут атаковать вот соседние страны. То есть до Израиля достреливать им сложнее сейчас, а вот бить по арабским странам это сколько, это запросто. И там вот, ну, мы видели, что Эмираты очень активно нарастили свою противовоздушную оборону, а вот насчет остальных мы таких данных не имеем. И вот Кувейт как раз был слабым звеном, то есть у них намного хуже и меньше средств защиты от таких ударов. Не говоря там, у Саудовской Аравии, может быть, их больше, но там и территория большая, объектов много, то есть тоже сложно все прикрыть. И вот это более вероятно, да. Вот в это я готов поверить, что они действительно в случае начала мощной, интенсивной американской военной кампании против Ирана начнут в ответ бить по арабским странам. Собственно, они это и делали в эти вот 40 дней. Они угрожают нефтяным объектам, они угрожают опреснителям, потому что там все регион засушливый, все это прекрасно знают, там Саудовская Аравия вообще одна сплошная пустыня. Им они живут в основном на опресненной воде. То есть разрушат эти опреснители, и в стране будет катастрофа.
13: Окей. Опять же, то, что мы читаем, во всяком случае, просто мы идем по этой статье, действительно, мне кажется, она важная, даже если какие-то вещи там передернуты. Так вот, они говорят, что несмотря на то, что Иран, действительно, иранская военная машина серьезно пострадала от израильско-американских ударов, тем не менее, Иран быстро восстанавливает инфраструктуру ракетных баз в разы быстрее, чем ожидали в Иерусалиме. В этой связи вопрос. Вот они восстанавливают эти ракетные базы, они восстанавливают свои пусковые установки. На ваш взгляд, вот это свидетельствует о чем? О том, что они передают такой месседж: мы способны защищаться, мы, что называется, готовы к новым боям, не трогайте нас, или наоборот, если вы не пойдете на наши условия, о чем, кстати, вот заявляли уже высокопоставленные иранцы, то мы по вам ответим, мы вам даем время какое-то американцам, не пойдете на наши условия, ну, держите меня семеро. Как вы это расцениваете?
14: Я считаю, что в первую очередь это опять-таки демонстрация того, как ловко иранский режим научился использовать западные средства массовой информации в своих целях.

0: То есть это они рассказывают, как они бодро восстановили все свои ракетные подземные города и ракетные установки. Но мы этого не можем подтвердить никак, у нас нет таких данных. У нас есть данные о том, что страна находится в полуразрушенном, вся их военная промышленность в полуразрушенном состоянии. Да, они, возможно, делают беспилотники, потому что это легче, не спорю. Но баллистические ракеты восстановить, вообще-то это не так просто. То есть Россия, которая имеет несопоставимо мощный, более мощный ВПК, чем Иран, делает порядка там 15 баллистических ракет в месяц. То есть как бы Ирану столько не сделать. Ну сколько они могли восстановить ракет вот за это время, за эти два месяца?
1: Нет, ну там же были ракетные, имеется в виду, что там же были целые ракетные города, завалили там входы в эти ракетные города, и они сумели откопать.
0: Часть сумели откопать, безусловно, это все, это пожалуйста, но тоже, то есть угроза, то есть они пытаются создать впечатление, что они намного сильнее, чем они есть на самом деле. Нужно помнить, что кроме ракет у них вообще ничего нет. То есть это просто их единственное оружие, у них другого, у них нет танков нормальных, да, которые могут ездить, а не ломаться каждые 5 минут. У них нет нормальных самолетов, потому что все, что было, у них позбивали, похоже, во время этой войны, то, что пыталось у них там взлетать. У них нет нормальных кораблей, да, потому что все, но американцы-то об этом позаботились. Да, у них есть ракеты, у них есть беспилотники. Вот это вот их главное оружие. Теперь, да, я полагаю, что они пытаются создать такое впечатление, что если нас тронуть, то мы нанесем мощный ответный удар. Насколько они готовы атаковать первыми, это вопрос, на который так просто не ответишь. И, возможно, они попытаются атаковать первыми, если не смогут явочным порядком присвоить себе Ормузский пролив. Потому что вопрос контроля над Ормузским проливом, он стал ключевым по такой причине, что без него, без этого пролива, иранский режим своих сторонников не сможет убедить в том, что они победили. То есть, несмотря на то, что они там рассказывают с утра до вечера, факт остается фактом. Верховный лидер Ирана был уничтожен, и иранцы ведут переговоры с его убийцами. То есть, ну какая победа, о чем вы говорите, да? Никакой победы здесь нету, всем это понятно. То есть, несмотря на то, что интересует. А вот если они выходят из этой войны в состоянии такой, в таком состоянии, что у них есть пролив, которого у них раньше не было, тогда это, безусловно, победа. Вот, поэтому они за него так и упрямо цепляются.
1: Но вы знаете, вот давайте вспомним середину июня, тогда Трамп с помпой подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном во французском Версале, да. Все было крайне красиво, ну, как бывает в Версале. Ирану обещали разморозить миллиарды долларов, снять санкции, даже создать фонд восстановления в 300 миллиардов. Взамен требовалось как раз открыть Ормузский пролив и начать честные именно переговоры о ядерные переговоры. Но все рухнуло. С вашей точки зрения, почему? Потому что создается впечатление более сладкого, что ли, предложения у Ирана не будет. Или они надеются на что-то другое. Или для них открытие именно Ормузского пролива — это катастрофа. Вот как вы это объясняете?
0: Да, совершенно верно. Для них сам факт согласия на этот меморандум был равносилен признанию поражения. Именно о том, для иранцев,
1: я имею в виду. Я прошу прощения, Михаил, даже с учетом возможного создания 300-миллиардного фонда восстановления?
0: Да, потому что за это нужно было что-то дать. То есть получалось, что американцы путем военных ударов вынудили их согласиться на то, на что они до этого не соглашались без всякой войны. То есть тогда возникает вопрос, а зачем мы тогда похоронили Али Хаменеи, ну мы иранцы, зачем мы его похоронили, если мы сейчас соглашаемся ровно на то, что мы могли бы согласиться без этой войны. То есть в этом, и поэтому иранцы, часть иранского режима решила, что нужно соглашаться на это прекращение огня, потому что мы больше не можем выдерживать эти интенсивные удары. И, может быть, американцы действительно сейчас перейдут к разрушению инфраструктуры. Поэтому нам нужна передышка. Но мы не будем всерьез никакие переговоры вести, и мы не отдадим контроль над проливом, несмотря на то, что мы напишем в этом меморандуме.
1: А когда вы говорите «контроль над проливом», ну, я имею в виду, вы просто объясните нам логику Ирана, что они имеют в виду? Потому что контроль над проливом – это кого хочу, то выпускаю. Контроль над проливом – это я устанавливаю какие-то суммы за проход судов. Что они вкладывают в это понятие «контроль»?
0: И то, и другое. И то, и другое. Они говорят о том, что они будут решать, кого пускать, кого не пускать.

0: пускать, и врагов Ирана они пускать не будут, а со всех остальных, кого они будут пускать, они будут брать плату. Там у платы есть красивые названия, там экологический сбор, там лоцманский сбор, там неважно.
1: Ну, всегда
0: название,
1: можно придумать, да. Плату.
0: Именно. Они хотят брать плату за проход по проливу и не пускать того, кого они не хотят пускать.
1: И в том числе американцев.
0: Да, врагов Ирана. То есть, если они скажут, что вот идет судно, которому принадлежит компании, которой владеет там тайный сионист, они его не пустят.
1: Нет, но ты понимаете, тут интересный момент. Окей, тайный сионист. Израиль при всем, так сказать, нашей любви к этой стране, мы здесь живем, страна маленькая. Но не пускать американские суда, когда ты подписываешь меморандум США... Но это так себе история, согласитесь, это совсем другая...
0: Так, потому я с первого дня говорил, что этот меморандум абсолютно бессмысленный, работать не будет. Потому что иранский режим его подписывает вовсе не для того, чтобы его соблюдать. Они просто пытаются выиграть время.
1: Окей, для чего они пытаются выиграть им время, мы поговорим с Михаилом Бородкиным, иронистом, уже после небольшой рекламы. Оставайтесь на Первом радио. Кстати, идет трансляция на YouTube-канале Первого радио, так что лайки, подписки, комментарии, репосты. И если вы, например, не сможете дослушать эту программу до конца по какой-то причине, должен там выйти из машины или еще что-то, начальник вызвал в самый неподходящий момент, ничего, на YouTube-канале Первого радио вся эта трансляция будет выложена вот в режиме реального времени.
2: Программа «Вопрос ребром».
3: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
6: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
7: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
3: Реклама.
2: В эфире программа «Вопрос ребром».
1: Дорогие друзья, наша программа продолжается. Я напоминаю, у нас в гостях Михаил Бородкин. Мы говорим про Иран. И мы закончили с Михаилом первую часть нашей передачи на ситуации с Ормузским проливом. И Михаил сказал, что вот иранцы не собирались выполнять меморандум. Так вот, возникает вопрос. Разумеется. Если иранцы не собираются выполнять меморандум, а Трамп, ну как ни крути, не может сказать, да не нужен мне этот Ормузский пролив, забирайте его с потрохами, господи, где мы, где Ормузский пролив, вот этот тупик, он все равно должен разрешиться силовым путем. Другого варианта разрешения этого вопроса я не вижу. Или есть какой-то другой, потому что сегодня... Эрдоган обратился, или сегодня во всех СМИ было, значит, вчера, Эрдоган обратился к Трампу с просьбой все-таки какой-то мирный характер, как-то мирным путем решить вопрос. Возможно ли это?
0: Не с нынешним иранским режимом. Тут скорее возможен либо очередная большая масштабная военная операция, либо резкое ужесточение санкционного давления, потому что там остается еще довольно широкий набор инструментов, которыми можно действовать. Ну, то есть одновременно и блокада иранских портов, она, в принципе, сейчас такая все еще сохраняется в каком-то виде, может быть, не стопроцентно, но она есть. И добавить к этому, возможно, там, надавить на соседей Ирана, чтобы они и сухопутные грузы там пропускали только через 2 на 3, и заставить также китайские компании перестать торговать с Ираном, ну, там, путем вторичных санкций, то, что называется, ну и так далее. То есть там есть еще чем заняться. Вот, и тогда будет создано дополнительное экономическое давление, которое медленно, не так быстро, как военная операция, но все-таки приведет этот режим, видимо, даже к краху. То есть нужно вот что понимать, когда мы обсуждаем этот иранский режим. Он пойдет на такие уступки, которые от него хотят американцы, только если он почувствует, что альтернативой будет его гибель.
1: А как он это почувствует? Нужно, я прошу прощения, Михаил, но тут именно. Интересный момент. Да. Вы знаете, вот немножечко, опять же, зная историю, я понимаю, что, мягко скажем, не всегда руководители режимов тех или иных чувствовали, что гибель за углом. Людям кажется, что я всегда выруливал и вырулю сегодня, не понимая, что там уже стена, в которую ты сейчас врежешься. Я об этом. Вы говорите почувствовать. А что они должны, как, на ваш взгляд, они что-то должны почувствовать?
0: Есть, ну, надежда, да, что, например, в отличие, ну, да, действительно, прекрасный пример, это вот, который был, того, что вы говорите как раз, а не я, это Саддам Хусейн, который явно должен был видеть, какие войска стягивают американцы в 2003 году в регион, и понимать, что он не выстоит. Он обязан, как, если он хочет сохранить власть, он должен выполнить условия ультиматума, которые американцы ему выставили. А он, тем не менее, считал, что либо американцы блефуют, либо войны не будет.
1: Ездил, инспектировал
0: либо,
1: войска.
0: Либо, если она и будет, то, да, либо если она и будет, то его там могучая армия создаст для американцев такие неприемлемые потери, что американцы уйдут. Но тут другая ситуация. Тут американские, иранские генералы, во-первых, уже несколько раз сменились наверху, на верхних постах, потому что предыдущих повыбивали. Во-вторых, они видят, на что на самом деле способны американцы и израильтяне. И это, если, по идее, если они увидят, что готовится серьезное наземное вторжение, например, они могут попросить, так сказать, политическое руководство или, скажем так, приказать политическому руководству срочно это дело предотвращать. Вот с медленным удушением будет хуже, потому что там они могут действительно пропустить тот момент, когда будет пройдена точка невозврата, и народ просто выйдет на улицы и начнется хаос. А вот, то есть, если создать у них угрозу неминуемого военного вторжения, которое закончится явно не в их пользу, и страна-то это переживет, а вот режим нет, возможно, это их убедит в том, что надо идти на уступки, иначе смерть. То есть, одно дело храбрость, она у них присутствует, другое дело безрассудство. Вот, так что, но вот до сих пор такого впечатления у них нет, это тоже нужно говорить. До сих пор они считают, что даже новое, то есть возобновление боевых действий, оно не приведет к краху режима. Оно может там, какие-то люди погибнут, ну, имеется в виду из руководителей, кто-то погибнет, будут какие-то потери, то да сё, но в целом режим устоит.
1: Вот смотрите, опять же, я иду по вот статье в газете Wall Street Journal, в начале июня Иран прямо, вот эта цитата, на глазах у изумленного Пентагона начал расстреливать коммерческие суда в проливе, которые вели американские конвои. Трамп вскипел, назвал лидеров Ирана подонками, но было уже поздно, Тегеран перехватил инициативу. Ну, перехваченные данные арабских разведок говорят о том, что Иран расширил поле боя до Красного моря. Так вот, что там происходит? Все-таки не американцы атаковали Иран. Иран атаковал эти самые суда, и Иран сказал, что, извините, мы правила игры, мы устанавливать будем, а не вы.
0: Совершенно верно. Это возвращается к тому, с чего мы начали. Они атаковали суда и нарушили тот самый режим прекращения огня совершенно открыто, грубо и неприкрыто. Да? И ответом стало, ну, поэтому американцы, пытавшиеся сохранять этот режим, они, естественно, не стали нарушать его первыми, да. То есть первыми его нарушили иранцы. Можно ли это считать перехватом инициативы, я сильно сомневаюсь, на самом деле. Но да, они нарушили этот меморандум тогда, где-то там в середине июля, собственно, и тогда, кстати, тоже можем ответить с вами, что обе стороны, и иранцы, и американцы уже тогда сказали, то есть месяц назад, что меморандум уже не действует. Поэтому то, что вчера вспоминали, что 17 августа, значит, его срок действия истек, так он уже его уже не было, то есть там нечего было истекать. Вот. Но в любом случае, да, это еще одно подтверждение того, о чем мы с вами говорим. Это подтверждение того, что иранский режим не собирается заключать никаких серьезных договоров. Он надеется, на самом деле, что будет повторение, как 12-дневную войну. Постреляли и разошлись, без всяких обязательств.
1: Окей.
0: Вот такой вот у них расчет, да.
1: Разведка какой-то арабской страны, опять же, они не сказали какой, перехватила прямые приказы, КСИР передала йеменским хуситам готовые списки целей, включая саудовские порты, энергетические объекты, координируя их действия с иракскими шиитскими группировками. Цель — перекрыть Красное море, которое Саудовская Аравия использовала для обхода иранской блокады в Персидском заливе. В этой связи, вот вы говорите, что Иран слаб. Но обратите внимание, он расширяет театр боевых действий, и он давит на самую главную страну Персидского залива, на Саудовскую Аравию, и заставляет ее, мягко скажем, нервничать.
0: Тут нужно вот что отметить. Во-первых, там было упомянуто про иранские силы в Ираке. Но мы только что с вами сказали, что как раз на них сейчас оказывается очень сильное давление со стороны иракского правительства. Там, кстати, скоро тоже истекает ультиматум, по-моему, 6 сентября там срок был, который выставили правительство, новое правительство выставило этим самым силам, чтобы они разоружились. Вот. Ну, интересно посмотреть, что будет, если они не разоружатся, а похоже, они не будут этого делать. Но они в любом случае будут заняты там, они не смогут помогать Ирану воевать с Саудовской Аравией. С хуситами тоже ситуация сложная. Во-первых, они пытаются обстреливать суда в Красном море, но очень редко это делают, видимо, потому что либо ракет нет противокорабельных, либо нет тех, кто могут ими управлять, этими ракетами, потому что это сложное оружие. Это, по-моему, военные эксперты говорят, что это самое сложное из видов ракет, которые вот существуют, это именно противокорабельные. И хуситы, да, они воюют сейчас в Саудовской Аравии, ну, там такая велотекущая война идет, они там пытаются наступать на позиции йеменских разных подразделений, которые просаудовские, то есть которые опираются на поддержку Саудовской Аравии. Это все происходит. Они там дерутся, они пытаются обстреливать всякие объекты на территории Саудовской Аравии, это все действительно есть, но как бы победить, то есть там как Саудовскую Аравию не могут, они могут причинить ей ущерб. Там где-то больше, где-то меньше. Вот. Но это не для них, это они могут терпеть. Я имею в виду саудиты, это они могут терпеть. Они вот удары из Ирана, да, ракетами по их инфраструктуре, вот это будет намного хуже. А пока это вот все на таком уровне, оно еще, это еще терпимо. Но да, то, что Иран слаб в военном отношении, не значит, что он совершенно бессилен и беспомощен. Тем более, когда его противник — это Саудовская Аравия, а не Израиль.
1: Окей. Ну вот опять же, пишут, что верховный лидер Маджтаба Хаменеи, которого так никто и не видел, показали видео, но старое, официально реорганизовал весь силовой аппарат, выстроив железную цепочку из 7 радикальных командиров, нацеленных исключительно на наступательную доктрину. Я сейчас не буду их там всех называть, они там о них пишут. Но как бы там ни было, вот действительно ли Маджтаба Хаменеи или кто его представляет, потому что мы не представляем, кто его представляет, и не представляем, жив ли он, выстроил какую-то такую цепочку боевую, такую яркую, которой в Иране никогда не было, и которая готова, что называется, всех порвать.
0: Не, ну конечно, никогда не было. Это же все старые кадры. То есть он главное назначение было, вернее, там два главных назначения было. Первое – это он переутвердил, по сути, на посту начальника корпуса стражи исламской революции генерала Ахмада Вахиди, Но Ахмад Вахиди занял этот пост еще во время 40-дневной войны, когда был ликвидирован очередной его предшественник. Этого вызвали, значит... Да, и нужно отметить, что Вахиди, это он не снизу пришел, а сверху. То есть он был на пенсии в этот момент. Его вернули. Дальше он назначил на пост секретаря Совета Безопасности генерала в запасе Мохсена Ризаи. Ризаи командовал корпусом стражи Исламской революции еще в 80-х. Был очень молодым генералом. Сейчас ему там 70 с чем-то лет. Вот, он, и теперь вот он стал секретарем Совбеза. Плюс еще был, это вот главное назначение, еще важное было назначение командиром Басиджи, вот этих вот внутренних таких войск, полуофициальных, скажем так, назначен богослов даже, не генерал, а богослов, Таиб его фамилия, он, но при этом он богослов от разведки, то есть он много лет до этого, раньше возглавлял одну из разведывательных структур в Иране. То есть это все действительно консерваторы, это все люди радикальные настроенные, непримиримо настроенные, но они как раз не из новых, они из старых. То есть мы их всех очень хорошо знаем, они все на этих постах уже бывали. Вот, поэтому я не, то есть это можно считать как заявление о том, что мы не пойдем ни на какие уступки, но мы это все прекрасно знали и без этих назначений.
1: Окей, хорошо. Вот скажите, есть ли у Трампа, на ваш взгляд, все-таки мы вернемся к Ормузскому проливу, во-первых, его заявление, если надо, я буду бомбить Оман, ну, государство Оман, потому что там кусочек такая вот Омана, он выходит как раз к Ормузскому проливу, это такая вот, почему он так заявил, ну, хотя спрашивать, почему Трамп то что-то заявил, это дело самое-самое.
0: Именно, гиблое дело.
1: Да, гиблое дело, не говорите. Но есть ли какой-то шанс вернуть Иран все-таки за стол переговоров, но если не брать фантастическую, то, что вы нарисовали картину, ну, подготовку наземной операции, потому что мы понимаем, что никакой наземной операции в ближайшее время, во всяком случае, быть не может по определению, а вот вернуть без наземной операции Иран за стол переговоров вообще возможно, и что там, какую роль в этом играет Оман?
0: Оман никакую. То есть Оман сам по себе, они, да, они полпролива, по сути, принадлежит им, ну, формально они не берут за это деньги, но просто там их воды там находятся. Да? То есть половина пролива, фарватера, она проходит, один из фарватеров проходит по оманским водам. Что там Трамп, чем они там Трампу не понравились, я не знаю. Это надо действительно у Трампа выяснять. Как посредник они могут играть роль, но дело в том, что посредник имеет значение, если обе стороны хотят о чем-то договориться. В условиях, когда одна из сторон ни о чем договариваться не хочет и не собирается, там не важно, кто посредник, хоть Оман, хоть Катар, хоть Пакистан, это не имеет никакого значения. Значит, нынешние вот те люди, которые там сейчас принимают решения, они не пойдут за стол переговоров просто там вообще никогда, либо, если и пойдут, то только с целью еще раз потянуть время. То есть они могут вернуться за стол переговоров, но не стоит ждать, что это даст какой-то результат позитивный. Другое дело, что американцы сейчас сами, похоже, тянут время. Поэтому они тоже могут сделать вид, что они, да, там, имитировать эти самые переговоры, например. Да. Но не более того.
1: А у американцев есть, на ваш взгляд, что-то такое, что они могут предложить Ирану, и Иран скажет: «Вау, нам это очень важно».
0: Ну, если да, дать им все эти сотни миллиардов прямо сходу, прямо сейчас. Да, это будет очень важно, но это означает, что вы отдаете Ирану победу, как бы, да. Так что, то есть, если американцы не готовы де-факто капитулировать, хотя зачем им это делать, если они одержали хорошую военную победу, да, вот, то ничего не выйдет. То есть, еще раз, этот режим не договороспособен. Они сейчас ведут себя примерно как террористы обычные. То есть, вот с Хамасом можно о чем-то договориться? Нет, нельзя. Ну, потому что, как бы, Хамас, он не существует не для того, чтобы с вами о чем-то договариваться, или там Хизбалла, например. Эти организации, они, у них совершенно другие цели и задачи. То есть ожидать, что они проявят рассудительность, которую мы проявляем, не, бессмысленно. Эти иранцы сейчас ведут себя точно так же. Они исходят из того, что любая реальная уступка для Америки, это для их режима очень опасно. То есть это для их режима хуже, чем новая война.
1: Да, но с другой стороны есть опыт 70-х годов, когда было нефтяное, скажем, эмбарго, которое резко активизировало поиски каких-то технологий, которые сократили, с одной стороны, увеличили добычу нефти, но сократили и употребление нефти, и все, в общем, и все стало хорошо. Хотя пару лет было, конечно, очень тяжелых. Не думают ли, на ваш взгляд, иранцы, может, об этом пишут, что, собственно говоря, как ни крути, но страны залива, страны Запада обязательно найдут выход, и они останутся с этим заливом Ормузским, в общем, как с ненужной торбой. Знаете, воевали, шли на какие-то огромные жертвы, а в результате он никому оказался не нужен. Ну, не сегодня, но там через 3 года. Или об этом сейчас вы думаете в условиях войны, такой вялотекущей, никто не думает?
0: Нет, как ни странно, об этом пишут. Тут интересен вот какой момент. Этот пролив оказался менее эффективен с точки зрения Ирана, да, чем они надеялись. Потому что вспомните, что когда шла вот эта 40-дневная война, и иранцы перекрыли пролив, цена на нефть там максимум один раз достигла что-то там $127 за баррель, что-то вот в этом роде. Это было один раз. И все. А потом она, значит, спустилась чуть ниже. Да, она была выше $100, там, может быть, даже выше 110, но они-то ждали 200. То есть Иран всерьез рассчитывал, что цена барреля нефти за время, вот прямо вот во время войны, взлетит до $200. И сейчас вот вы можете увидеть очень много аналитических статей и в западной прессе тоже на тему того, почему же так случилось. И оказалось, что Китай все 20 лет последних готовился к тому, что он, правда, не про Ормузский пролив думал, а про другой, про Малакский. Но смысл в том, что Китай готовился к ситуации, когда он потеряет ближневосточную нефть. А Китай – это главный импортер нефти в мире. Поэтому, когда случилась эта заваруха с Ормузским проливом, Китай просто отказался от этого источника, перешел на другие. И спрос, то есть, рухнул вместе с этим одновременно с блокадой. И в итоге рост оказался не очень болезненным, и более того, второй раз он будет еще меньше. То есть, если вот они сейчас еще раз перекроют пролив, да, полностью, часто из него там хоть немножко судов, но выходит. А если опять полностью перекроют, все равно это будет ниже, чем, ну, эффект будет еще слабее. И вот об этом пишут те средства массовой информации в Иране, которые считают, что экономику страны нужно срочно спасать, и черт с ними, с уступками. Такие там есть. И вот они говорят о том, что мы немножко с этим проливом просчитались, что он не спас нас. Да? Мы надеялись, что он спасет,
1: ну, да,
0: вот,
1: да.
0: А он особо нам не помог. А, и поэтому надо, значит, срочно искать другие способы, ну и так далее. То есть есть люди, которые об этом думают, но эти люди не принимают решений. Да? То есть те, которые принимают решения, у них обычно плана «Б» нет. Они этот пролив будут пытаться выжимать из него все, что только можно, даже если в какой-то момент они окажется, вот, что там все арабские страны построили гигантские нефтепроводы в обход этого пролива, и уже вообще никто даже ни одного танкера туда не отправляет, они все равно будут за него продолжать цепляться.
1: Ну да. А предлагают находить какие-то пути выхода из ситуации, но всегда леваки и предатели, это мы знаем. Хорошо, друзья мои, Михаил Бородкин в нашем эфире. После небольшой рекламы мы обязательно к нему вернемся.
2: Вопрос ребром и Марк Кричевский.
5: Реклама. Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
8: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера. Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
9: Невероятная акция Triple Pro от BeCure Laser. Прибор BeCure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
10: Жаркое лето в Center Car.
11: Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
10: Center Car Azur. Дер Хашива 9.
12: Реклама.
2: В эфире программа «Вопрос ребром».
1: Итак, наша программа продолжается. Я напоминаю, Михаил Бородкин в нашем эфире, иронист. И Михаил сказал слово «Китай» в конце второго блока нашей передачи. Но вот есть мнение, опять же, что произошел некий, ну если не крах, то ослабление доктрины экономического сдерживания, потому что Иран нивелировал эффект американских финансовых санкций за счет бесперебойного нефтяного моста с Китаем. Там писали о там, китайской структуре, которая покупает нефть, ну и так далее. На ваш взгляд, насколько все-таки... Понятно, что для Ирана Китай это стратегический партнер, стратегический. Но тем не менее, насколько вот та ситуация, которая сложилась между Ираном и Китаем, может спасти иранскую экономику?
0: Не может. Может поддерживать, но спасти не может. Эта торговля, на самом деле, она всегда была. Более того, она раньше она была больше. То есть до всех этих войн последних, иранцы продавали свою нефть в обход санкций не только Китаю, там еще Индия была. Индия сейчас, насколько я понимаю, уже это не делает, ей хватает российских нефтяных поставок с огромными скидками. А вот Китай продолжает покупать, но это совершенно не те объемы, которые иранцы экспортировали до санкций. И мы это видим, ситуация в Иране такова, что это уникальный случай в мировой истории, что вот санкции вернулись в 2018 году. И с 2018 года до сих пор безостановочный спад, постоянный спад экономики. Такого не бывает вообще-то. То есть в нормальных условиях обычная экономика, ну там год-два может быть спад. На третий год стабилизация, потом начинается рост. У иранцев спад продолжается вот уже 8 лет
1: подряд. А с чем это связано?
0: Сейчас будет еще хуже, потому что война. Санкции работают. Вот с чем связано. Санкции продолжают работать. То есть иранская экономика оказалась заперта, заблокирована. Найти альтернативу не смогли. И в итоге еще свои собственные меры, там как ограничение интернета, например, они еще и дополнительно это все гробят. Поэтому без возвращения, то есть вменяемые иранские экономисты прекрасно это понимают, и они говорят, что без отмены санкций полноценной мы не сможем восстановить экономику страны, мы не сможем обеспечить устойчивый рост. Иранская молодежь вообще впала в отчаяние буквально, то есть молодые люди не видят будущего в своей стране. И поэтому они либо там вот все, что им удается заработать, они прям сразу тратят. И поэтому, кстати, если вы вот, может быть, видели, сейчас много есть интересных видео, которые иранцы просто снимают на улицах.
1: Я люблю смотреть. Это когда прогулки по Тегерану, особенно северный Тегеран, там, где богатые люди, красивые девушки без платков. Да-да-да, конечно.
0: Как я говорю, там более европейский вид, чем в некоторых городах Европы сейчас.
1: 100%.
0: И эти вот... Вот это, вот, да, и это вот показатель, во-первых, что народ не слушает идеологию, он на нее уже давно наплевал, и при этом вот они, то есть это вот, это что называется, как бы первое время чумы буквально, то есть это гуляем от отчаяния, кто может уехать, уезжает, то есть и без отмены санкций они не смогут ничего восстановить. То есть, вернее, скажем так, дело в том, что экономика иранская там всегда, она была прочная, она была не самая бедная, поэтому это так долго продолжается. Плюс очень хорошо образованные люди, то есть там прекрасная система образования. Ее еще Шах наладил. Это одно из немногих, что ему удалось сделать прямо
1: замечательно. Я прошу прощения, иранские математики, вот я вот разговаривал сколько с математиками, они все говорят, иранская математическая школа одна из лучших в мире, например.
0: Все правильно. И физика там, и все. То есть у них есть хорошо образованные кадры, там языки знают, у них хорошо поставлено преподавание английского и французского. Ну, то есть вот это все есть, поэтому все это позволяло какое-то время... То есть, ну, обвал не был стремительным. Но сползание в пропасть продолжается безостановочно. Если санкции не убрать, мы увидим Иран в состоянии failed state рано или поздно.
1: Окей, хорошо. Но в этой связи, если Иран... ну, мы прекрасно знаем, что Иран, это персы составляют всего 40% населения, и что называется, по окраинам, что ли, живут представители огромного количества национальностей, не все из них, ну, скажем так, присягнут иранскому государству, если государство резко ослабнет. Не все из них. Вот как с этим? Есть ли угроза какого-то сепаратизма, или говорят об этом, или все-таки это все преувеличено, и те люди, которые живут в современном Иране, в большом Иране, в многонациональном Иране, уже они настолько привыкли, что они иранцы, что ни о какой там независимости или даже автономии не идет и речи?
0: Это невероятно сложный и многослойный вопрос, и давайте попробуем его как-то разложить и упростить. Потому что вопрос идентичности, самоопределения человека, он очень сложный. Если говорить уж очень грубо, в таком простом приближении, большинство, там, подавляющее большинство всех народов, населяющих Иран, считают себя в первую очередь иранцами. То есть иранские азербайджанцы, иранские курды, иранские арабы, иранские туркмены, иранские белуджи и так далее. Вот ключевое слово здесь иранские.
1: Угу.
0: Это первое.
1: Я прошу прощения, Михаил, в отличие от Советского Союза, где в советской армии я видел, мы эстонцы, мы литовцы, мы армяне, и никто не сказал, что мы советские люди. Да, все, прошу прощения.
0: Да. Например, иранские азербайджанцы, они могут спорить с персами, кто главный иранец. Да? Потому что иранские азербайджанцы считают, что это они главные иранцы, и это на них, они создавали, так сказать, современный Иран, ну, который возник, ну, да, в 1500 году, 500 лет назад. Вот. Но они спорят именно за это, а не за то, что мы сейчас от вас отделимся. Да? Оставьте нас в покое. Это первое. То есть, с одной стороны, мы не видим серьезных сепаратистских движений. Таких, которые имели бы реальную поддержку внутри страны. И вообще иранское общественное мнение очень болезненно относится к любым таким разговорам о том, что там, давайте развалим Иран на составляющие. Поэтому, кстати, когда вот, помните, были публикации о том, что был якобы план использовать курдские боевые отряды для там, вторжения, я сразу сказал, что это вызовет резкое неприятие иранского общественного мнения. Потому что они будут это рассматривать как попытку сепаратизма, а не как попытку это поднять. И еще интересный был момент. Во время вот войны, по-моему, то ли 12-дневный, то ли 40-дневный, был момент, когда иранские арабы объявили о формировании там какой-то коалиции племен, и они сразу начали с того, что они заявили, что мы надеемся на реформирование общего иранского дома. Чтобы, не дай бог, кто-то не подумал, что они сепаратисты. Теперь, как говорят наши друзья-англичане, that been said, если центральная власть рухнет, то вот эти все окраины могут сформироваться, превратиться в какие-то отдельные государственные или квазигосударственные образования, даже если изначально у них никакой такой идеи не было. Такое развитие событий, оно тоже, в принципе, возможно, мы не можем его исключать. То есть в случае, если будет там просто вот КСИР останется только в Тегеране, грубо говоря, да? И будет оттуда там что-то вещать. Как в таких ситуациях будут вести себя люди на местах, очень сложно сказать. И нельзя исключить, что там будут складываться какие-то структуры, которые волей-неволей будут вынуждены там, например, сами заниматься внешними связями, потому что там, допустим, вот там, где живут арабы в Иране, там есть много нефтяных месторождений. Мы им допустим, что центральная власть ослабла. Ну, надо что-то с этой нефтью делать, как-то ее экспортировать. Значит, придется там вести переговоры с соседним Ираком, чтобы наладить эту транспортировку. Это будет происходить без оглядки. То есть, понимаете, да? То есть могут возникнуть такие процессы, которые приведут к тому, что иранские окраины будут де-факто отделяться. Но при этом, вот если. Но это как бы этих процессов сейчас нет. И сейчас уровень сепаратизма, там около нуля примерно.
1: Окей, хорошо. А вот что вы можете сказать, у нас не так много времени, о вот этом вот тройственном союзе Турции, Пакистана, Саудовской Аравии. Иран воспринял это как антииранский блок. Потом министр иностранных дел Пакистана или министр обороны, не помню, неважно, объяснял, нет, это блок ни на кого не нацелен. На ваш взгляд, этот блок нацелен на кого? На Израиль, на Иран, против американцев? Ну вот, что вы думаете по этому поводу?
0: Да, это тоже такой многослойная тема. В Иране сначала, вот первая реакция была, что это против нас, но у вас ничего не выйдет. И там ряд депутатов парламента опубликовали какие-то свои заявления, что Саудовская Аравия напрасно надеется, что пакистанцы защищают их лучше, чем американцы, и так далее, и так далее, и так далее. Потом было заявление министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи на тему того, что очень хорошо, что страны региона наконец-то сами занимаются своей безопасностью, а не доверяют ее западным государствам. То есть, и потом тон заявлений в Иране пошел такой, что ну и бог с ним, с этим союзом, у нас прекрасные отношения с Пакистаном, у нас прекрасные отношения с Турцией, ну, с саудитами не такие прекрасные, но тем не менее, то есть ни Пакистан, ни Турция воевать с нами не будут. Такое было общее, такой вот тон в итоге в Иране сложился. Значит, при этом я лично полагаю, что тут опять главное слово — это Китай, потому что без китайского согласия вряд ли Пакистан подписывал бы такой пакт, который предусматривает там чуть ли не применение там всех военных средств, которые есть у Пакистана, включая ядерные, в случае, если там, да, кто-нибудь нападет на Саудовскую Аравию или на другого члена блока. И Китай просто надеется с помощью, ну, там, расширить свое влияние в регионе, в Ближневосточном, через этот самый союз. То есть там, может быть, поставки оружия, может быть, еще что-то. Турецкая военная промышленность потирает руки именно с этой точки зрения. Они надеются, что теперь на них хлынут миллиардные заказы из Саудовской Аравии, что они смогут просто поднять очень сильно свое производство за счет вот этого, за счет того, что саудиты будут больше покупать у них оружие,
1: а не у США. Это возможно?
0: Да, то есть они... Да, это возможно, почему нет? То есть саудиты сейчас действительно не очень довольны американцами по ряду там своих причин. И вообще лучше поговорить с тем, кто более пристально следит за Саудовской Аравией. Но есть такая точка зрения, что Мухаммед бин Сальман, кронпринц, наследник престола и реальный правитель страны, запутался в собственных идеях. То есть его планы были быстрая модернизация, переход на новый уровень, там промышленность, цифровые технологии и так далее. Все это застопорилось. Все это буксует. Оказалось, что даже саудовские закрома или казна, она не бездонна. И вот этот его проект, его знаменитого города, уже как бы остановлен и все такое. То есть он столкнулся с рядом там проблем, и вот он мечется сейчас. То он шел в сторону американской политики, подумывала о присоединении к Авраамовым соглашениям, то он вдруг разворачивается и направляется в сторону Пакистана, то есть в сторону Китая, то есть понимаете, да? И шли разговоры о том, что саудиты собираются покупать, например, боевые самолеты китайского производства, китайско-пакистанского, точнее, у них там совместное есть производство. И турецкие Кааны вот эти вот, которые, кстати, турки никак не могут закончить, потому что вот такая вот интересная особенность: самолет турецкий, а двигатель все равно американский. И без разрешения Конгресса турецкий самолет взлететь не может. В общем, это все пока вот так. То есть на самом деле главной составляющей, которая была у этого пакта, он был нарочито религиозный. То есть договор подписали в пятницу, священный день для мусульман, и в Мекке, в священном городе мусульман. К тому же еще приехавший туда премьер-министр Пакистана, он даже совершил малое паломничество. Поэтому это в первую очередь подается как альтернатива Авраамовым соглашениям. Насколько она сработает, насколько она будет прочной, это еще только покажет время, потому что сейчас это они там пока поговорили и разошлись. То есть и было много попыток в прошлом подобных блоков на Ближнем Востоке, и все, что делалось без участия американцев, обычно рассыпалось и не доходило до реального воплощения. Посмотрим, что будет на этом.
1: Окей, Михаил, у нас осталось полторы минуты, и хотел бы спросить о том, о чем я постоянно думаю. Будет ли война, возобновится ли американо-иранская война роль в ней Израиля, как вы считаете? Опять же, невозможно говорить о будущем, потому что его никто не может знать. Но, тем не менее, на ваш, скажем, не то что взгляд, а даже тут по вашим ощущениям, можно ли обойтись? Давайте по-другому поставлю вопрос. Можно ли без войны обойтись?
0: Если цель, долгосрочная цель, это снижение иранской угрозы до приемлемого минимума, то нельзя. Поэтому, скорее всего, новая война, ее вероятность, она выше, да, то есть, чем дипломатический прорыв. Когда она произойдет, да, в каком масштабе она будет, и необходимо ли будет в ней участие Израиля, это вопросы, на которые сейчас ответить просто невозможно. Но новое большое столкновение между американцами и Ираном, оно, скорее всего, не за горами. Если только не произойдут каких-то критических изменений. Да, вот если все вот как сейчас, то новое столкновение скорее произойдет, чем не произойдет.
1: Ну что ж, оптимистичненько. Михаил Бородкин, иронист, огромное вам спасибо за то, что вы участвовали в нашей программе. А вы, дорогие друзья, лайки, подписки, комментарии, репосты на YouTube-канале Первого радио, это необходимо. Михаил, вам огромное-огромное спасибо. Я хочу только напомнить, что с вами был Марк Коричевский. Встречаемся в этой студии, в этой программе ровно через неделю. Пока.
12: Вопрос ребром.
13: Реклама.
14: Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
15: Центр Кар Азур. Дыр Хашива 9.
16: Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже.
17: Кондиционеры по самым низким ценам.
18: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
19: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
20: Еще ниже.
21: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
22: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
23: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
13: Реклама.
24: По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». С воскресенья по среду в 17:00. Не тормози.
25: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
26: Голоса Первого радио.
27: Дмитрий Гершензон, ведущий программы «Фафалеля» на украинском языке. Музыкант не первой молодости, но вечной бодрости. Пунктуальный настолько, что на один из своих концертов приехал чуть раньше. На месяц. Полжизни занимается аранжировками песен. Поэтому любит слушать минусовки без голоса.

0: Первое радио. Новости.
1: Смотрич призвал захватить Газу и восстановить там израильские поселения. Подробнее через несколько секунд. В Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает издание Jerusalem Post, министр финансов Бецалель Смотрич призвал премьер-министра Бениамина Нетаньяу отдать приказ о полном захвате сектора Газа силами армии обороны Израиля, установлении военного правления и возобновлении еврейских поселений в этом регионе. Выступая перед студентами в Ешиве Сдерота, Смотрич заявил, что государство Израиль должно взять на себя полную ответственность за сектор Газа. По его словам, безопасность страны не может быть гарантирована другими государствами, так как ни одна страна в мире не отправит своих солдат проливать кровь ради разоружения Хамаса. Смотрич подчеркнул, что формула безопасности не основывается на присутствии поселений, отметив, что там, где они есть, сохраняется армия и безопасность. Министр также поддержал идею добровольной миграции местного населения и сектора Газа и подверг критике международной инициативы, включая план президента США Дональда Трампа, который предусматривал размещение иностранных сил безопасности. Обращаясь к руководству страны, Смотрич заявил о необходимости сделать выбор между уничтожением угрозы и сохранением контроля над границами либо продолжением террористической опасности. В службу скорой помощи Маген Давид Адом по округу Негев поступило сообщение о мужчине в возрасте примерно 50 лет, которого в бессознательном состоянии извлекли из воды в районе пляжа Аль-Мугим в Эйлате. Фельдшеры и парамедики МАДА, прибыв на место происшествия, продолжили попытки реанимации вслед за находившимися на пляже людьми. К сожалению, их усилия не привели к успеху, и они были вынуждены констатировать смерть мужчины на месте происшествия. Как сообщает информационный портал «Вести», специальный посланник США по Сирии Томас Барак осудил приписываемый Израилю удар по Сирии. «Очень обеспокоен израильским ударом по военному аэродрому Абаль-Духур. Это ведет к ненужной эскалации», – написал он в соцсети X. Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф прибудет завтра с визитом в Багдад на переговоры с иракским руководством. За несколько дней до визита Иран атаковал офис премьер-министра Курдского автономного района Ирака. Предметом переговоров станут изменения региональной обстановки, расширение стратегического сотрудничества между Багдадом и Тегераном, обеспечение безопасности и стабильности в Западной Азии, ситуация на границе, сообщило государственное телевидение Ирана. После удара беспилотника по офису Масрура Барзани и дому главы разведки автономного района правительство Ирака потребовало от Ирана разъяснений. Официальный Тегеран осудил атаку и отверг заявление о причастности. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет незначительно ниже среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Дуде 31, в Хайфе 30, в Бершеве 33, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, на побережье Мертвого моря 36, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 60 до 110 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире 101 километр с Владом Зерницким.
2: Так, пишите, откуда родом?
3: Первое радио, знаешь?
2: Знаю. Адрес какой?
3: 101 километр.
2: Выходите-то когда?
3: Во вторник.
2: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
3: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
4: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
2: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

0: Душевные песни на 101-м километре.
1: Пятнадцать часов и 8 минут. Здравствуйте! Добро пожаловать в программу 101 километр, программу авторской песни. Меня зовут Влад Зерницкий, сегодня у нас 18 августа, вторник, и программа сегодня гостевая. Что это означает для вас, уважаемые дамы и господа? Вы продолжаете заниматься делами, которыми наметили, вы продолжаете управлять автомобилями, которые в вашем распоряжении, и слушаете на волне 89.1 программу, гостем которой станет композитор, исполнитель и поэт Игорь Ашуров. Мы пригласили Игоря, он сейчас окажется в студии, попал в пробку в небольшую, мчится. Ну, а разумеется, песни, которые будут звучать в сегодняшней программе, написаны нашим гостем, Израиль, композитором и автором песен. Это была первая песня, которая прозвучала. Пока Игорь сейчас добирается, я должен сказать, что мы в эти секунды начали прямую трансляцию. Совершенно верно. Трансляцию на нашем канале в YouTube. Канал называется «Первое радио 89.1 FM». Я приглашаю вас подписаться на этот канал. Я приглашаю зайти и посмотреть это интервью. Разумеется, поддержать Игоря, поставить лайк и в том числе задать комментарий. В комментариях задать вопросы. Вопросы есть. И мы в этот момент разместили в том числе и опрос. Потому что в наших программах тематически всегда появляются опросы. Они связаны то ли с творчеством гостя, то ли с содержанием программы. Итак, YouTube-канал «Первое радио 89.1 FM». И у нас сегодня гость. Прежде чем я его приглашу и прежде чем мы начнем разговаривать, я хочу представить вам еще одну его песню. Она называется «Не хотела».

0: Любимые песни на 101-м километре.
1: Да, программа 101-й приветствует всех вас здесь, на нашей волне. Спасибо, что вы слушаете нас. И напомню, на всякий случай, что программу сейчас можно смотреть, потому что прямая трансляция началась на нашем канале в YouTube. Канал называется «Первое радио», 891 FM. У нас программа гостевая, и в нашей студии буквально через минуту окажется композитор, исполнитель, поэт Игорь Ашуров. Пока мы делаем все последние приготовления, послушаем с вами рекламу.
0: Реклама.
2: Здравствуйте, друзья, меня зовут Захар Рабин, и сегодня мы говорим о стоматологии. Клиники доктора Бангиева – это самое правильное место для решения стоматологических проблем. И сегодня самое правильное время для того, чтобы этим заняться. Ведь все равно идти придется. И лучше всего это сделать именно сегодня. Потому что только записавшихся сегодня ждут скидки 40% на любой план лечения. И дополнительная скидка 5% от меня лично. Звоните сегодня и говорите: «Нам обещал Захар дополнительную скидку». Но и это еще не все. Первые 10 позвонивших сейчас на звездочка 9442 получат еще в подарок сертификат на 500 шекелей, который никак не привязан ни к дате, ни к имени. То есть вы или ваши близкие смогут им воспользоваться в любое время. Звоните звездочка 9442 и зафиксируйте за собой все вышеперечисленные скидки и подарки. Вас ждут 6 филиалов в Ашдоде, Ашкелоне, Батьяме, Ришон-ле-Циони, Бершеве и Йокнаме. Никак такой боли. Во всех филиалах используются новейшие технологии и современная анестезия, которые делают лечение абсолютно комфортным. Специалисты высочайшего уровня. Строгое соблюдение всех стандартов Минздрава и самое современное оборудование во всех отделениях, включая свою лабораторию. Все для максимального комфорта и безопасности пациентов. Один звонок по номеру звездочка 9442, и вы записаны в любой удобный для вас филиал. А первая консультация абсолютно бесплатно во всех филиалах. Звоните прямо сейчас. Звездочка 9442. Повторяю, что все, кто запишется сегодня, получат 40% скидку на любой план лечения и вдобавок лично от меня еще 5%. А также подарочный сертификат на сумму 500 шекелей без имени и без срока годности. Сеть клиник доктора Бангиева – это ваш правильный выбор для здоровых зубов и красивой улыбки. Звоните и записывайтесь. Звездочка 9442.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет.

0: цены, чем Махсана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Махсана и Хашмаль.
2: Невероятно! Две автомойки Ситивош Экспресс в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте Ситивош. COIL.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
5: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Center Car Азур. Дыры Хашива 9.
6: Вот эта красивая музыка говорит о том, что у нас замечательный, красивый гость Денис Ганиев. Здравствуйте.
7: Добрый день, Влад.
6: Сегодня вторник, и мы продолжаем посвящать наших радиослушателей в тайны ваших замечательных предложений. Эта неделя – исключение в хорошем смысле слова.
7: Да, действительно, это так. Но прежде всего, если вы позволите, я хочу поделиться историей, которая, короткой историей, которая произошла вчера. Всегда, когда я прихожу на эфир, всегда в первый же день, я всегда благодарю и команду Первого радио, и всех слушателей, которые приходят к нам в магазин. И вот вчера меня удивили, с одной стороны, а с другой стороны, подтвердили, что я всегда прав. Вчера пришла прекрасная пара купить у нас диван, получили 40% скидки. Мы, естественно, им говорим, что они получают матрас в подарок. На что они говорят? Большое вам спасибо, но буквально месяц назад мы уже купили себе матрас, очень довольны, получили, и я немножко был в замешательстве, и на что они мне говорят: давайте сделаем так, Денис, я уверен, что до конца этой недели вы продадите гораздо больше, давайте мы вот этот наш подарок оставим лучше тому, кому действительно надо.
6: То есть как бы 11-й матрас.
7: Да, вы понимаете, насколько радиослушатели прекрасные люди, и еще раз огромное вам спасибо всем.
6: Я не только понимаю, но я знаю, потому что на протяжении более чем 20 лет я сталкиваюсь с этим. Но теперь вернемся непосредственно к вашим предложениям. С воскресенья и по вечер, по глубокий вечер субботы вы снимаете со всего, что у вас есть в магазине, 40%.
7: Все правильно. Абсолютно на весь ассортимент мебели, который присутствует у нас в магазине, а это большой выбор, это диваны, это кресла, телевизионные кресла, дизайнерские кресла, это кровати, это матрасы, это тумбы под телевизор, обеденные столы. Огромный-огромный выбор. На все абсолютно 40% скидки. И первым 10 покупателям, сегодня это уже первым 8 покупателям, в подарок, помимо скидки 40%, в подарок матрас двухспальный, есть двух видов. Есть
6: того размера, который вам подойдет.
7: Да, того размера, который нужен покупателям. Причем есть матрасы пожестче, есть помягче. То есть полностью выбор клиента, это все в подарок.
6: Мы говорим о стильной итальянской мебели, современного дизайна, мебели, которую вы, покупая, заказываете в магазине. Магазин заказывает в Италии, и через 4 месяца она приходит. То есть вы ее не покупаете с какого-либо склада. Это мебель итальянская, и не только, как мы выяснили, кожаная, но и с использованием самых современных материалов, безусловно. Вот. И магазин дает гарантию на эту мебель.
7: Да, магазин дает гарантию на эту мебель. Мы даем 10 лет гарантии на всю нашу мебель, включая механизмы. Если они присутствуют в диванах, на них тоже 10 лет гарантия. Более мелкие подробности по поводу этой гарантии проходите в магазин, покупайте, мы вам обязательно все расскажем и покажем. Мы ничего не скрываем, мы все говорим открыто, и любой диван, который мы рекламируем, он всегда есть у нас на выставке. То есть мы продаем только ту мебель, которая присутствует у нас в магазине, ту мебель, на которой вы можете посидеть, полежать, попрыгать, почувствовать ее, потому что это дорогая, качественная мебель, покупать ее с картинки, я считаю, это не совсем правильно.
6: Итак, город Ришон-ле-Цион, улица Рожанская, 11, магазин Alta Livello. Приезжайте, Денис вас ждет, и эта неделя распродажи. Скидка 40% на все, что есть в магазине.
7: Все правильно.
6: Спасибо, Денис.
7: Пожалуйста.
8: Реклама.
9: Эй, Зерницкий, привет со 101-го.
6: Продолжается программа «101 километр», а если даже быть более правильным, она начинается. В нашей студии сегодня композитор, исполнитель, поэт Игорь Ашуров. Игорь, добрый день.
10: Добрый день. Добрый день.
6: По максимально близко к микрофону, чтобы мы вас слышали. Да, спасибо. Итак, мы пока ожидали вас, пока вы пробирались через эти сумасшедшие пробки, мы послушали уже две песни, то есть появилась атмосфера и настроение, которое создает сам Ашуров непосредственно. Но у меня возник вопрос, как вы определяете, кто вы в первую очередь, композитор, исполнитель или поэт?
10: Мне кажется, три в одном. И поэт, и композитор, и исполнитель. Ну, я ведь сам пишу, сам исполняю, сам придумываю.
6: То есть это всегда так было с самого начала? Или изначально, например, вы начали писать?
10: Нет, конечно. Изначально было такое, что я, как и все многие исполнители, пел тоже кавер-версии, пел чьи-то песни, которые мне нравились. А потом в один момент пришло такое желание попробовать что-то самому придумать, что-то сотворить. Угу. И у меня получилось на песне «Лучшая моя». Это была первая песня,
6: да,
10: которую я написал, и она успешная. Меня с этой песней потом вызвали к Малахову. Я там выступил. И так у меня после этой песни и творчество пошло. Я стал дальше писать. Потом стали появляться и исполнители, которым я уже стал для них писать. И на сегодняшний день очень много певцов, с кем я работаю, кому пишу я.
6: А если так распределить, вы сегодня больше пишете для себя или для кого-то?
10: Для себя.
6: Для себя.
10: Да. Дело в том, что мне проще для себя писать. Мне не надо у кого-то заказывать. И я же сам себе автор, сам исполнитель. Когда кто-то обращается, то я пишу, но не все певцы могут так часто выпускать новые какие-то произведения, так как я, допустим, потому что я сам себе пишу, я не трачусь на это, как другим исполнителям приходится за это платить, и у кого-то нет возможности, у кого-то есть. Поэтому я не жду, пока кто-то ко мне обратится с просьбой, чтобы написать песню. Это время, пока никто не звонит, я пишу себе.
6: Я вот хочу, кстати, посмотреть вот на все годы, которые прожиты вами до сегодняшнего дня, и спросить, как изменился Игорь Ашуров со времен своей первой написанной песни? Какой он сегодня и какой был тогда? Тогда, я думаю, был юный, наивный, романтик. Сегодня?
10: Ну, сегодня, наверное... Вы знаете, я на этих, может быть, это не такие замудренные стихи, которые я пишу, но из того, что огромное количество этих песен уже написано мною, я в этих песнях не просто живу, я там получил некую мудрость. Мне это помогает. У меня есть очень много стихов, которые просто стихи. И это не песни, а того, что... Мне откуда-то идет, это я сам не понимаю. Вы знаете, если честно сказать, я в школе не очень хорошо учился, мне не стыдно это говорить. Ну, как и все мальчишки, тоже любил пропускать и школу, любил гулять, футбол гонять, по улицам бегать. Но музыка ко мне перешла от родителей, потому что у меня отец был очень музыкальный человек, тоже был музыкант, аккордеонист, всю жизнь играл, и мне этот талант перешел от него. А Бог, наверное, помог мне реализовать это все, потому что я огромные труды придал этому. И, наверное, может быть, и по этой причине я сегодня уже более опытный, уже как-то уже смотрю на это не так, как раньше. Выходила какая-то песня, и я мог наблюдать за этим. Нравится людям она, не нравится. На сегодняшний день я любую песню выпускаю, и я слышу обалденные отзывы в свой адрес, и много у меня уже и слушателей, и поклонников, и подписчиков, и я буду стараться туда дальше также продолжать еще работать, и делать, и творить, не стоять на одном месте.
6: Вот вы сказали, ваш папа был музыкантом, и я понимаю, что, безусловно, это оказало на вас определенное влияние, потому что вы слушали кого-то. И вы родились в столице Кабардино-Балкарии, в Нальчике.
10: Да.
6: Вот непосредственно Кабардино-Балкария, Нальчик, та музыка, которая звучала там, она каким-то образом сформировала ваши вкусы музыкальные тогда, молодым человеком?
10: Нет.
6: Нет?
10: Нет, вы знаете... Я научился в 15 лет играть на классической гитаре. Это первые три аккорда. И вот на вот этих трех аккордах я заучивал обычные дворовые песни. Пел в беседке со сверстниками. Там на днях рождениях просили меня, если там в застолье где-то. У меня нет музыкального образования. Я самоучка, я сам всему учился. А когда я уже переехал в Израиль, уже время прошло, я понял, что, может, когда-то мне придется самому для себя писать, я стал больше набираться опыта на игре на гитаре, потому что трех аккордов не хватает для того, чтобы писать и во всех стилях и на любые темы песни.
6: Скажите,
10: я продолжал,
6: Игорь,
10: учиться.
6: Сегодня, вот вы говорите, допустим, практически каждая песня, которая написана вами, которая уходит в люди, она приносит вам положительные отзывы, людям нравится,
10: конечно,
6: артисты
10: просят. Это какая-то мотивация для меня.
6: Безусловно.
10: Да.
6: А знаете ли вы теперь формулу гарантированного хита? Как написать хит?
10: Ну, если честно, да, я могу прочувствовать, как автор, может эта песня стать хитом или нет. И хотя многие певцы у меня спрашивают, когда заказывают какую-то песню, вот, Игорь, мне нужен хит. И бывает такое, что я могу сказать, что это не 100%, что это может стать хит. И мне кажется, вообще никакой автор не может быть уверен, и станет его песня шлягером или хитом. Это как в некой мере, наверное, как рулетка. Да и столько сегодня выходит произведений, ты не можешь понять иногда, что может людям понравиться. Хотя людям сегодня нравится все. Все, что новое, все интересное, считается. Или, может, где-то я, наверное, так чувствую, что я могу сделать какой-то хит, и он будет как бы востребован и популярен.
6: Но,
10: это где-то, знаете, это где-то изнутри меня. Это, я не могу это, допустим, говорить человеку, вот, это хит, вы можете быть уверены, песня пойдет, все. Если это хит, я это чувствую внутри себя. Я не могу это иногда словами передать. Бывает много песен, которые я пишу, и они не хиты. Но их любят. Их любят слушать, они красивые, все. Но хитами почему-то они не становятся. Вот песня «Виднее ту, как ты». И я эту песню написал, не надеялся на то, что эта песня станет хитом, и на нее будут там 10 или 15 миллионов просмотров. Вообще не ожидал. И у меня все песни, мне иногда задают вопрос, Игорь, вот вы столько песен написали, а у вас есть ваши любимые песни? Вот из всех песен, которые вы написали, именно те, которые вы чаще всего поете. Эту песню я чаще всего не пел, «Ведь нету, как ты». И песня «Лучшая моя», я тоже после того, как выступил у Малахова и вернулся в страну, я до сих пор тоже ее не продолжаю где-то петь, потому что очень много появилось новых моих песен, и я перешел на новое. Сейчас я вообще поменял стиль немножко. Но есть песни, которые я люблю, я их пою, но они не хиты.
6: Ну, от исполнителя ведь тоже зависит, правда?
10: Конечно, конечно.
6: Будет песня,
10: конечно.
6: Как говорите, шлягер.
10: Можно сделать красивую песню, но если ее неудачно споют, или ее не проживут, или там не будет присутствовать чья-то душа, она может не понравиться. Ее могут не захотеть слушать. Песню нужно пережить. Это вот как актер играет роль. Это тоже та же самая роль, только пятиминутная. Вот 5 минут на сцене — это 5 минут, и ты находишься в какой-то роли. Потому что за эти 5 минут ты стараешься передать вот это исполнение в зал. Второе — внутри себя ты переживаешь за то, что ты... Можешь ее немножко, может быть, не так душевно исполнить, но внутри себя ты ее проживаешь. Да, у меня каждую песню, которую пою, я каждую песню проживаю и от души ее пою. И все эти песни я люблю, и мне не нравятся.
6: Ну, а если...
10: Даже те песни, которые я пишу другим исполнителям,
6: да.
10: Я их все потом слушаю.
6: Вот я хотел как раз спросить, ну а если идти от обратного, а есть ли такая песня, например, которая вроде бы вышла, была хороша, но вот потом со временем стала вас раздражать, скажем так, и вы стали в ней сомневаться, зачем я ее писал?
10: Нет, у меня нет таких
6: нет
10: песен.
6: Таких.
10: Нет, такое бывало, если я, допустим, начал писать, я вот уже почти заканчиваю песню, там остался, допустим, там последний куплет, а песня уже готова. И я могу психануть, порвать, и выбросить, и скомкать, и открыть обратно чистый лист и начать заново что-то писать. Хотя песня была, если над ней было бы там поработать, она была бы неплохая, а может даже была бы и хитом. Но я ее выбросил. Так получилось, что на последнем куплете она меня не затронула, и нет смысла дальше продолжать писать. И любая песня должна затронуть человека, она должна понравиться. И я не коммерческий автор, чтобы многие это знали. И я не работаю, чтобы песню написать, отдать. И я потом, когда я отдаю песню, я за нее переживаю. Я переживаю, чтобы у этого исполнителя эта песня была востребована, чтобы ее люди полюбили, чтобы она стала любимой песней для многих слушателей. Поэтому я не пишу, лишь бы просто вот написать, избавиться от заказа, что вот написал, отдал и до свидания. Нет. За каждую песню, которую я пишу, я очень переживаю, чтобы эта песня жила долгие годы, чтобы ее слушали.
6: А вот сегодня, когда вы пишете песни, вы, безусловно, помимо того, что вы думаете непосредственно о том, как создать песню, вы думаете об исполнителе, который ее будет петь, слушатель. Кто сегодня ваш слушатель? Как вы его определяете? Кто эти люди? Какой возраст у них?
10: Ну, я думаю, что большая часть моих слушателей — это люди, которые уже в возрасте. Это не... Хотя бывает такое, что и среди молодых тоже умудряются слушать какие-то мои песни, которые им напоминают что-то из дворовых песен, там, из молодежных песен. Но, вот, допустим, читая комментарии, и высказывания, я иногда обращаю внимание на то, кто это пишет. И когда я захожу на страницы людей, я вижу, что это люди уже давно, которые уже в возрасте, и они уже по много лет следят за моим творчеством и очень грамотно отзываются. И, честно сказать, ни разу не слышал в свой адрес какой-то критики, что кто-то там, не знаю, реплика какая-то, что я не так что-то пишу, или не так грамотно, или что-то похабное написал, или как некоторые говорят, вот это не песня, а просто там набор слов. И нет, каждая моя песня имеет определенный смысл. Неважно, на какую она тему написана, неважно, в каком она стиле. Все мои песни, они все... Я надеюсь, вы заметили, что у меня нету песен о разлуке. У меня в песнях нет разлук. У меня только встречи, внимание, взаимная любовь, приятные взаимоотношения в процессе песни. И не люблю писать, где в песне указывается, что вот расстались, разлука, теперь мы вот там друг за другом страдаем, скучаем. Люди любят больше позитивные, даже если это и тема о любви. Людям нравится слышать там какой-то позитив. Мне потом люди пишут: вы знаете, я слушаю ваши песни, вот поссорилась с мужем, а вот сегодня я с ним помирилась. Вот слушая ваши песни, что-то вот меня затронуло, что у нас обратно полноценная семья, мы обратно любим друг друга и живем, и нам это помогает. Это очень приятно слышать, когда кто-то отзывается о твоих песнях вот в такой форме.
6: Песня стала своего рода лекарством.
10: Да, да.
6: У нас идет прямая трансляция в YouTube. Присоединяйтесь. Гость нашей студии, композитор, исполнитель, поэт Игорь Ашуров. Наш канал Первое радио 891 FM. Там мы, кстати, разместили опрос. Опрос очень интересный. В конце программы я озвучу его. Игорь услышит и узнает результаты. Заходите, проголосуйте. Как раз буквально он на эту тему говорил. У нас есть возможность сейчас послушать одну из песен, написанных Игорем. Мы две послушали. У нас есть вот песня, Игорь, надо, чтобы вы решили. Песня «Не решался». «Ты не просто любовь, а ты не веришь». Что вы выбираете сейчас послушать?
10: «Не решался».
6: «Не решался». Вы скажете два слова о ней. Она была написана кому-то или для чего-то?
10: Нет, она была написана для меня.
6: Поет Игорь Ашуров «Не решался».

0: 15:43. Песня «Не решался» в исполнении нашего гостя Игоря Ашурова. Он композитор, он поэт, он исполняет песни, и мы рады познакомить вас с его творчеством. Через несколько минут после рекламы мы продолжим интервью.
1: Реклама.
0: А в это время Денис Ганеев заглянул к нам в студию. Денис, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Идет поток людей, да? Он не остановить его.
2: Да, его машины, не остановить. Люди. И мы не хотим его останавливать. До самой субботы мы всех ждем, приглашаем. Пожалуйста, приходите. Давайте лишний раз напомним часы работы, потому что очень часто звонят и спрашивают.
0: Будьте добры.
2: Да, мы работаем в обычные дни с 10 часов утра до 9 часов вечера. В пятницу мы будем открыты с 9:30 до 2. И в ближайшую субботу мы также будем открыты с 11 утра до 10 часов вечера. Приглашаем всех в Альто Ливелло.
0: Вы хотите сказать, что вот на любой шикарный итальянский диван или кресло вы снимаете 40%?
2: Абсолютно.
0: От цены.
2: Абсолютно на весь ассортимент, который у нас есть в магазине, абсолютно на все. 40% скидки, естественно, подарок при каждой покупке.
0: И подарок — это матрас.
2: Матрас.
0: И их всего у вас было 10, осталось 8.
2: Осталось 8, да.
0: Плюс,
2: осталось 8.
0: Плюс бонусный.
2: Плюс бонусный матрас, да, все правильно. И помимо этого, помните, мы вчера говорили о том, что не за горами уже Рошана, еврейский Новый год, и есть определенная категория людей, которые все-таки хотят получить мебель к Новому году.
0: Да.
2: А у нас это все-таки под заказ. У нас есть 5 моделей, которые мы готовы продать с выставки. Поэтому, вы знаете, мы несколько раз и вчера, и сегодня нам звонили уже по телефону, мы пытаемся посылать фотографии, не работает. Поэтому, ребята, просто приходите, посмотрите. Есть разнообразные модели, в том числе из ткани, в том числе из кожи, угловые, 3+2. Их немного, но они есть. Приходите, и на них от 50 до 60% скидки.
0: Альто Ливелло. От 50 до 60% на эти 5 моделей?
2: Да, на эти 5 моделей до 60% скидки.
0: Ребята, Альто Ливелло — это никакие не фотографии. Это нужно прийти и даже не посидеть, а полежать. Это уже проверено. Вот многие из нашего коллектива Первого радио ходили в Альто Ливелло, залеживались там на диванах. И после этого два шикарных фантастических кресла находятся там. Вот, и у меня в кабинете кресло, в котором я медитирую теперь.
2: Именно, именно поэтому вы сделали правильный выбор, потому что вы пришли, вы попробовали, вам было удобно, и вы заказали.
0: Да, и это уже говорит о нашей мудрости мебельной, житейской. Мы скажем так, что магазин находится в Ришон-ле-Ционе.
2: Да, магазин находится в городе Ришон-ле-Цион, на улице Рожанский, 11. Возле нашего магазина есть огромное количество парковочных мест, поэтому приезжайте. Если вдруг вы не можете найти наш магазин, не знаете, где точно припарковаться, не
0: так.
2: Помните, какие часы работы у магазина. У нас есть короткий, легко запоминающийся номер телефона, звездочка 9246. Звоните, мы с удовольствием дадим вам любую информацию.
0: Денис Ганеев, спасибо. Встретимся в следующем часе.
2: Спасибо вам.
3: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Стейк осетрины замороженный 69 шекелей за килограмм. Мадана Имания. Мидхамали Коэн 21. Напротив Академического колледжа.
4: Летние скидки в стоматологии доктора Бангиева. 40% на все процедуры. Звоните прямо сейчас. Звездочка 9442.
5: Альто Ливелло – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альто Ливелло – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон-ле-Цион. Звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
15: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама. эфире 101 километр.
0: Да, с нами Игорь Ашуров. Мы ведем прямую трансляцию в Ютьюбе. Канал Первого радио, так и называется, Первое радио 891. Присоединяйтесь, задавайте вопросы Игорю, участвуйте в вопросе. Кстати, мы получили, Игорь, сообщение из замечательного города Сдерот. Здравствуйте, Влад, спасибо вам за эфир. Мы с девочками слушаем на работе и приветствуем Игоря Ашурова. Передавайте ему привет, пишет нам Клара. Вы живете в этом городе?
6: Да, конечно.
0: А 7 октября где вы были?
6: В городе. Как ни странно, да, я находился в городе. И мне очень тяжело это вспоминать и говорить.
0: Хорошо,
6: об этом.
0: Хорошо, я понял, да. Согласен, это очень непростой разговор. Я теперь хочу перейти к песням, так как вы у нас в первую очередь композитор, который создает для себя песни. И я знаю, что многие действительно, как вы сказали, исполнители поют песни, написанные вами. Но сейчас просто совершенно невероятным безумным образом ворвался в нашу жизнь искусственный интеллект программы, и я уже говорил об этом не раз, появилось 6 миллиардов композиторов и 6 миллиардов поэтов. Все строчат песни, причем даже не задумываясь над стихами, просто задают задачу искусственному интеллекту. Как вы думаете, есть в ваших песнях что-то такое, чего искусственный интеллект никогда не сможет прочувствовать и создать?
6: Да, конечно. Душу. Душу и характер человека. Ну, песню надо спеть, наверное, от души, прочувствовать ее душой. А в интеллекте этого не слышно. Там человек просто поет ровно по нотам, во всех, на высоких нотах. Но слушая песню, ты не можешь услышать какой-то дрожащее дыхание человека или переживание его, или что вот он, что он сейчас вот чувствуется, что он переживает, как поет эту песню. Да, красиво, очень, очень грамотно все вот это вот через интеллект выходит. Я и сам слушаю многие песни, и, которые сделали на интеллекте. Но если человек хочет услышать и в этой песне что-то, чтобы его душу затронуло как исполнителя, а не как стихи и музыка, а вот как сам исполнитель. Я сомневаюсь, что это кого-то затронет, чтобы кто-то мог сказать, знаете, он так от души ее спел, он ее так прочувствовал. У меня есть песни, которые я пою, и я не могу их петь, не прослезившись. Как вы думаете, интеллект прослезится, когда поет?
0: Нет, нет, конечно.
6: Нет. А это важно. Это важно. Даже вот пусть я во время песни, у меня голос задрожал, пошли слезы, я остановился. Но я 1000000% уверен, что несмотря, что я остановлюсь, и у меня идут слезы, зал будет аплодировать. Только по той причине, что я пел эту песню и переживал за нее, за это исполнение, за то, что людям это понравилось, что я через всю душу вот это вот пропускал. А интеллект — это программа, но и она тоже была создана кем-то из людей, у которых тоже есть душа, чувства и так далее. И музыка должна жить с душой, с чувством, с каким-то переживанием, с вот этими эмоциями, слушая. А в интеллекте я все слышу в одном формате красивом. И вот эта вот подача вот эта красивая. Но
0: практически там, одинаковым,
6: да,
0: голосом.
6: Там отсутствует переживание или душевное какое-то состояние исполнения. Его там нет.
0: Я понял. Мы, кстати, в опрос подводим итоги. Мы спрашивали наших телезрителей, которые смотрели прямую трансляцию, какая тема песни вам ближе? Не тема песни Ашурова, а вообще. 100% людей... у нас было 4 варианта. Вариант «бытовая песня за жизнь», «юмор и приколы», «обман и трагедия», «любовь и счастье». 100% проголосовало за «любовь и счастье». За тему «песни про любовь и счастье». То есть то, что вы сказали в начале нашей программы в интервью, совпадает с тем, что думают 100% наших слушателей.
6: Ну, это так и есть. Да, я очень люблю эту тему любви. Но у меня есть песня, которую я тоже написал когда-то для Данику Юсупова. Называется она «С молоду сидею». Это очень жизненная песня. Я многим, кто еще не слышал эту песню, я советую им ее послушать. И она с огромным таким умным смыслом. И там, может быть, любовь отсутствует, но там присутствует и вот эта вся тягость человека, который проживает жизнь, причем нелегко, тяжело. А при всей этой тяжелой жизни мы все равно умудряемся эту жизнь любить. Да, кто-то с молоду сидеет, наверное, по тем причинам, что жизнь проживает тяжело. Наверное, в жизни сталкивается человек с разными ситуациями, с переживаниями. И вот эта песня мне очень нравится. Нравится ее название. Я с молоду сидею. Это, ну...
0: Да, это философское название, да, как ни крути. Да. Я должен сказать, что времени у нас практически нет, Игорь. Мы завершаем, и я хочу спросить, вот если бы у вас была возможность оставить в истории только одну строчку из своих песен, какую бы вы выбрали строчку для будущих поколений?
6: «Ведь нету, как ты».
0: «Ведь нету, как
6: да,
0: ты».
6: Да, советую всем, и мужскому полу, и женской половине нашего человечества, любите друг друга, уважайте друг друга, любите друг друга, берегите друг друга. Старайтесь хранить вот эту любовь и на долгие-долгие годы и счастья всем, любви, здоровья. Только этого желаю.
0: В нашей студии был сегодня композитор, исполнитель и поэт Игорь Ашуров. Израильский композитор, израильский поэт-исполнитель Игорь Ашуров. Игорь, спасибо.

0: 101, и это правильно.
1: Реклама. Жаркое лето в Центеркар. Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман. Звоните 03-558-5458.
2: В филиале Мадана и Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Грудка куриная свежая 64,90 за 2 килограмма. Скумбрия копченая 7,40 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3. Ришон Лицион. Работает в субботу.
3: Opel Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов.
5: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
7: Невероятная акция Triple Pro от B-Cure Laser. Прибор B-Cure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
8: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Задержан 5-й подозреваемый в причастности к убийству Эльдара Даяна. Подробнее через несколько секунд. В 16 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Полиция задержала 5-го подозреваемого в причастности к убийству Эльдара Даяна из Димоны. Напомним, ранее были арестованы 4 жителей Петахтиквы, которые, по подозрению полиции, во время драки били Даяна ногами по голове. Сообщается, что задержание 5-го подозреваемого в причастности к убийству Эльдара Даяна было осуществлено в тот момент, когда Мировой суд Петахтиквы рассматривал вопрос о продлении содержания под стражей 4 его приятелей. По данным информационного портала «Вести», начальник Тель-Авивского округа полиции генерал-майор Хаим Саргаров принял решение отстранить подполковника Элиада Ланкри от должности начальника отделения в Хулоне в связи с профессиональными и управленческими недостатками, выявленными в работе отделения. Ввиду профессиональных пробелов и недостатков, выявленных на управленческом уровне, начальник округа рекомендовал немедленно прекратить полномочия начальника отделения в Хулоне, говорится в официальном сообщении полиции. Как сообщает новостная служба КАН, в пятницу 21 августа в Иерусалиме начнет работать линия L3, новый участок скоростного трамвая от остановки Атурием на улице Яфу до остановки Малха. Протяженность нового участка составляет 7 километров. На нем расположены 13 остановок, из которых 12 новые. Остановка Атурием будет общей для новой линии L3 и действующей L1. Линия L3 будет проходить рядом с популярными городскими объектами столицы, такими как стадион Теди, арена Паис, теннисный центр, Биньяне Аума, Ботанический сад, правительственный квартал, торговый центр Малха, кампус Еврейского университета в Геватраме, открытый университет и другие учебные заведения. Линия также пройдет через районы Геват-Мордехай, Падгон, Ним и Малха. L3 станет первой линией, введенной в эксплуатацию в рамках проекта «Зеленого маршрута» Иерусалимского трамвая. В ближайшие месяцы планируется открыть также линию L4, которая соединит район Гило с сетью скоростного трамвая. Позднее должен открыться еще один участок, который подключит к сети район горы Скопус. В Израиле резко повысились курсы доллара и евро. По итогам межбанковских торгов сегодня Банк Израиля установил курс американской валюты на уровне 2 шекелей 98 целых, что на 1,22% выше, чем сутками ранее. Курс евро повысился на 1,114% и составляет 3 шекеля 45,68 агары. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет незначительно ниже среднесезонной переменной облачности. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 31, в Хайфе 30, в Бершеве 33, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, на побережье Мертвого моря 36, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 60 до 110 сантиметров. Это были новости. Эфир на Первом продолжает Влад Серницкий.

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: 16:06. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Соскучились мы по вам, а вы, скорее всего, по нам. Ну, по крайней мере, мы так надеемся на это. Что я должен сказать? Много новостей приходит, и если вы слушаете Первое радио, то каждый час вы можете получать информацию достоверную, проверенную и, в принципе, достаточно важную для того, чтобы сориентироваться в том, что происходит в нашей стране и за ее пределами. Или же вы можете просто подписаться на наш телеграм-канал, который называется «Первое радио Израиль». Там мы точно так же держим вас в курсе происходящего. Из самых таких новостей, те, кто часто летает через океан, две крупных американских авиакомпании все-таки собираются вернуться в Израиль с полетами. Речь идет про компании Delta Airlines и United Airlines. Вот. Так что будет билетов больше, и вроде бы одна из наших авиакомпаний тоже получила уже разрешение на продажу билетов в Соединенные Штаты Америки. По поводу отпуска, это в других программах. По поводу игры, это у нас. Мы стартуем.
2: Думаете, что вы контролируете происходящее? Вы ошибаетесь. Я все контролирую. Потому что я знаю то, что неизвестно вам.
3: Это и так сложная задача, но теперь она невыполнима.
4: Можете похвастаться хоть каким-нибудь результатом?
5: Получилось? Сработало?
6: Мне нужна ваша помощь.
0: Код команды Зерницкого.
2: Джентльмены и леди, начинайте.
1: Да, мы начинаем. Код команды Зерницкого. Игра на сообразительность, потому что мы кое-что или кого-то, или кое-что шифруем. Шифруем с помощью эмодзи, специальных значков, которые есть в мессенджерах практически у каждого из вас. Если, конечно, вы владеете смартфоном, и у вас, например, стоит Telegram или WhatsApp. Так вот, эмодзи много, и тем для и шифровки тоже много. Сегодня еще одна игра. Наша команда готова. Продюсер Екатерина Вергунова и Дарья Достоевская готовы. Я должен сказать, что в качестве приза мы сегодня подарим победителю непосредственно беспроводные наушники от Red Max TV. Это шикарно. Это, например, когда вся семья спит, а вы сидите и смотрите и слушаете в супер-стерео-варианте фильм или какой-то концерт и смотрите телевизор. Спасибо нашему спонсору, компании Red Max TV, потому что эта игра проходит при поддержке компании Red Max TV, а Red Max TV — единственное израильское лицензионное телевидение для русскоязычного населения. Более 200 каналов всех категорий на русском, иврите и на других языках стран СНГ. Даже и армянский там есть, и грузинский, и белорусский, и украинский, и казахский. Так что подключайтесь. Как подключиться? Звездочка 2186. Решайте, набираете, и подключение очень быстрое, легкое и современное, и надежное, что важно отметить. Звездочка 2186, Red Max TV и беспроводные наушники от Red Max в качестве приза получит победитель. Я очень надеюсь, что победитель сегодня будет. Итак, внимание, для того, чтобы получить набор из 8 эмодзи, сегодня у нас 8, да, сегодня у нас сложное задание. Для того, чтобы получить набор из 8 эмодзи, вам надо прислать заявку в мессенджер WhatsApp на 054-20-70-800. Да, это мессенджер Первого радио, это WhatsApp Первого радио, 054-20-70-800. Итак, внимание, каждый, кто пришлет заявку, я сейчас скажу, какую, в ответ получает набор из 8 эмодзи. Внимание, давайте посмотрим, кто у нас первый пришлет. Это мне всегда любопытно, потому что обычно мы придумываем какие-нибудь такие странные совершенно эмодзи, и вдруг, когда человек через 3 секунды присылает, я так понимаю, что он пользуется этими эмодзи. Внимание! Для того, чтобы сыграть с нами, вы должны прислать заявку эмодзи «Мухомор». Мухомор! Я не верю, что сейчас быстро придет мухомор.
7: Можно расположиться и другими.
1: Есть мухомор! Есть первый мухомор! Боже мой, кто же это замухоморил-то нам сюда на радио?
7: Отражается в лужах,
1: Нана!
7: Под которым так...
1: Ничего себе, Нана, респект!

0: Маслом. Ошибайтесь и не бойтесь. Это на пользу.
1: Ошибайтесь и звоните, даже если вы сомневаетесь, что у вас правильный ответ. Для того, чтобы дать ответ, вам нужно только позвонить. Никаких других вариантов не принимается. Нужно звонить на номер 07-52-891, выйти в прямой эфир. Да, Катя, что ты хочешь сказать? Ничего себе! Оказывается, я думал, что самые популярные эмодзи — это поцелуйчик, который отправляет. Нет, пожалуйста, 53 мухомора у нас на полках. Люди просто пересылают друг другу мухомора. А что мухомор означает на современном сленге, когда отправляешь? Вкусно? Вкусно? Екатерина, это в какой стране у вас мухомор вкусно? Я боюсь назвать название этой страны. Ладно, Екатерина Вергунова говорит, что вкусно, надежно и дешево. Нет, просто есть эмодзи, у которых есть действительно второй смысл. Я сейчас не буду говорить, есть потом... Ой-ой-ой. Но сейчас почти под 60 человек уже сидят на лавочках, смотрят на эти мухоморы и на 8 эмодзи, которые они получили. Я сейчас назову задание, что мы сегодня зашифровали. Если вы знаете ответ, 07-52-891, немедленно звоните в прямой эфир и сообщайте нам. Так, что еще? Приз я назвал, и давай теперь я скажу о том, что же за задание. Я, кстати, анонсировал это задание в воскресенье, но я уверен, что часть из наших радиослушателей в воскресенье меня и могли не слышать, скорее всего, так и произошло, поэтому сейчас я восстановлю справедливость и посвящу всех, кто играет и кто возле игроков, кто команда поддержки. Дело в том, что мы вспоминали Андрея Александровича Миронова, замечательного актера театра и кино, народного артиста РСФСР. Он скончался 16 августа 1987 года во время спектакля. Он играл Фигаро, «Безумный день» или «Женитьба Фигаро» на сцене. И это было в Латвии, в Риге. И мы хотим с таким образом его вспомнить, в том числе отдать должное его таланту, творчеству. Надо сказать, что и молодые поколения, то есть те, которые родились намного позже, чем жил и творил Миронов, смотрят фильмы с его участием, смеются, и мы до сих пор цитируем его слова. И вот мы решили загадать песню, которая прозвучала в кино в исполнении актера Андрея Миронова. Вот вам 8 эмодзи. Смотрите на них и помните, мы не такие простые. У нас целая команда работает. Думайте.

16 часов 18 минут. Селена Гомес в нашем эфире с песней «Sunset Boulevard» или «Бульвар Sunset». Ну, вы, наверное, видели достаточно фильмов. Кстати, между прочим, есть фильм такой «Бульвар Sunset», но есть реальная улица в Лос-Анджелесе, в штате Калифорния. Но это отвлечение, я вас немножко запутываю. А пока мы зашифровали песню, которая прозвучала в кино в исполнении актера Андрея Миронова. И вам надо ее угадать. Вы, если хотите сыграть, можете прислать нам заявку. Заявка — это «Мухомор». В ответ вы получите комплекс из 8 эмодзи. Думайте и

Звоните нам 07-52-891. Можете даже намурлыкать эту песню. Если, конечно, получится, я не знаю.

0: Реклама.
1: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
2: А теперь в нашем эфире Захар Рабин, мой коллега. Захар, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Влад. Здравствуйте, радиослушатели.
2: Алло, алло. Алло, алло, Захар, да? Вы чего вот сейчас там с нами поздоровались? Что-то у вас есть такое рассказать, что я даже не предполагаю, что?
3: Ну, естественно, у меня есть что рассказать. Сегодня вести мы говорим о сети клиник доктора Бангиева. А-а-а. О том, как сделать ваши зубы здоровыми и красивыми за недорого. Если вы позвоните сегодня до конца дня, то есть до 8 вечера, грубо говоря, и запишитесь на абсолютно бесплатную консультацию, то вы получите сегодня 40% скидки и еще 5% скидки дополнительно, если скажете, что нам обещал Захар. А также первые 10 позвонивших прямо сейчас получат дополнительно сертификат на 500 шекелей, который не привязан ни к дате, ни к имени, который вы можете использовать при любой процедуре в любом филиале сети клиник Бангиева. То есть, если вы или ваши близкие смогут воспользоваться этим сертификатом в любое абсолютно время, неважно, когда вы сможете прийти на прием. Но записаться для того, чтобы получить все эти скидки и подарки, надо прямо сегодня. Поскольку филиалы сети клиник доктора Бангиева есть в 6 городах, то я думаю, это очень удобно. Я сейчас перечислю, напомню, так сказать, в каких городах. Это значит города Йокнам Элит, Бат-Ям, Ришон-Лицион, Ашдот, Ашкелон и Бершева. Ну и мы уже давно знаем, что в сети клиник доктора Бангиева все филиалы новенькие, современные, используются самое лучшее, самое новое оборудование. Современная анестезия, которая делает лечение абсолютно комфортным. Опытные врачи более чем с 20-летним стажем. То есть они специалисты высочайшего уровня, а также строгое соблюдение всех стандартов Минздрава, что делает лечение в сети клиник доктора Бангиева и даже просто осмотр абсолютно комфортным и безопасным для всех. Ну, что я могу сказать? Не надо откладывать на завтра то, что надо сделать уже сегодня. Почему именно сегодня? Еще раз повторю, только сегодня вы получите 40% и еще 5% скидки от меня, а также для тех, кто окажется шустрым и будет в числе 10 первых позвонивших, еще и сертификат на 500 шекелей, который можно использовать при любом плане лечения. Неважно, вы будете говорить о здоровье зубов или об их красоте. Влад, спасибо. Если вам это интересно, можете задать какой-то вопрос, я на него с удовольствием отвечу.
2: Нет, мы тут сейчас ждем гостей из магазина большого и просто огромное количество мероприятий, так что мы благодарим непосредственно сеть клиник доктора Бангиева за этот чудесный летний августовский ход с 40% и плюс еще 5% от непосредственно Захара Рабина.
3: Все, напомним тогда только телефон. Звоните прямо сейчас, звездочка 9442, сеть клиник доктора Бангиева. Это ваш правильный выбор для здоровых зубов и красивой улыбки.
2: Спасибо,
3: Влад. Спасибо, счастливо.
4: Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
7: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Лицион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
8: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность. «Аги Групп» приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. «Аги Групп». Небольшая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки. Поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
1: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
7: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: И вот снова Денис Ганиев заглянул в студию. Денис, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Итак, Alta Livello – магазин, в котором итальянская мебель, созданная в Италии, привезенная из Италии, готова стать собственностью наших радиослушателей.
0: Да, это действительно так. И, знаете, есть еще один очень важный момент, который я бы хотел рассказать и вам, и всем радиослушателям. И мне кажется, что это очень важно. И мы уже неоднократно говорили, что у нас очень большой магазин, двухэтажный, 1200 квадратных метров. А самая важная деталь в нашем магазине – это то, что все диваны, все кресла и сейчас кровати привезены с одного и того же завода. Почему это хорошо? Потому что вы часто заходите в магазин, и вам говорят, вот это произведено на одном заводе, это на другом, вот эта ткань подходит к этой модели, к этой подходит к этой. Не всегда вы можете собрать из этого пазла одну цельную картинку, а у нас вы можете сделать это с легкостью. Это раз. Во-вторых, так как мы привозим большое количество моделей с одного и того же завода, у нас есть, влияние на завод. То есть мы можем делать определенные размеры, определенные вещи с диванами, которые большинство не могут сделать. Поменять размер, большое количество цветов, большое количество выбора кожи, большое количество выбора ткани. И это все очень-очень важно, поэтому я еще раз хочу обратить внимание, что все диваны, все кресла и все кровати – это привезены нами с одного и того же завода. Они все имеют одно и то же качество. То есть вы, когда выбираете модель, вы не выбираете между вот это вот посимпатичнее, но похуже, например. Нет, вы выбираете просто то, что вам нравится, а качество гарантировано Alta Livello.
2: Я хочу обратить внимание наших радиослушателей, помимо недели, о которой сейчас Денис скажет, вот этой недели, где идет распродажа, в смысле скидки замечательно работают, есть 5 моделей, которые можно купить непосредственно из магазина, потому что практика Alta Livello – это заказ в Италии, и вы ждете примерно 4 месяца, пока заказ придет. Но есть 5 моделей, которые находятся на площадках магазина.
0: Да, это и угловые диваны, и 3+2, есть и в ткани, есть и в коже. Эти модели находятся у нас уже в магазине. Мы продаем их не потому, что они плохо выглядят, они сломались. Нет, просто у нас по дороге есть новая коллекция, и, естественно, мы распродаем, чтобы освободить место в магазине. Поэтому приходите, здесь я ничего пообещать вам не могу, кроме того, что на эти модели скидка от 50 до 60%.
2: Ого.
0: Но здесь действует такой принцип, кто первый пришел, тот, естественно, и получит эту модель с такой огромной скидкой. Поэтому приходите. Здесь даже рассказывать мне немножко тяжело, потому что иногда вы говорите, да, мы хотим угловой диван, но вопрос спорный, это левый, правый вам нужен. Поэтому здесь надо обязательно прийти к нам в магазин. Мы вам с удовольствием покажем. Вы сами сядете, ляжете на это. В общем, скажете, да, мы хотим, получите скидку от 50 до 60%.
2: Выдайте локацию.
0: Город Ришон-Лицион, улица Рожанский, 11. Короткий номер телефона, звездочка 9246.
2: Спасибо, Денис. Готовьтесь рассказать нам о том, что же за цену у вас после 40% через 20 минут.
0: Обязательно буду готовиться.
4: Реклама. Голоса Первого радио. Ведущая новостей Светлана Карабут. В детстве ее не хотели брать в музыкальную школу из-за неусидчивости. Склонна превращать самокритику в самобичевание, а уныние в гнев. Всегда носит с собой вареное яйцо.
6: В коалиции продвигают частичное изменение закона, которое позволит министрам и заместителям министров фотографироваться с теми, кто находится в их прямом подчинении, без обвинения в политическом кампейне.
4: Светлана Карабут. Первому радио 25 лет. Программа «Картина маслом».
7: Цените простые вещи.
2: На самом деле очень много уже людей собралось у нас для того, чтобы выйти в прямой эфир и дать ответы. Сегодня мы зашифровали песню, которая прозвучала в кино в исполнении актера Андрея Миронова. Со мной уже Ольга, она будет первой. Она ждет и рекламу ждала, и все. Но я хочу обратить внимание, что сегодня, впрочем, как и многие другие разы, сам розыгрыш происходит при поддержке телевидения Red Max TV. И у нас приз для победителя — беспроводные наушники от Red Max TV. Ольга, здравствуйте.
9: Добрый день.
2: Извините, что заставили вас ждать, но сами понимаете, да?
9: Да, все хорошо.
2: Ситуация непростая. Реклама, двигатель торговли. Спасибо вам, Оль, за вот такое вот, скажем так, оправдание этой паузы. Но давайте вернемся к эмодзи. У вас они 8. Вы нажимали пальчиком, открыли всю картинку?
9: Да, да.
2: Да, тогда, пожалуйста, расскажите нашей аудитории, что за эмодзи вы получили.
9: Ну, первые эмодзи — это крылья. Я не знаю, выглядят как крылья. Не знаю, кого. Ангела, может быть.
2: Ну, пока не объясняйте. Крыло или крылья, да, правильно.
9: Да.
2: Дальше.
9: Мужчина в очках, с усами и как учитель выглядит.
2: Да, потому что он стоит на фоне школьной доски, и у него в руках указка.
9: Да, потом кристалл.
2: Прекрасно.
9: Насекомое, не знаю, что это за насекомое.
2: Я вам расскажу, я специалист по насекомым, это муха.
9: А, это муха?
2: Да, это муха.
9: Теперь тюльпаны на фоне... Не знаю, что это.
2: Это могильное надгробие.
9: Могильное
2: надгробие.
9: Пчела.
2: Или осада, неважно.
9: Да, потом колокольчик.
2: И яблоко. Хорошо. Итак, хотите ли вы подумать еще, потому что вот кое-что я смотрю для вас открылось по-новому, или дадите ваш ответ?
9: Честно говоря, открылось по-новому, но и я дам эту первую версию, которую я придумала, хотя теперь, когда я рассматриваю поближе и более внимательно, мне кажется, версия не подойдет.
2: Ну, я скажу вам, да или нет? Говорите.
9: У меня просто сбили эти насекомые с крыльями. Я подумала, что, может быть, это фильм «Обыкновенное чудо» и песня «Бабочка» с крыльями «Бэк-бэк-бэк-бэк».
2: Ага, я предполагал, что кто-то назовет фильм «Обыкновенное чудо», и... который вышел в 1978 году, где Андрей Миронов сыграл министра-администратора, и там он пел «Бабочка крылышками». Да, это неправильный ответ, к сожалению, Оля. Неправильно, потому что...
9: У меня была еще одна версия, но я не уверена, что это... Хорошо, пусть следующий.
2: Ну, вы подумайте, да, потому что теперь вы знаете, что там есть еще и могильное надгробие. Спасибо за игру.
9: Спасибо.
2: До свидания. Так, это не фильм «Обыкновенное чудо», и это не песня, которую пел министр-администратор, роль которого сыграл Андрей Миронов. Потихонечку будут прибывать новые звонки. Мы будем заполнять эфир музыкой. Песня «Человечек». Влад Соколовский.

0: 16:33. Илья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Влад.
0: Я вам скажу, уважаемые радиослушатели, я сейчас обращаюсь не к Илье, а к Илья единственный из десятков игроков на протяжении многих недель, месяцев в конце игры благодарит за игру коллектив наш и команду, которая придумывает. Илья, это вызывает дополнительное уважение к вам, как игроку и к радиослушателю. Спасибо от всех нас.
1: Да.
0: Это мощно. Да. А теперь мы перейдем... А теперь, да. Илья, спасибо за уважение. Мы перейдем к 8 эмодзи. Вы слышали, да? Мы только что с Олей их расшифровали.
1: Да, конечно.
0: Прекрасно. Насколько вообще вы знакомы с творчеством Андрея Миронова?
1: Ну, хорошо знаком.
0: Хорошо. У вас есть какой-то фильм-фаворит, который вы можете смотреть несколько раз?
1: Конечно. «Бриллиантовая рука» — это однозначно.
0: Я понял. Тогда вам право дать ответ, и желаю вам, чтобы он был правильным.
1: Это прощальная песня из «Обыкновенного чуда».
0: Это прощальная песня из «Обыкновенного чуда». Так, а что там за прощальная песня?
1: Давайте...
0: А, точно. Нелепо, смешно, да. Безрассудно, да. Безумно. Это Леонид Серебренников, кстати, в этом фильме поет, а не Андрей Миронов. А нам нужна песня в исполнении Андрея Миронова.
1: Ой, блин.
0: Илюша! Ничего страшного, в любом случае вы играете.
1: Вот тут я и облажался.
0: Да, это был провал, потому что на подоконнике не было цветка. Илья, играем дальше. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Так, 16:35. Сейчас мы примем еще звонки и услышим еще ответы, версии, что же это за песня, которую мы зашифровали. И я вижу довольное лицо Дарьи Достоевской, которая знает правильный ответ и видит, как звонят нам радиослушатели и бьются, как рыбы об лед. Да, сейчас. Но я вообще скажу так. Есть два приема, о которых я постоянно говорю. Вот сегодня я их не озвучил. Сейчас я к ним вернусь. Для того, чтобы прийти к правильному ответу. Один из приемов — это озвучить вслух, проговорить все эти эмодзи. Причем, да, вы можете ошибаться, вы можете трактовать их не так, как, может быть, совсем точно трактуем мы. Хотя в интернете вы можете всегда найти описание эмодзи, написать полный список эмодзи, и всегда там есть написано, как эта эмодзи называется по-настоящему. То есть, и мы на это тоже ориентируемся, наша команда, я имею в виду в первую очередь. Итак, первый прием — это озвучить эмодзи. Второй прием — поменять их, может быть, местами, может быть, соединить вместе. Порой два эмодзи практически дают, ну, не знаю, один из ключиков к этой двери, которую нужно открыть. И не забывайте, когда вы в WhatsApp получаете картинку, на нее нужно нажать пальчиком для того, чтобы она открылась полностью и чтобы вы увидели 8 эмодзи. Сегодня их 8. А когда увидели, звоните на 07-52-891 и давайте ответ. И Дарья, и Екатерина, и наша команда находятся там, в том эзоре, в той области. Они примут звонки и отправят вас ко мне. Кстати, надо еще раз сказать о том, что действительно в ряде фильмов, например, песни исполняют другие актеры. Вот, хотя, действительно, Андрей Миронов очень много пел. И даже вот... В одном из фильмов его пригласили не играть, а действительно только спеть песни. Это фильм я не назову сейчас, вот, но даже такое было. А сейчас скажу так, что 38-я минута в нашем эфире идет. Не хватает мне немножко музыки.

0: Тейлор Свифт, песня «Я знала это», привела нас к рекламе, где мы сейчас встретимся с Денисом Ганеевым.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
2: Реклама.
0: Денис, здравствуйте.
3: Добрый день, Влад.
0: Это Денис Ганеев, друзья мои, знакомьтесь, он гендиректор магазина «Alt Level», магазина итальянской мебели, бутика, в котором собрана мебель высшего класса, top of the top, best of the best.
3: Все правильно, абсолютно правильно.
0: Почему-то не на итальянском, но все-таки. И мы говорили буквально 20 минут назад о том, что эта неделя, начиная с воскресенья, заканчивая субботой, поздним вечером, вы делаете распродажу всего, что есть в магазине. В смысле, заказать в том числе можно, да. Но минус 40% от цены.
3: Да. Да, да, абсолютно правильно. И мы также говорили в предыдущем часе, что у нас есть несколько моделей, 5 моделей, которые мы готовы продать с выставки, и скидка будет гораздо больше. И вот у меня есть один пример.
0: Пожалуйста.
3: Я уверен на 100%, что как только я сейчас расскажу об этой модели, но если не сегодня, то завтра она будет точно продана. Эта модель называется Модена.
0: Модена?
3: Модена, да. Это угловой диван. 3,20 на 2 метра, но это не самое главное. Самое главное, что это очень-очень удобный в сидении диван, и буквально одним легким движением руки вы можете изменить ширину сидений. То есть он может стать таким глубоким, все сидения будут как шезлонги. Все три спинки у него двигаются, и у него есть электрический... такая подножка, которая выезжает. Короче, это фантастически удобный диван. Он кожаный у нас стоит, причем он у нас стоит в двух цветах. И он вместо 44 тысяч шекелей с выставки будет вам стоить 19 тысяч шекелей. Это скидка 60%. Поэтому приезжайте, посмотрите, посидите и забирайте этот диван. Он будет у вас до праздников дома.
0: А в Модене сейчас идет дождь, несмотря на то, что этот диван назван Моден. Да, Моден — это городок итальянский.
3: Да, да, все правильно, это итальянский,
0: да,
3: город.
0: Прекрасно. Ну что ж, цена 60% скидкой на эти 5 моделей, которые находятся непосредственно в магазине, завораживает. Но если мы приезжаем заказать новую мебель итальянскую, то мы получаем скидку 40%.
3: Да, то вы получаете скидку 40%, и помимо этой скидки, точнее сказать, продолжение этой скидки 40%,
0: да,
3: вы получаете еще ортопедический матрас. И в этом матрасе вы можете выбрать и уровень жесткости, и размеры матраса.
0: Это если мы попадаем в эту вот восьмерку оставшихся, да?
3: Да, эту восьмерку, и у нас есть еще один бонусный матрас.
0: Еще один бонусный матрас, да. Матрасы Модена, Примавера, Аэро...
3: И все слова на итальянском языке.
0: Аэро Финита, да. Где находится магазин, уточните?
3: Наш магазин находится в городе Ришон-Лицион, улица Рожанская, 11. Возле магазина есть огромная стоянка супермаркета Цехинам, вы можете припарковать свой автомобиль там, прийти к нам в магазин. Запутались, не
0: помню. Прийти в магазин — это означает сделать 12 шагов.
3: Абсолютно правильно.
0: Я считал.
3: Да-да, действительно, это очень близко, да. Поэтому не переживайте. Вдруг вы все-таки запутались, не помните, где находится точно наш магазин, не помните часы работы. Звездочка 9.
0: Не помните, кто вы.
3: Да.
0: Приезжайте.
3: Звоните. Звездочка 9246. Мы вам все расскажем и покажем.
0: Ришон-Лицион, улица Рожанский, 11. Шикарный магазин. 1200 квадратных метров. 2 этажа. Лифт, итальянский кофе. Денис Ганеев. И скидки на 40% до субботы, до вечера. Alt Level. Денис, грация.
3: Спасибо вам, Влад.
0: Arrivederci.
3: До свидания.
1: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
4: Честно ответьте себе. Прикрываете рот, когда смеетесь? Избегаете улыбаться на фотографиях? Стесняетесь своих зубов? Если хоть один вопрос заставил задуматься, пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангиева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
5: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
1: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
5: Самый лучший хлеб — это хлеб Максим, завтрак и обед.
2: только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
7: Альтелинелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелинелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246. Работаем в субботу.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Можно еще ниже.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
15: Жаркое лето в «Центркар».
16: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
15: «Центркар Азур», Дер-Хашива 9.
17: Реклама.
18: Программа «Картина маслом». Верь в свои мечты.
0: 16 часов и 46 минут продолжается игра «Код команд Зерницкого». Мало, я бы сказал, надежда у нас остается на то, что будет правильный ответ, но... Сегодня, я все-таки напомню, мы зашифровали песню, которая прозвучала в кино в исполнении актера Андрея Миронова. Мы вспоминаем Андрея Александровича Миронова, который 16 августа 1987 года, к сожалению, очень рано, в возрасте 46 лет, ушел из жизни. И мы решили эту игру посвятить ему, его творчеству, любимым фильмам и замечательным спектаклям, в которых он играл. У нас есть звонок. Ярослав, здравствуйте.
19: Здравствуйте, Влад.
0: Вас не очень хорошо слышно, Ярослав. Вы едете? Куда вы едете? Куда?
19: Сейчас, секунду, я возьму телефон. Хулон.
0: Ага, вы едете в Хулон. То есть вы да. Где-то там поблизости. Скажите, а вы один в кабине или с вами кто-то есть?
19: Один.
0: Один. Так, вы остановились? О, шикарно. Вы остановились?
19: Все. Да, я остановился.
0: Пожалуйста, ради не надо вас. Двигаться, да, ни в коем ради случае. Вас. Послушайте, Ярослав, я хочу вас спросить, вы когда последний раз с нами играли в эту игру?
19: Очень давно, раза 4 я побеждал, но это было очень...
0: А, вы все-таки побеждали, то есть вы являетесь знатоком, у вас должна быть поединка...
19: Ну, как, с самого начала, по-моему, первая игра была ваша, первая была игра, по-моему, и вот в первой игре я победил, а потом еще, потом как-то долгое время не слушал, но сейчас вернулся.
0: Угу, я понял. Скажите мне, ну вот давайте смоделируем ситуацию, прежде чем вы дадите ваш ответ. Если вы выигрываете, как вы отреагируете на это?
19: Не удивлюсь.
0: Так, а...
19: Потому что я почти уверен, что это правильный ответ.
0: Хорошо, а я не против. Я каждому, кто звонит, желаю правильный ответ дать. Но меня интересует чисто эмоционально. Я услышу радость или вы просто будете молчать?
19: Да, я буду доволен, конечно. Ну как, ну что скрывать? Ну, конечно,
0: хорошо.
19: Если ты что-то как бы делаешь хорошо, ну почему не...
0: Хорошо. Итак, вы получили 8 эмодзи, мы зашифровали песню, прозвучавшую в кино в исполнении актера Андрея Миронова, Андрея Александровича Миронова.
19: Да, я его очень любил, и когда был ребенком, получил от него одноименной автограф, когда мы были еще в Украине жили.
0: Подождите, вот почему вы молчите? Вот это интересно. Расскажите нам,
19: да,
0: черт с ним с этой игрой.
19: Я очень хорошо это помню. Мне было наверное, лет 7.
0: Так.
19: У меня работали все родственники в театре. Он бы выступал у нас в театре с концертами. Меня завели в эту, как его... Я его знал. Гримерку завели в гримерку. Я так стоял. Он говорит, что стоишь? Заходи.
0: А какой это город? Что это за театр?
19: Город Чернигов. Черниговский областной театр.
0: Ага, так.
19: Да. Заходи давай, я так это запомнил, честно. Он, по-моему, выступал, был еще, они были вдвоем с Ларисой Голубкиной, с женой, по-моему, они вдвоем были, вдвоем со мной так тепло пообщались. У меня на всю жизнь, у меня осталась эта фотография, на моей фотографии он сделал надпись своей рукой, и она у меня хранит.
0: Вау,
19: и я его очень-очень любил и люблю, и как бы... Я помню этот год, когда он умер в Риге, и мы были в стройотряде, я просто там, в шоке были. Я помню очень хорошо это.
0: Какая теплая история, и
19: да,
0: я даже не ожидал.
19: История. Я вам благодарен, что вы его вспомнили, Влад. Это замечательная история с Андреем Мироновым.
0: Это один из моих любимых актеров.
19: Да.
0: Один из моих любимых. И вы знаете, я вам скажу тоже, у меня была такая история. Я никогда не встречался с ним, не знакомился, не получал автографы, но в июне 1987 года в Театре Сатиры в Москве шел спектакль «Трехгрошовая опера», где играли Александр Ширвин, Державин и Миронов. И я очень хотел попасть на этот спектакль. И я не смог купить билет. Я приехал непосредственно к театру и просил лишний билетик у людей, которые шли на этот спектакль. И я так и не смог купить лишний билетик. Но я как чувствовал, через два месяца его не стало. Да. Я так хотел увидеть спектакль, где играет Андрей Миронов. Но
19: я вот... вас понимаю, я понимаю. Мы я завидую тем, кто это увидел.
0: Да, да, совершенно верно. Но теперь давайте к вашему ответу. Какую же песню, по вашему мнению, мы зашли?
19: Ну, я почти уверен, что это песня из «Достояния республики», песня о шпаге. Она, ну, мы ее пели на моем 30-летнем юбилее с моими друзьями. Джик-джик-джик, уноси готовенького.
0: Правильно! Правильно! Можете радоваться, Ярослав! Это победа! Действительно, песенка о шпаге. Ну а что? Что вам помогло разгадать?
19: Я
0: что
19: вам скажу, ну там все буквально, так сказать, учитель, он учитель был фехтования, если не ошибаюсь.
0: Да, да, да.
19: Могильная плита, джик-джик, уноси готовенького, ну как бы...
0: Верно.
19: Джик-джик-джик, пчела, муха, это мне подсказали вот этот джик-джик-джик. Яблоко, кто-то стрелял куда-то, яблоко было на голове, стреляли, сейчас они не воспроизведут точно кто.
0: Но мы в яблоко вложили смысл следующий, как, есть такая фраза, расходится, когда говорят попадание в яблочко, когда шпагой попадаешь, наносишь точный удар, это в яблочко.
19: Можно и так, но там, по-моему, была стрельба тоже, яблоко было на голове, если я не ошибаюсь, но могу ошибаться.
0: Так, колокольчик.
19: Вот колокольчик, честно, не рассматривал.
0: Звон.
19: Честно, я был настолько уверен, потому что, да, да.
0: Звон колокольчика, да? Шпаги звон и звон, как звон бокал.
19: Звон, как звон бокал, конечно.
0: Крыло — это фамилия композитора, Евгений Крылатов написал.
19: Крылатов, да. Ну, я по-другому немножко связал. Я связал, может быть, тоже с... чем-то таким вот, как бы, ну, типа загробным.
0: Не, ничего но страшного. Вы не должны были пройти это так, как задумывали мы. Вы должны прийти к ответу.
19: Честно, Влад, вот как вы говорили, да. Я вот прямо посмотрел эти эмоции, и вот я посмотрел, и вот вы сказали песня, а я до песни подумал, джик-джик-джик, я клянусь вам.
0: Ну что ж.
19: Вот. Клянусь.
0: Компания... Нет, это суперская игра, отличная, невероятно теплая история о встрече с Андреем Мироновым, когда вы были 7-летним мальчиком. В подарок вы получаете беспроводные наушники от Red Max TV. Это чистейшая, красивая победа, Ярослав. И я спасибо, рад, что вам. Вы дали нам правильный ответ. Вы молодец.
19: Спасибо, Влад. Вам спасибо за эту передачу, потому что это вы просто вот память Андрея Александровича Миронова.
0: Да.
19: Оживили, так
0: мы именно и хотели этого добиться.
19: Да.
0: Не кладите трубку, продюсеры расскажут вам, как вы будете получать приз. Спасибо. А разумеется, мы сейчас будем слушать песенку спасибо. О шпаге.
9: Шпаги звон, как звон бокала.

0: Una siga trovinkova, bžik, bžik, bžik. Kto na novinkova, kto na novinkova? Kto na novinkova? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик, уноси готовенького. Бжик, бжик, кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик,
1: уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готовся честь. И оружием забытым, и оружием забытым содержи святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, хоп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

0: драться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького! Цик-цик-цик-пау! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?
1: Ну что ж, этот фильм вышел на экраны в 1972 году. Фильм, который называется «Достояние республики», в котором снимался Андрей Миронов. Он сыграл там Шиловского, маркиза, бывшего учителя фехтования. И песня, которую только что он исполнил, была сегодня зашифрована в этих восьми эмодзи. На этом я завершаю программу, завершаю игру. Еще раз поздравляем Ярослава с победой. Благодарю всех, кто прислал заявки и пытался угадать, что же зашифровано. Теперь следующая игра к нам придет 25 августа, во вторник с 16 до 17. Далее у передачи эстафетной палочки Алина Дарк принимает эстафету в нашем эфире с трехчасовой программы «Шестая передача». А в 20.00, как всегда, заслуженный артист Украины Дмитрий Гершинзон представит вам программу, которая называется «Фа-фа-ля-ля». Программа, посвященная украинской музыке. Приятного вечера. Встретимся завтра.
2: Картина маслом. Реклама.
3: Жаркое лето в «Центр-кар». Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. «Центр-кар Азур». Дыры Хашива 9.
4: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
3: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте ctivosh.co.il. Работаем до 9 вечера.
5: Opel Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
9: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
10: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
11: Невероятная акция Triple Pro от BeCure Laser. Прибор BeCure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
3: Жаркое лето в «Центр-кар». 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей. Звоните 03-558-5458.
5: Реклама. Слушайте каждый час новости на Первом.
12: Это самые проверенные факты.
13: Это самая оперативная информация.
14: Это самая непредвзятая подача.
5: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.
15: Голоса Первого радио. Кристина Кипнис, ведущая утреннего шоу и программы «Белая карта», никогда не говорит «я не умею», а только «я просто еще не пробовала». Кандидат в мастера спорта по большому теннису. Оставила нефтяную компанию и собственный салон красоты ради любимых слушателей. Помогает обрести дом десяткам котят и щенков. Верит, что каждый день может стать началом удивительной истории.
16: А еще есть главное правило королев. Они приходят чуточку позже и уходят чуточку раньше. Но мы королевы этих знаний.
12: Однозначно.
16: Так и будем теперь называться.
15: Кристина Кипнис. Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Израиль полностью запрещает оборонный экспорт в Катар. Подробнее через несколько секунд.

0: 17 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает 12-й телеканал, в Израиле принято решение полностью запретить оборонный экспорт в Катар. Запрет будет распространяться не только на новые сделки, но и на контракты, заключенные 4-5 лет назад и до сих пор находящиеся в процессе исполнения. По данным телеканала, в системе безопасности Катар характеризуют как государство, действующее против интересов Израиля. Согласно публикациям иностранных СМИ, объем израильского оборонного экспорта в Катар оценивается в сотни миллионов долларов. Речь идет в частности об оружии, системах защиты, киберсистемах и средствах ПВО. Ранее такие поставки осуществлялись с разрешения Министерства обороны и премьер-министра. 12-й телеканал отмечает, что нынешнее решение свидетельствует о существенном изменении израильской политики в отношении Катара. Мировой суд Иерусалима по просьбе полиции продлил срок задержания подозреваемого во вчерашнем убийстве ребенка в Бейт-Шемеше до 25 августа. В отношении подробностей расследования и данных о подозреваемом действует судебный запрет на публикацию. Как сообщает информационный портал «Вестия», новая реформа Министерства финансов и транспорта изменит механизм выдачи парковочных удостоверений для инвалидов. Удостоверение будет выдаваться на основе результатов медицинских обследований и права на пособие от службы национального страхования «Битох Леуми». Одновременно будет полностью отменена возможность привязки одного удостоверения к двум транспортным средствам. Исключение сделают только для родителей ребенка-инвалида при условии отчетности в режиме реального времени через приложение. Внедрение нового порядка начнется в текущем году. Временные удостоверения, срок действия которых истекает, не будут продлены в случае несоответствия новым требованиям. По данным NBC News, со ссылкой на документ одного из европейских правительств, Россия поставляет Ирану тротил, боеприпасы и компоненты для беспилотников, помогая Тегерану восстановить военные запасы после ударов Израиля и США. Подлинность содержащейся в документе информации подтвердил западный чиновник. По данным телеканала, поставки идут через Каспийское море напрямую из российских портов в Иран. Этот маршрут практически недоступен для контроля со стороны западных стран и позволяет избегать международных морских путей, контролируемых США и их союзниками. NBC News отмечает, что часть поставляемых компонентов предназначена для восстановления производства иранских ударных беспилотников типа «Шахет». Источники телеканала рассматривают поставки как часть долгосрочного военного сотрудничества Москвы и Тегерана, а не как временную меру. Точные объемы переданных Ирану материалов не раскрываются. Россия и Иран не ответили NBC News на запросы о приведенных в документе данных. По данным издания «Сегодня» со ссылкой на «Исраэль Айом», аномальная жара в Европе добралась до высокогорных ледников. Из-за теплых дней и ночей состояние снега ухудшилось настолько, что летнее катание стало небезопасным. Горнолыжные трассы закрыли в нескольких странах Европы, в том числе на перевале Стельвио в Италии и в районе Маттерхорна на границе Италии и Швейцарии. Проблема затронула не только лыжников. Из-за высоких температур ограничения вводят на альпинистских маршрутах, а некоторые горные приюты закрывают из-за угрозы камнепадов. И о погоде. Завтра, 19 августа, на большей части территории страны температура воздуха практически не изменится. Ясно, слабый ветер до 5,4 метра в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 34, в Твери на побережье озера Кинерет 33, в Эйлате 40 градусов. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит мой коллега Евгений Забежинский.
1: Шестая передача на Первом радио.

0: 17 часов и 7 минут в Израиле. Приветствую вас на волне Первого радио 89 и 1 FM. С вами я, Алина Дарк. Итак, дорогие друзья, шестая передача, как всегда, в это время начинается. Длится она 3 часа. Едем домой, болтаем, хорошо проводим время и стараемся забыть о всех невзгодах, которые могли сегодня просто-напросто произойти с вами. Так что едем домой расслабляться, получать кайф от того, что находишься в своем любимом месте рядом со своими близкими. Ну, а, собственно говоря, куда еще с таким настроением идти, как не домой? Если у вас какие-то другие ощущения по поводу дома, вы не хотите там находиться, это повод немножечко задуматься, не правда ли? Так вот, не будем о негативе, будем только о позитиве. Именно для этого мы здесь и собираемся, чтобы просто лайтово провести этот вечер. Я понимаю, что, скорее всего, сейчас какие-нибудь пробки есть на дорогах, и если вы едете на автобусе, если вы едете на машине, если вы едете на чем-то еще, вы можете в них встать. И поэтому буду включать для вас классные треки, чтобы они как раз-таки сопроводили и немножечко скрасили все это, потому что от пробок никуда не деться. Вот в такой вот стране мы живем, потому что все время дороги перерывают, полосы почему-то сокращают даже на трассах, потом делают их скоростными якобы, но ничего не меняется, становится только хуже. Да ладно, ладно, ладно, все. Опять я в негатив ухожу, не буду этого делать. Просто у меня наболел немножечко, у меня в очередной раз перекопали возле дома, теперь к дому вообще практически подъехать невозможно. Остановки все позакрывали, теперь за 3-9 миль придется к ним идти, чтобы какой-то автобус найти. Так что вот такие вот дела. А у вас как началась неделя? Ну, точнее, ну, у меня это как раз с начала недели и тянется, да? Вот начали перерывать, сначала одну сторону дороги закрыли, потом вторую, и теперь никак не проедешь. Вот, а сегодня уже, кстати, вторник. И вторник — это такой интересный день, который я, если честно, не то что недолюбливаю, но просто не понимаю, зачем он нужен. Я уже об этом как-то вам говорила, потому что, смотрите, в воскресенье день тяжелый, мы начинаем работать, в понедельник день тяжелый, второй день работы, а вторник зачем? А в среду мы уже готовимся к выходным, правильно? А в четверг, ну вообще можно расслабиться, а в пятницу, ну кайфовое же состояние, ну а шаббат, о боже, это самое любимое. А вот вторник не попал ни в одну колею, вот зачем-то он существует, а мы зачем-то в это время работаем. Ну да ладно, прямо сейчас слушаем композицию «Газ» от Зиверт. Погнали!
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Ну что ж, дорогие друзья, вот таким вот образом мы продолжаем наш вечер. Если вы только его начинаете, что ж, приветствую еще раз. Давайте начинать тогда вместе. И, знаете ли, я подумала, какую тему сегодня взять, а я не договорила вчера. И поэтому буду с вами сегодня продолжать вчерашнюю тему. Вчера мы с вами говорили, как по мне, на очень такую интересную, забавную тему. Будем узнавать, за что же люди подавали на звезд в суд. Потому что можно быть фанатом, можно быть ненавистником, но всегда найдется какой-нибудь ушлый человек, который найдет к чему вот прикопаться и попытается выиграть из этого максимум, просто-напросто взять побольше денег. У кого-то это получается, у кого-то не получается, но давайте признаем, что у обычного человека, скорее всего, адвокат будет хуже, чем у какой-нибудь мировой звезды, особенно если за ней стоит целый лейбл, не правда ли? Поэтому есть люди, которые чего добились в этом плане, а есть те, которые очень даже с треском проиграли. Вот следующий, о ком я хочу рассказать после вчерашнего всего, это рэпер и медиамагнат Джей-Зи. Он столкнулся с иском от фаната, который посчитал себя автором популярного сленгового выражения. Поклонник утверждал, что за несколько лет до выхода альбома исполнителя он прислал ему свои демозаписи. На этих пленках якобы звучала уникальная фраза, которую артист впоследствии сделал главным таким хуком своего хита. Пострадавший требовал признать его соавтором трека и выплатить процент от всех продаж и стримингов. Ну а сумма претензий исчислялась миллионами долларов, учитывая невероятный коммерческий успех композиции. В исковом заявлении фанат утверждал, что музыкант украл его интеллектуальную собственность, но и выдал за свою. Защита Джей-Зи предоставила доказательства того, что данная фраза давно используется в уличном лексиконе. И суд тщательно изучил архивные записи и согласился с аргументами представителей музыканта. Иск был полностью отклонен, а вот фанату пришлось оплатить все судебные издержки противоположной стороны. Вот такая вот история. Между прочим, похожая история была, по-моему, если не ошибаюсь, с одной группой, даже сейчас называть не буду, чтобы точно не коверкать как бы информацию, но была такая история, когда эта группа якобы искала себе новых членов, там, барабанщиков, гитаристов, и они, значит, устраивали прослушивание и попросили их прийти со своим как бы новым интересным материалом, чтобы послушать, насколько их стиль подходит группе. И все это, естественно, записывалось, а потом группа такая: «А не, у нас же, в принципе, есть музыканты, нам никто не нужен». Но каким-то образом у них появилась куча новых идей. Люди потом говорили, что вообще-то вы украли наши идеи, это были наши придумки, мы ничего не знаем. Короче, там, по-моему, тоже никто ничего не доказал. Вот такая вот история. Ну что же, а прямо сейчас мы слушаем Better Times. Да, когда же уже эти лучшие дни наступят? А может, они сейчас, и мы просто не замечаем? Кто знает, кто знает?

0: Шестая передача.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: Невероятно! Две автомойки Ситивош Экспресс в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте Ситивош. COIL.
10: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
11: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
12: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
13: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
10: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
14: Жаркое лето в Center Car. Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман.
10: Звоните 03-558-5458.
2: Реклама.
15: Голоса первого радио. Анна Родина, ведущая программы «Идеальный выходной», чемпион высшей лиги КВН в составе команды Белорусского государственного университета, мать троих детей. Младшего сына родила через 2 часа после окончания записи телевизионной программы. Страстный турист. Любое путешествие начинает с похода в кафе с национальной кухней. Готова пробовать все, включая сверчков и змей.
16: Как сейчас без моря? В такие солнечные жаркие дни. Ну как без моря? Это ж отдельное удовольствие. Развалиться на пляже. Чуть-чуть поджариться, а потом чуть-чуть повариться в море. Охладиться, охладиться. Не такая уж горячая вода в море. Не надо на нее наговаривать.
15: Анна Родина.
10: Первому радио 25 лет.
0: Шестая передача.
17: Продолжаем шестую передачу. Сегодня рассказываю, за что же подавали иски против знаменитостей. И знаете, встреча за кулисами и так называемые meet and greet часто становятся источником больших скандалов и судебных исков. Это просто не единожды случай в истории. Хотя люди платят немаленькие деньги, ну или выигрывают эти билеты, чтобы встретиться с артистом. Хотя бы на секундочку просто сказать: здрасте, я ваш фанат. Это же так прикольно. Но некоторые ждут другого. Вот, например, один из фанатов певца Криса Брауна заплатил солидную сумму за возможность пообщаться с кумиром лично. В стоимость билета входило совместное фото, автограф, ну и краткая беседа в гримерке перед началом шоу. Однако во время встречи артист был не в духе и вел себя так отрешенно и уделял гостям минимум внимания. Поклонник посчитал такое отношение оскорбительным и подал на исполнителя в суд за непредоставление услуги. В иске указывалось, что за свои деньги клиент рассчитывал получить душевный прием, позитивные эмоции. Не знаю, может, он как психологу думал ему сходить, или что, я даже не знаю, что предположить. Но вместо этого он получил такой равнодушный взгляд, торопливое фото, сделанное наспех ассистентом. Истец требовал не только вернуть деньги за билет, но и выплатить компенсацию за моральное унижение. Юристы певца доказывали, что услуга была оказана в полном объеме, а эмоции артиста не регламентируются. Данный случай заставил многие организаторские агентства переписать правила поведения подобных встреч. Но на самом деле мы же все понимаем, что исполнители тоже люди, и могут быть у них хорошие эмоции, плохие эмоции в данный момент. Как бы это тоже нужно осознавать. Да, это meet and greet, люди за это заплатили деньги, но это не значит, что как бы исполнитель должен уделить просто вам все свое время. Божечки, ты заплатил деньги за это, я тебе в плане свои ножки буду. Нет, это не так работает, как бы естественно. Он сделал фотографии, сделал. Поговорил с вами, поговорил. Ну а что тебе еще нужно, спрашивается. Ну да ладно, будем продолжать. У нас сейчас Jubal, Ocean House. Погнали. In the ocean.

Ну, про Джей-Зи мы уже поговорили, поэтому пришло время поговорить про Бейонсе. Поклонница певицы приобрела самые дорогие билеты на VIP-балкона. Если вы знаете, то такие билеты, они обычно очень дорогие. Ну, она купила их, чтобы насладиться шоу в максимальном комфорте. Однако, прямо перед началом концерта организаторы установили огромную техническую конструкцию с оборудованием. И в результате металлические балки и экраны полностью перекрыли женщине обзор на главную сцену. Вместо зажигательных танцев любимой исполнительницы, фанатка весь вечер была вынуждена смотреть на операторов, точнее, на их затылки. И попытки поменять место на площадке не увенчалась успехом из-за полного аншлага в зале. Вернувшись домой, разъяренная зрительница подала в суд на певицу и владельцев стадиона. Она утверждала, что ей продали билет с обещанным премиальным видом, который оказался обманом. Она требовала вернуть стоимость билетов и компенсировать испорченный праздничный вечер в 10-кратном размере. Представители певицы пытались переложить вину на техническую службу концертного зала, но суд признал претензии обоснованными и обязал организаторов выплатить компенсацию за испорченный обзор. И знаете, что-то за 2026 год все больше и больше появляются подобных ситуаций, когда на концертах организаторы, исполнители не заботятся о том, чтобы люди могли их увидеть. Я понимаю, что это музыкальный концерт, но давайте признаем, что чаще всего, особенно такие масштабные какие-то концерты, на них ходят, чтобы посмотреть так же, как исполнитель танцует, на него взглянуть. А очень часто непродуманные сцены, либо же, не знаю, как раз-таки вот это вот место для операторов, их ставят в таком месте, что ограничивают всем обзор. И как-то надо с этим справляться, потому что очень много разгневанных комментариев, и не удивлюсь, если будет еще и очень много исков подобного рода, как тот, о котором я сейчас рассказывала. Ну а прямо сейчас давайте послушаем Single Ladies от Beyonce. Ну или может вы ее знаете как Put a Ring on It. Погнали! Погнали!

0: Реклама.
1: Здравствуйте, друзья, меня зовут Захар Рабин, и сегодня мы говорим о стоматологии. Клиники доктора Бангиева – это самое правильное место для решения стоматологических проблем. И сегодня самое правильное время для того, чтобы этим заняться. Ведь все равно идти придется. И лучше всего это сделать именно сегодня. Потому что только записавшихся сегодня ждут скидки 40% на любой план лечения. И дополнительная скидка 5% от меня лично. Звоните сегодня и говорите: нам обещал Захар дополнительную скидку. Но и это еще не все. Первые 10 позвонили сейчас на звездочка 9442 получат еще в подарок сертификат на 500 шекелей, который никак не привязан ни к дате, ни к имени. То есть вы или ваши близкие смогут им воспользоваться в любое время. Звоните звездочка 9442 и зафиксируйте за собой все вышеперечисленные скидки и подарки. Вас ждут 6 филиалов в Ашдоде, Ашкелоне, Батьяме, Ришон-ле-Ционе, Бершеве и Йокнаме. Никакой боли. Во всех филиалах используются новейшие технологии и современная анестезия, которые делают лечение абсолютно комфортным. Специалисты высочайшего уровня. Строгое соблюдение всех стандартов Минздрава и самое современное оборудование во всех отделениях, включая свою лабораторию. Все для максимального комфорта и безопасности пациентов. Один звонок по номеру звездочка 9442, и вы записаны в любой удобный для вас филиал. А первая консультация абсолютно бесплатна во всех филиалах. Звоните прямо сейчас. Звездочка 9442. Повторяю, что все, кто запишется сегодня, получат 40% скидку на любой план лечения и вдобавок лично от меня еще 5%. А также подарочный сертификат на сумму 500 шекелей без имени и без срока годности. Сеть клиник доктора Бангиева – это ваш правильный выбор для здоровых зубов и красивой улыбки. Звоните и записывайтесь. Звездочка 9442.
0: Реклама.
2: Шестая передача на Первом радио.

0: Шестая передача.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
1: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
2: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио.
3: 03-94-94-88-8.
2: Год без забот.
4: Реклама.
5: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
6: Быстрый тест. Можешь укусить яблоко, разжевать стейк, съесть мороженое без боли? Если хоть раз ответили «нет», пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангиева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
7: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
5: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
8: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
9: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
5: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
4: Реклама.
0: Шестая передача.
10: Продолжаем шестую передачу. Рассказываю, как же фанаты подавали в суд на известных личностей. И на очереди у нас певец Шон Мендес. Он был вынужден отменить часть своего мирового турне из-за проблем с ментальным здоровьем и выгоранием. Большинство поклонников отнеслись к решению артиста с большим пониманием и выразили ему поддержку. Однако один из фанатов посчитал, что его личным планом они ими пренебрегли самым вопиющим образом. И мужчина успел купить не только билеты на шоу, но и забронировать невозвратные авиабилеты и отель. Он подал на артиста в суд, требуя возместить абсолютно все сопутствующие расходы на поездку. В иске утверждалось, что певец обязан выполнять контрактные обязательства, независимо от своего состояния. Истец заявил, что психологические проблемы артиста не должны становиться финансовой проблемой зрителей. Адвокаты музыканта предоставили медицинские справки, подтверждающие невозможность проведения концертов. Они доказывали, что форс-мажорные обстоятельства со здоровьем освобождают от ответственности за отмену. Суд встал на сторону артиста, подтвердив приоритет здоровья человека над развлекательными мероприятиями. У меня, например, один раз тоже было, когда концерт отменили, и все потому, что началась война в Украине. Я должна была как раз прилететь на концерт тогда группы, которую я тогда очень часто слушала, но началась война, естественно, как бы все такие разводят руками. Может быть, концерт когда-нибудь состоится, может, не состоится. В итоге, как вы понимаете, война длится уже очень долгое время, и поэтому билеты просто-напросто сгорели, никто из них ничего не вернул. Ну ладно, как бы не вернули, невелика беда, пусть пойдут на благое дело эти денежки. Обидно, конечно, ну что поделаешь. Главное, чтобы был мир во всем мире, и это действительно самое важное. Ну что же, а вот прямо сейчас послушаем Could This Be Love от The Wanted. Погнали!

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Вот, подходит к завершению первый час шестой передачи. Передвигаемся во второй. Несколько минуточек услышим выпуск новостей. Узнаем, что ж творится в Израиле и мире. Никуда не переключайтесь. Я напоминаю, что сегодня у нас вторник, 18 августа. Надо же, как быстро летит время. Уже и 18 число. Ну что ж, двигаемся дальше по волнам первой радио.

0: Шестая передача.
1: Голосуем на 101-м километре.
0: Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Реклама.
2: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246. Работаем в субботу.
3: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Решен ли цион? Бен Цви, 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
4: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
5: «Аги Групп» приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. «Аги Групп». Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
6: Невероятная акция Triple Pro от B-Cure Laser. Прибор B-Cure Laser Pro для лечения боли. Американский аппарат Signature Pro от Empire Tech для подтяжки кожи. И аппарат Derma Eye Lift для области вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Для консультации и заказа звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
7: Жаркое лето в Center Car. Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
8: Center Car Azur. Дер Хашива 9.
1: Реклама.
2: Голоса Первого радио.
9: Андрей Ежов, ведущий утреннего шоу, открыл свою школу мюзикла «Зема Хазамер» в Тель-Авиве для детей, подростков и взрослых. Артист дубляжа, голос Netflix и Paramount. 5 пунктов, которые его характеризуют. Балаган, мюзикл, шашлык, настольные игры и спорт.
10: Вы едете в своих машинках или только продираете глазки в своей мягкой теплой постельке, не хотя вставать, нагрев ее своим телом?
9: Андрей Ежов.
11: Первому радио 25 лет.
12: Первое радио. Новости.
13: Дональд Трамп заявил, что США не ведут переговоров с Ираном. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В 18 часов в Израиле, у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не ведет переговоров с Тегераном и новые контакты пока не запланированы. В публикации в Труд Сошел он также сообщил, что американская морская блокада иранских портов продолжается. По утверждению Трампа, Ормузский пролив открыт для судоходства, а установленные там морские мины обезврежены либо уничтожены. Стоит отметить, что иранская сторона это отрицает. Главный переговорщик Тегерана Мухаммед Багер Галибаф заявил, что пролив остается закрытым до выполнения США условий июньского меморандума. Напомню, срок действия документа истек 17 августа. Накануне Аль-Арабия со ссылкой на источники сообщала о его возможном продлении. Однако официального подтверждения не последовало, а сам Трамп заявил, что Вашингтон не добивается продления соглашения. Россия поставляет Ирану тротил, боеприпасы и компоненты для беспилотников, помогая Тегерану восстановить военные запасы, исчерпанные после ударов Израиля и США. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на документ одного из европейских правительств. Содержащиеся в нем сведения подтвердил и западный чиновник. Грузы доставляют напрямую из российских портов в Иран через Каспийское море. Этот маршрут позволяет обходить международные морские пути, контролируемые США и их союзниками. Часть компонентов предназначена для возобновления производства ударных беспилотников типа «Шахет». Источники телеканала считают эти поставки элементом долгосрочного военного сотрудничества Москвы и Тегерана. Их объемы не раскрываются. Россия и Иран публикацию пока не комментировали. По сообщению израильских СМИ, в Израиле принято решение полностью прекратить оборонный экспорт в Катар. Запрет коснется как новых сделок, так и контрактов, заключенных 4-5 лет назад, но еще не выполненных. В системе безопасности Катар считают государством, действующим против интересов Израиля. По данным иностранных СМИ, общая стоимость израильских оборонных поставок Дохи достигает сотен миллионов долларов. Речь идет об оружии, системах защиты и ПВО, а также технологиях в сфере кибербезопасности. Ранее такие сделки заключались с разрешения Министерства обороны и главы правительства. Нынешнее решение свидетельствует о серьезном изменении политики Израиля в отношении Катара. Сирия не планирует вывозить за пределы страны ядерные материалы, обнаруженные на одном из ранее не задекларированных объектов. Об этом сообщил глава сирийского МИДа Асад аш-Шибани после переговоров с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Дамаске. По словам министра, материалы останутся в Сирии под контролем МАГАТЭ. Дамаск также подтвердил свое право на мирное использование ядерной энергии. Сирийские власти уведомили агентство о находке еще 17 июля и пригласили ее специалистов для проверки объекта, оставшегося от прежнего режима. Сегодня инспекторы МАГАТЭ посетили его и взяли образцы для анализа. По оценке Гросси, речь идет о нескольких тоннах материала, нуждающегося в надежном хранении и постоянном контроле. К другим новостям. Мировой суд Иерусалима продлил до 25 августа срок содержания под стражей подозреваемого в убийстве ребенка в Бейт-Шемеше, совершенном накануне. На подробности расследования и сведения о личности подозреваемого наложен судебный запрет. Министерство финансов и транспорта готовит реформу порядка выдачи парковочных удостоверений для инвалидов, сообщает информационный портал «Вести». Право на удостоверение будет определяться с учетом результатов медицинских обследований и признания инвалидности службой национального страхования Битуахлиуми. Кроме того, одно удостоверение больше нельзя будет регистрировать на два автомобиля. Исключение предусмотрено лишь для родителей детей с инвалидностью, однако им придется сообщать через специальное приложение, какой машиной они пользуются на данный момент. Переход на новый порядок начнется уже в этом году. Временные удостоверения после окончания срока действия будут продлевать только при соответствии новым требованиям. Аномальная жара в Европе привела к закрытию нескольких высокогорных лыжных трасс. Из-за теплой погоды и отсутствия ночных заморозков состояние снега на ледниках ухудшилось, сделав летнее катание небезопасным. Ограничения введены в частности на перевале Стельвио в Италии и в районе Маттерхорна на итало-швейцарской границе. Жара создает опасности и для альпинистов. Некоторые маршруты и горные приюты закрываются из-за возросшей угрозы камнепадов. А теперь о погоде в нашем регионе. Завтра на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится. Ожидается ясная погода, слабый ветер. Атмосферное давление без изменений. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 34, в Твери и на побережье озера Кинерет 33 и в Эйлате 40 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
1: Шестая передача на Первом радио.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Ну вот и начинается второй час шестой передачи на волне Первого радио. Приветствую, с вами я, Алина Дарк. А мы продолжаем наш сегодняшний совместный вечер в отличной компании с интересными историями. Сегодня рассказываю вам о том, какие интересные иски подавали люди на звезд, на своих кумиров и за что вообще можно подать иск. Может быть, у вас какие-то идеи появятся, хотя нет, это просто шутка. Шутка, тихо, спокойно. И следующий на очереди, кому будем разбирать, это у нас рэпер 50 Cent. И во время одного из выступлений он столкнулся с техническими неполадками оборудования, и вышедший из строя микрофон разгневал артиста, и он со всей силы швырнул его в зрительный зал. Да, был за ним такой грешок, причем не так уж и давно это произошло. Ну и тяжелый металлический предмет попал прямо в голову одной из поклонниц, находившейся в технической зоне. Девушка получила рассечение лба, серьезную травму и была срочно госпитализирована врачами. После оказания первой помощи пострадавшая направилась к юристам для составления искового заявления. Она обвинила рэпера в намеренном нанесении увечий и проявлении неконтролируемой агрессии. В иске указывалось, что исполнитель видел, куда бросает предмет, и осознавал возможные последствия. Ну и девушка требовала огромную компенсацию за физические страдания, шрамы на лице и эмоциональный шок. И, в принципе, тут все логично, не правда ли? Но вот рэпер утверждал, что не хотел никого ранить, и это была лишь случайная эмоция на сцене. Но, тем не менее, ему пришлось урегулировать дело во внесудебном порядке, выплатив крупную сумму. Боюсь, что если бы он пошел в суд, сумма была бы еще больше. Поэтому молодец, что пошел на вот такие вот шаги. Поэтому надо быть аккуратным со своими эмоциями. Если испытываете гнев, всегда помните: вдох и выдох. Да, а потом уже можно что-то решать, потому что гнев никогда ни до чего хорошего не доведет, и такая вот моментальная агрессия способна испортить жизнь раз и навсегда, так что следите за своими эмоциями. Ну а прямо сейчас «Свет среди теней», именно так называется композиция от Влада Соколовского, которую мы услышим. Погнали!

Знаете, рассказывала про звезд, ну, как бы подали на них иски подали, ничего страшного, но тут посягнули на святое. Ведь даже самый доброжелательный актер Голливуда Киану Ривз, или как я его называю, Кианушка Ривзенька, не мог избежать безумных фанатских исков. Одна из поклонниц заявила в суде, что актер является тайным отцом всех ее четверых детей. Женщина утверждала, что звезда использовала гипноз, секретные технологии, чтобы скрывать их связь. Она требовала от актера ежемесячные алименты в размере 300 тысяч долларов и компенсацию за годы одиночества. В качестве доказательств она приводила кадры из фильмов с участием актера, где находила тайные знаки. Ну, вам, я думаю, все

0: Понятно, не правда ли? Но Киану Ривз, чтобы полностью закрыть этот вопрос, добровольно согласился пройти официальный ДНК-тест. Результаты генетической экспертизы с абсолютной точностью показали отсутствие какого-либо родства. Ну и суд немедленно закрыл производство по делу и запретил женщине приближаться к актерам. Но Киану Ривз проявил удивительное спокойствие и даже не стал подавать встречный иск за клевету, хотя вполне себе мог, но вот такой вот он хороший и добрый человек. Вот так-то.
1: Шестая передача. Реклама.
2: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев», я думаю о том, что ты ешь.
3: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис», «Ришон Ле Цион», «Бен Цви 23». А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
4: «Аги Групп» приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. «Аги Групп». Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
5: В новом филиале «Мадана и Мания» «Ашкелон». Творог 5%, 19,90 за килограмм. Скумбрия холодного и горячего копчения 6,90 за 100 граммов. Язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. «Мадана и Мания», Митхам Эликоин 21, напротив Академического колледжа.
4: «Даксо 33». Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. «Дакс». Качество, стиль, функциональность.
6: Жаркое лето в «Центр Кар».
7: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
6: «Центр Кар Азур».
7: Дерех Ашива 9.
3: Реклама.
1: Голоса Первого радио. Яна Романова, музыкальный редактор и ведущая программы «Время Романовой». Пульс радиостанции. Знайка. Зазнайка. Зайка Первого радио. Никогда в жизни не притрагивалась к дождевым червякам, но дома держит полутораметровую змею.
8: Я пришла провести с вами свое время. Это «Время Романовой» на Первом. Но я надеюсь, это утро будет легким и приятным.
1: Яна Романова.
9: Первому радио 25 лет.
1: Шестая передача.

Girls Go Wild от LP. Но не только Girls Go Wild. Ну и также один известный человек по имени Шон Комбс. Ну или можете вы его знать как Пи Диди. В период расцвета музыкальной карьеры рэпера Пи Диди один из поклонников решил подать на него в суд после посещения вечеринки с участием звезды. Мужчина утверждал, что эпатажное и вызывающее поведение музыканта на сцене причинило его психике неизгладимый вред. В исковом заявлении фанат указал, что пришел на мероприятие ради музыки, но столкнулся с неадекватными перформансами и нецензурной лексикой. О боже! Он серьезно требовал от артиста $1 триллион в качестве компенсации за разрушение моральных ценностей. Истец заявил, что после концерта он потерял сон и больше не может воспринимать современную поп-культуру без содрогания. Ну а судьи, читавшие это заявление, с трудом сдерживали удивление от озвученной суммы. Защита артиста мгновенно направила ходатайство об отклонении иска ввиду его полной абсурдности. Естественно.

0: Реклама.
1: Здравствуйте, друзья, меня зовут Захар Рабин, и сегодня мы говорим о стоматологии. Клиники доктора Бангиева – это самое правильное место для решения стоматологических проблем. И сегодня самое правильное время для того, чтобы этим заняться. Ведь все равно идти придется. И лучше всего это сделать именно сегодня. Потому что только записавшихся сегодня ждут скидки 40% на любой план лечения. И дополнительная скидка 5% от меня лично. Звоните сегодня и говорите: «Нам обещал Захар дополнительную скидку». Но и это еще не все. Первые 10 позвонивших сейчас на звездочка 9442 получит еще в подарок сертификат на 500 шекелей, который никак не привязан ни к дате, ни к имени. То есть вы или ваши близкие смогут им воспользоваться в любое время. Звоните звездочка 9442 и зафиксируйте за собой все вышеперечисленные скидки и подарки. Вас ждут 6 филиалов в Ашдоде, Ашкелоне, Батьяме, Ришон-ле-Циони, Бершеве и Йокнеме. Никакой боли. Во всех филиалах используются новейшие технологии и современная анестезия, которые делают лечение абсолютно комфортным. Специалисты высочайшего уровня. Строгое соблюдение всех стандартов Минздрава и самое современное оборудование во всех отделениях, включая свою лабораторию. Все для максимального комфорта и безопасности пациентов. Один звонок по номеру звездочка 9442, и вы записаны в любой удобный для вас филиал. А первая консультация абсолютно бесплатна во всех филиалах. Звоните прямо сейчас. Звездочка 9442. Повторяю, что все, кто запишется сегодня, получат 40% скидку на любой план лечения и вдобавок лично от меня еще 5%. А также подарочный сертификат на сумму 500 шекелей без имени и без срока годности. Сеть клиник доктора Бангиева – это ваш правильный выбор для здоровых зубов и красивой улыбки. Звоните и записывайтесь. Звездочка 9442.
0: Реклама.
2: Шестая передача на Первом радио.

0: Шестая передача.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли Цион? Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
6: Летние скидки в стоматологии доктора Бангиева. 40% на все процедуры. Звоните прямо сейчас. Звездочка 9442.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
9: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
3: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
10: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
11: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.
0: Шестая передача.
12: Продолжаем шестую передачу. Я не договорила про Пигиди. Итак, если вы не знали, то суд Нью-Йорка приговорил рэпера Шона Комбуса к 50 месяцам тюрьмы. Да, то есть 4 года и 2 месяца, получается, и штрафу в размере 500 тысяч долларов. А, между прочим, выйдет он приблизительно, ожидается его освобождение в феврале 2028 года. За что он был признан виновным? Перевозки людей с целью вовлечения в очень плохие вещи, да. Но также оправдан по самым тяжелым обвинениям в рэкете и далее. Насильственной кое-какой торговле. Да, так что нечисто, нечисто там все было. Ну, а мы продолжим следующим иском. И молодой человек решил произвести впечатление на свою девушку и купил дорогущие билеты на сольный концерт певца Ашера. Однако прямо во время выступления артист пригласил девушку из ЦА на сцену для традиционного исполнения романтической баллады. На глазах у всего зала и пораженного парня певец начал активно флиртовать с девушкой и обнимать ее в рамках шоу. После концерта пара сильно поругалась, и девушка решила расстаться со своим спутником ради воспоминания о кумире, но, может быть, какие-то свои проблемы еще были. Но разъяренный фанат подал иск против Ашера, обвинив исполнителя в намеренном нарушении, разрушении его личной жизни и отношений. В заявлении указывалось, что певец превысил границы допустимого интерактива и публично унизил истца перед тысячной аудиторией. Мужчина требовал выплаты компенсации за разрушенные чувства и возврат средств за приобретенные билеты. Но судья отклонил иск, пояснив, что поведение артиста на сцене является частью шоу, а зрители добровольно принимают участие. Вот такая вот история.

Наверняка вам хотя бы раз в интернете допопадался X-Factor британский, и там есть один судья Саймон Коуэлл. Ну, вы его знаете. Ну, он еще известный продюсер, да, судья музыкальных шоу. А также он известен своим острым языком и жесткой критикой участников. Один из участников прослушивания, считавший себя преданным фанатом шоу, не услышал заветного «да» от продюсера на кастинге. И в ответ на резкие замечания Коуэлла мужчина отправился в суд с исковым заявлением на $1 миллион. Он утверждал, что продюсер нанес ему глубокую психологическую травму, разрушил его мечту стать мировой звездой. Истец заявил, что Коуэлл публично высмеял его вокальные данные, чем спровоцировал насмешки в социальных сетях. Защита продюсера указала, что перед участием в кастинге каждый кандидат подписывает согласие на публичную оценку. Судья поддержал позицию продюсерского центра и отклонил иск без права на обжалование. И знаете, действительно, если вы идете на подобное шоу, то нужно быть готовыми к абсолютно любому исходу. Потому что давайте начнем с того, что это шоу. Возможно, вы считаете себя лучшим, не знаю, певцом, пловцом, писателем, да, кем угодно, как бы, но всегда найдутся те, кто будут вас осуждать. Но подавать на каждого в суд — это тоже так интересная позиция. Ну ладно, будем на этом завершать второй час шестой передачи и переходить в третий. Оставайтесь с нами на волне Первого радио в этот вечер, вечер вторника, 18 августа. А с вами я, Алина Дарк.

0: 36-я передача.
1: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
2: www.891fm.co.il.
3: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
2: «Хит по радио». На Первом радио. Реклама.
4: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: В филиале МАДА Наймания промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Курица свежая 14,90 за килограмм. Шарики моцарелла и голландский маздам 4,90 за 100 граммов. Стейк рыбы бас 19,90 за килограмм. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3. Ришон Лицион. Работает в субботу.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максаны Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максаны Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максаны Хашмаль.
7: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максаны Хашмаль.
4: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
12: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
13: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
14: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
2: Реклама.
15: Голоса Первого радио.
16: Элиш Видлер, спортивный обозреватель, говорит на 11 языках, играл в шахматы на 2 олимпиадах. В 2005 году стал чемпионом мира по нардам в командном зачете. Говорят, что шпионил за Макаби Тель-Авив в пользу ЦСКА. Распространяет слухи в программе «Топ Спорт».
17: Когда жена напоминает мужу, вот у нас сегодня надо отметить, у нас 16 лет свадьбы, знакомство, надо зарезать барана. А муж отвечает, баран не виноват, виновата твоя тетя, которая нас познакомила. Вот это вот, когда баран не виноват.
16: Эли Швидлер.
15: Первому радио 25 лет.
18: Первое радио. Новости.
19: В Дубае прозвучал сигнал воздушной тревоги. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Девятнадцать часов в Израиле. У микрофона Евгений Забежинский. И здравствуйте. Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Дубае. Министерством обороны страны было распространено заявление, в котором говорится, что системами ПВО была зафиксирована угроза ракетного удара. Взрывы, которые вы можете слышать, являются результатом перехвата ракет системами ПВО, говорится в сообщении Министерства обороны Арабских Эмиратов. А Управление морских торговых операций Великобритании сообщило, что в Ормузском проливе было атаковано судно. Один член экипажа получил ранение. Стоит отметить, что все это произошло после заявления президента США Дональда Трампа о том, что морская блокада полностью остается в силе, а пролив открыт. В ответ высокопоставленный иранский чиновник Мухаммед Мохабер заявил, Иран не путает переговоры с капитуляцией. Если Америка думает, будто давление и санкции могут сломить волю нашей нации, ей следует пересмотреть свои расчеты. Иран не стремится к войне, но он не отступит от защиты своей безопасности и чести и не забудет кровь своих павших. Россия поставляет Ирану тротил, боеприпасы и компоненты для беспилотников, помогая Тегерану восстановить военные запасы, исчерпанные после ударов Израиля и США. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на документ одного из европейских правительств. Содержащиеся в нем сведения подтвердил западный чиновник. Грузы доставляют напрямую из российских портов в Иран через Каспийское море. Этот маршрут позволяет обходить международные морские пути, контролируемые США и их союзниками. Часть компонентов предназначена для возобновления производства ударных беспилотников типа «Шахет». Источники телеканала считают, что эти поставки являются элементом долгосрочного военного сотрудничества Москвы и Тегерана. Их объемы не раскрываются. Россия и Иран пока эти публикации не комментировали. По сообщению израильских СМИ, в Израиле принято решение полностью прекратить оборонный экспорт в Катар. Запрет коснется как новых сделок, так и контрактов, заключенных 4-5 лет назад, но еще не выполненных. В системе безопасности Катар считают государством, действующим против интересов Израиля. По данным иностранных СМИ, общая стоимость израильских оборонных поставок Дохи достигает сотен миллионов долларов. Речь идет об оружии, системах защиты и ПВО, а также технологиях в сфере кибербезопасности. Ранее такие сделки заключались с разрешения Министерства обороны и главы правительства. Нынешнее решение свидетельствует о серьезном изменении политики Израиля в отношении Катара. Сирия не планирует вывозить за пределы страны ядерные материалы, обнаруженные на одном из ранее не задекларированных объектов. Об этом сообщил глава сирийского МИДа Асад аш-Шибани после переговоров с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Дамаске. По словам министра, материалы останутся в Сирии под контролем МАГАТЭ. Дамаск также подтвердил свое право на мирное использование ядерной энергии. Сирийские власти, напомню, уведомили агентство о находке еще 17 июля и пригласили его специалистов для проверки объекта, оставшегося от прежнего режима. Сегодня инспекторы МАГАТЭ посетили его и взяли образцы для анализа. По оценке Гросси, речь идет о нескольких тоннах материала, нуждающегося в надежном хранении и надлежащем контроле. К другим новостям. Полиция эвакуировала из Иерихона супружескую пару из Иерусалима с годовалым ребенком. Семья приехала за покупками в палестинский город, расположенный в зоне А, въезд в которую гражданам Израиля запрещен. После эвакуации супругов доставили в полицейский участок и допросили в связи с незаконным проникновением на закрытую территорию. Полиция вновь предупредила, что посещение зоны А, находящейся под управлением палестинской администрации, является нарушением закона и может представлять серьезную угрозу для жизни. Аномальная жара в Европе привела к закрытию нескольких высокогорных лыжных трасс. Из-за теплой погоды и отсутствия ночных заморозков состояние снега на ледниках ухудшило их, сделав летнее катание небезопасным. Ограничения введены, в частности, на перевале Стивильо в Италии и в районе Маттерхорна на итало-швейцарской границе. Жара создает опасности и для альпинистов. Некоторые маршруты и горные приюты закрываются из-за возросшей угрозы камнепадов. Ну а теперь о погоде у нас. Завтра на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится. Ожидается ясная погода, слабый ветер, атмосферное давление без изменений. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 34 и в Эйлате 40 градусов. Это были главные новости к этому часу о развитии событий в итоговом на сегодня выпуске в 20.00.
3: Stop it. Шестая передача на Первом радио.

Ну что ж, третий завершающий час шестой передачи начинается. По-прежнему с вами я, Алина Дарк. Ну а через час начнется программа «Фа-фа-ля-ля, украинская мова ю». А я поеду домой. Вот так-то. Ну что, мы сегодня с вами говорим, продолжаем нашу тему о том, как же некоторые фанаты, ну или наоборот хейтеры, находят способ подать в суд на своих кумиров, на известных людей. И на очереди у нас актриса Гвинет Пэлтроу. Знаете, она, в принципе, я уверена, ее судили не один раз, но расскажу про конкретные случаи. Она давно развивает свой бренд, предлагающий различные товары для красоты и здорового образа жизни. Одна из поклонниц актрисы решила приобрести через сайт специальную свечу с необычным ароматом, рекомендованную лично звездой. Во время использования дома свеча неожиданно взорвалась, вызвав небольшое возгорание и сильно напугав владелицу. Разгневанная фанатка подала на актрису в суд, обвинив ее бренд в продаже опасных для жизни товаров. В иске указывалось, что актриса использует свой звездный авторитет для продвижения необкатанных и опасных вещей. Она требовала миллионную компенсацию за испуг, порчу имущества и потенциальную угрозу здоровью. Но компания Пэлтроу заявила, что свеча использовалась с нарушением техники безопасности, указанной на упаковке. Интересно, каким же это образом? Но дело закончилось выплатой компенсации во внесудебном порядке, чтобы избежать долгих разбирательств. Ну, знаете ли, актриса Гвинет Пэлтроу действительно рассказывает, как же всем здорово питаться. И знаете, она говорит, можете приготовить простое блюдо с низкими калориями, там, к примеру, очень здоровое, берете там какое-нибудь перо из одного места у павлина, и вы знаете, вы такие, что, серьезно? Ну, понятное дело, что у нее куча денег, куча всего для этого. Но она немножечко, по-моему, оторвана от реальности. И да, ей об этом многие говорят. Ну да ладно. Вот такой вот случай был вместе с ней. Какие еще интересные иски были в истории, расскажу попозже. Но сейчас слушаем музыку.

0: Шестая передача.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
1: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
2: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио.
3: 03-94-94-88-87.
2: Год без забот. Реклама.

0: Только вместе с ним.
1: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
2: Быстрый тест. Мороженое вызывает боль? Горячий кофе – неприятные ощущения? Холодная вода заставляет морщиться? Если хоть раз ответили «да», пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангеева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
3: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
4: Фонтана, Фонтана, Фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
3: А также многие другие сорта соков и нектаров Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
5: Реклама.
6: Голоса Первого радио. Лидия Топельберг, ведущая новостей и программы «Белая карта». Более 15 лет занимается организацией выставочных проектов. Сейчас их можно увидеть в галереях Тель-Авива. В детстве мечтала стать оперной певицей и блистать на сцене «Ла Скала». Так любит органную музыку, что научилась играть на органе.
7: Рок, он в первую очередь ставит карьеру на первое место и добивается тех целей, которые он хочет, но при этом он может поступиться своей личной жизнью, своими друзьями, связями, чем угодно ради вот этой главной цели.
6: Лидия Топельберг.
8: Первому радио 25 лет.
9: Шестая передача.
10: Вечер продолжается. Расскажу еще про один интересный кейс. Когда Майкл Джексон объявил о своем финальном туре «This is it», миллионы фанатов мгновенно раскупили все билеты. И после внезапного ухода короля поп-музыки из жизни, промоутеры начали процесс автоматического возврата средств за билеты. Однако группа особо преданных поклонников из Европы решила подать в суд на наследников певца и компанию-организатора. За что же? Ну вот в исковом заявлении фанаты требовали компенсацию за эмоциональные страдания от того, что шоу так и не состоялось. Они утверждали, что потеря возможности увидеть кумира нанесла им неповторимый вред, который невозможно перекрыть обычной стоимостью билета. Юристы компании предоставили доказательства того, что возврат денег за билеты полностью выполняет контрактные обязательства, ну и суд отклонил претензии о выплате дополнительных сумм за эмоциональные переживания.

Ой, как же хотелось бы побывать на рок-концерте, а тем более, если бы это было, не знаю, Металлика, например. Ну, конечно, Рамштайн мне больше лично хочется побывать, но на Металлику я бы тоже сходила. А вот мужчина, купивший билет на концерт группы Металлика, остался крайне недоволен уровнем звука на стадионе. По его словам, музыка была настолько огромная, что у него возник временный дезориентирующий эффект и головная боль. Выйдя с концерта, он подал в суд на музыкантов, обвинив их в превышении допустимых норм шума. В иске утверждала, что группа обязана была предупреждать зрителей о риске получения травмы слуха. Мужчина потребовал выплаты денег на лечение и введение ограничений на децибелы для рок-концертов. Юристы же группы предоставили документы, подтверждающие, что уровень звука соответствовал всем нормам для открытых стадионов. Судья отклонил иск, отметив, что посещение рок-концерта изначально предполагает высокий уровень громкости. Именно поэтому для таких шоу, особенно на стадионе, особенно рок-концертов, всегда говорят: «Берите с собой беруши! Поверьте, вы все услышите, но сохраните слух!»

0: Реклама.
1: Здравствуйте, друзья, меня зовут Захар Рабин, и сегодня мы говорим о стоматологии. Клиники доктора Бангиева – это самое правильное место для решения стоматологических проблем. И сегодня самое правильное время для того, чтобы этим заняться. Ведь все равно идти придется. И лучше всего это сделать именно сегодня. Потому что только записавшихся сегодня ждут скидки 40% на любой план лечения. И дополнительная скидка 5% от меня лично. Звоните сегодня и говорите: нам обещал Захар дополнительную скидку. Но и это еще не все. Первые 10 позвонивших сейчас на звездочка 9442 получат еще в подарок сертификат на 500 шекелей, который никак не привязан ни к дате, ни к имени. То есть вы или ваши близкие смогут им воспользоваться в любое время. Звоните звездочка 9442 и зафиксируйте за собой все вышеперечисленные скидки и подарки. Вас ждут 6 филиалов в Ашдоде, Ашкелоне, Батьяме, Ришон-ле-Циони, Бершеве и Йокнаме. Никакой боли. Во всех филиалах используются новейшие технологии и современная анестезия, которые делают лечение абсолютно комфортным. Специалисты высочайшего уровня. Строгое соблюдение всех стандартов Минздрава и самое современное оборудование во всех отделениях, включая свою лабораторию. Все для максимального комфорта и безопасности пациентов. Один звонок по номеру звездочка 9442, и вы записаны в любой удобный для вас филиал. А первая консультация абсолютно бесплатна во всех филиалах. Звоните прямо сейчас. Звездочка 9442. Повторяю, что все, кто запишется сегодня, получат 40% скидку на любой план лечения и вдобавок лично от меня еще 5%. А также подарочный сертификат на сумму 500 шекелей без имени и без срока годности. Сеть клиник доктора Бангиева – это ваш правильный выбор для здоровых зубов и красивой улыбки. Звоните и записывайтесь. Звездочка 9442.
0: Реклама.
2: Шестая передача на Первом радио.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Я же думаю, все понимают, что практически всегда, 99%, если не все 100%, когда рекламируют какую-то бьюти-сферу, используют фильтр, особенно если какая-то косметика, не правда ли, да? И такого же эффекта не будет. Ну вот известная светская львица Пэрис Хилтон, выпуская собственную линию косметики, активно рекламировала ее в соцсетях. И одна из фанаток приобрела всю линейку средств, рассчитывая получить тот самый эффект, обещанный в видеоролике как звезды. И не получив желаемого результата, женщина подала на Хилтон в суд за введение в заблуждение и недобросовестную рекламу. В иске указывалось, что звезда использует фотофильтр для создания ложного эффекта от косметики. Также она требовала возврата денег и компенсации за потраченное время. Адвокаты Хилтон заявили, что реклама носит художественный характер и результат индивидуален для каждого. Суд отклонил иск, посчитав претензии субъективными. Ну, на самом деле, тут действительно было бы сложно до чего-то докопаться, потому что, покупая косметику, даже если, казалось бы, на вашей подружке она лежит идеально, на вас может тон даже совсем по-другому лечь, может быть, вам нужна другая косметика. Поэтому, да, действительно, тут нужно подбирать, и знаете... Вот, казалось бы, хочется сразу, чтобы все было идеально, но такого не бывает. Поэтому мы, девушки, говорят, тратите столько на косметику. Но да, приходится, потому что приходится ее долго-долго подбирать. И когда нашел что-то, что-то тебе нравится, то за него хватаешься и больше стараешься не отпустить. Ну, потом, если, правда, убирают это из коллекции, вот тогда приходится начинать этот квест заново.

0: Реклама. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
1: В новом филиале Мадана и Мания Ашкелон район Афридар. Вермут Мартини Бьянка и Росса 39,90 за литр. Виски Джеймсон 89,90 за 0,7 литра. Виски Беллантайнс 99,90 за литр.
2: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: Мадана и Мания. Мидхаммали Коэн 21. Напротив Академического колледжа.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.
8: Шестая передача.

Да, да, не сдержалась я в очередной раз. Ничего не могу с собой поделать. Я просто тоже хочу, чтобы вы слушали классную музыку. А ведь это BTS с их композицией Come Over. Ну что ж, будем потихонечку завершать на сегодня шестую передачу. Далее у нас итоговый выпуск новостей и программа «Фа-фа-ля-ля». Не пропустите. А с вами услышимся завтра в то же время, в том же месте. С вами была я, Алина Дарк. Всем желаю прекраснейшего продолжения этого жаркого вечера. Всем пока.

0: Шестая передача.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
3: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
4: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
0: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
0: Вечер.ком.
7: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов, вспыльчивая.
8: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
7: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
9: Вас много, я один.
7: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
10: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
7: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
0: Реклама.
11: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
12: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
13: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
14: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Center Car Азур. Эры Хашива 9.
15: Opel Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
16: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
17: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
14: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
18: Честно ответьте себе. Прикрывайте рот, когда смеетесь. Избегайте улыбаться на фотографиях. Стесняйтесь своих зубов. Если хоть один вопрос заставил задуматься, пора звонить звездочка 9442. И сейчас самое время. В стоматологических клиниках доктора Бангиева 40% скидка на все услуги до конца месяца. Реши проблему сейчас. Звони звездочка 9442.
0: Реклама. Голоса Первого радио. Лена Семенова, ведущая утренних программ. Никогда не рассказывает о себе, стесняется. Работает на радио уже четверть века. Экспроприировала удачных соседей помидоры и клубнику.
19: Привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли за что.
0: Лена Семенова. Первому радио 25 лет. Первое радио. Новости.
20: Израиль нанес удары по боевикам Хамаса на севере сектора Газа. Дональд Трамп заявил, что США не ведут переговоров с Ираном. В Израиле принято решение полностью прекратить оборонный экспорт в Катар. Об этом и других событиях Подробнее через несколько секунд. «20 часов в Израиле». В эфире итоговый на сегодня выпуск новостей. У микрофона Евгений Забежинский. Цааль отчитался о нанесении ударов по нескольким командирам Хамаса в районе Шати на севере сектора Газа. Целью ударов стали боевики, планировавшие нападение на израильских военных, действующих в секторе. Военные подчеркивают, что речь идет об устранении немедленной угрозы силам Цааля. Источники в Газе сообщают, что в результате удара Цааля убиты не менее 6 человек, включая несовершеннолетнего. Тем временем в лицу Симхони в районе Кфараза сегодня был обнаружен воздушный змей с надписью на арабском языке. По результатам предварительной проверки он прилетел со стороны сектора Газа. Дополнительных предметов к змею прикреплено не было. Прибывшие на место силы безопасности проверили подозрительный предмет. Продолжается расследование. В региональном совете Шар-Анегев сообщили, что указания для жителей не меняются, но подобные инциденты воспринимаются крайне серьезно. Сигнал воздушной тревоги сегодня вечером прозвучал в Дубае. Министерством обороны Арабских Эмиратов было распространено заявление, в котором говорится, что системами ПВО была зафиксирована угроза ракетного удара. А Управление морских торговых операций Великобритании сообщило, что в Ормузском проливе было атаковано судно, 1 человек получил ранение. Стоит отметить, что все это произошло после заявления президента США Дональда Трампа о том, что морская блокада полностью остается в силе, а пролив открыт. Трамп также заявил, что Вашингтон не ведет переговоров с Тегераном и новые контакты пока не запланированы. В ответ высокопоставленный иранский чиновник Мухаммед Мохабер заявил, Иран не путает переговоры с капитуляцией. Если Америка думает, будто давление и санкции могут сломить волю нашей нации, ей следует пересмотреть свои расчеты. Иран не стремится к войне, но не отступит от защиты своей безопасности и чести и не забудет кровь своих павших. Стоит отметить, что по некоторым данным Пентагон проводит оценку своего военного присутствия на Ближнем Востоке. Об этом в частности сообщило издание «Вашингтон-Пост» со ссылкой на 8 источников, среди которых официальные лица. Согласно сообщению, военное ведомство Соединенных Штатов изучает вопрос о выводе сил из Персидского залива, где в последние месяцы крупнейшие американские военные базы подвергались постоянным атакам. По сообщению израильских СМИ, в Израиле принято решение полностью прекратить оборонный экспорт в Катар. Запрет коснется как новых сделок, так и контрактов, заключенных 4-5 лет назад, но все еще не выполненных. В системе безопасности Катар считают государством, действующим против интересов Израиля. По данным иностранных СМИ, общая стоимость израильских оборонных поставок Дохе достигает $сотен миллионов. Речь идет об оружии, системах защиты и ПВО, а также технологиях в сфере кибербезопасности. Ранее такие сделки заключались с разрешением Министерства обороны и главы правительства. Нынешнее решение свидетельствует о серьезном изменении политики Израиля в отношении Катара. Сирия не планирует вывозить за пределы страны ядерные материалы, обнаруженные на одном из ранее незадекларированных объектов. Об этом сообщил глава сирийского МИДа Асад Ас-Шибани после переговоров с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Дамаске. По словам министра, материалы останутся в Сирии под контролем МАГАТЭ. Дамаск также подтвердил свое право на мирное использование ядерной энергии. Сирийские власти уведомили агентство о находке еще 17 июля и пригласили его специалистов для проверки объекта, оставшегося от прежнего режима. А сегодня инспекторы МАГАТЭ посетили его и взяли образцы для анализа. По оценке Гросси, речь идет о нескольких тоннах материала, нуждающегося в надлежащем хранении и постоянном контроле. К другим новостям. По постановлению суда полиция провела обыски в 2 складах в иерусалимском квартале Меа-Шеарим. Там были обнаружены материалы, которые следователи расценивают как подстрекательские. Антиизраильские плакаты и наклейки, флаги Организации освобождения Палестины и кепка с символикой Хамаса. На плакатах содержались призывы не признавать израильскую власть, а также антисионистские лозунги. Кроме того, со складов изъяли баллончики с краской и пейнтбольное оружие. Полиция продолжает расследование и устанавливает владельцев помещений. К другим новостям. Аномальная жара в Европе привела к закрытию нескольких высокогорных лыжных трасс. Из-за теплой погоды и отсутствия ночных заморозков состояние снега на ледниках ухудшилось, сделав летнее катание небезопасным. Ограничения, в частности, введены на перевале Стивилио в Италии и в районе Маттерхорна на итало-швейцарской границе. Жара создает опасность и для альпинистов. Некоторые маршруты и горные приюты закрываются из-за возросшей угрозы камнепадов. А теперь о погоде у нас. Завтра на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится. Ожидается ясная погода, слабый ветер, атмосферное давление без изменений. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 34, в Твери и на побережье озера Кинерет 33 и в Эйлате 40 градусов. Вы слушали итоговый на сегодня выпуск новостей. Далее в эфире авторская программа Дмитро Гершензона «Фа-фа-ля-ля».

0: Реклама.
1: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
2: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
3: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
4: Жаркое лето в Центр Кар.
5: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
4: Центр Кар Азур.
5: Терех Ашива 9.

0: Голоса Первого радио.
1: Влад Зерницкий – главный редактор Первого радио. Родился на берегу Азовского моря, имеет польские корни. Дедушка трех внуков.
2: Дедушка!
1: С 1997 года выступает на израильской сцене.
3: В эфире программа авторской песни «101 километр». Я с удовольствием приветствую каждого, кто, может быть, случайно, а может быть, целенаправленно включил радиоприемники или запустил аппликацию. Здравствуйте!
1: Влад Зерницкий.
0: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио.
1: Не продашь и не купишь друзей.
0: 89.1 FM.
2: С патефоном волшебным в тележке своей.
3: Лучшая музыка.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Владимир Долинский.
1: Я имел надежду, а теперь я без. Вот такая драма, пиковая дама.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Мощный, сильный.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: 给他，给他，他，给他。
1: We'll get high.
2: Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Андрей Данилко.
1: И у меня никогда не было какого-то страха или выбора говорить и думать, если я скажу вот так, будут ли у меня концерты там где-то в России. Мне абсолютно не страшно. Я не понимаю, как это может быть страшно другим.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Ребята, все будет хорошо. Я это знаю. Cause I'm gonna have to ride it tonight. All my girls.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
2: Я раб этой лампы.
1: А что мне делать?
2: Приказывай.
1: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
2: Слушаю и повинуюсь.
1: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись.
3: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
4: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». Let's go! С воскресенья по среду в 17:00. Не тормози!

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. International sensation, you know. Mr. Worldwide, darling. I'm like a quarterback, I got options. But I played the point in school. Broke ankles, more than a few. Broke hearts, yeah, that too. 20 years later, same movie, same script, same player. More chips, more women, more haters. Different

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.